Вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Радио DFM. Включи тусовку.

вы слушаете радиоканал ДФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер Л-номер ТУ-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Вместо сайта Радио DFM теперь музыкально-цифровая экосистема. Оцените сами на dfm.ru.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л-номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.

Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Все официальные ремиксы Радио DFM есть в нашем кураторском плейлисте на Яндекс.Музыке. Просто попроси Алису включить.

Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: А теперь тусовка.
2: DFM.
1: Потому что радио DFM.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама.
1: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
2: Сроки горят, и задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: У меня дело выгорело.
5: И сам я выгорел.
6: Это не дело.
7: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
8: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
9: Right now. А теперь тусовка.
10: On DFM.
9: DFM.
10: Потому что радио DFM.

0: будильники на радио DFM. Бум, шакалака, подъем, подъем, дитусовка. В понедельник даже кофе просыпается не с первого раза. Поэтому в любом помятом виде бодро пожаловать к нам в добудительное шоу
1: «Разбудилники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец Акбала. О, Мэри Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Уи, Катя, looking good today.
1: Спасибо, Саймон, симметрично. Ну и я жду поздравления, Сай. Мне вручили медаль.
0: Ого!
1: Такую позолоченную, наверное.
0: Ну, от всего сердца черного перца поздравляю.
1: Даже не спрашивают, за что.
0: Но лучше скажи, за что,
1: состоялся,
0: конечно.
1: Состоялся забег по Садовому кольцу.
0: Да, конечно!
1: Помнишь, я уже жалела с первой минуты, когда в него вписалась. Но ничего, мы с корпоративной командой все-таки пробежались по классной, пустой Москве. А командный зачет в итоге не то чтобы выдающийся получился по времени нашего забега, но тот факт, что мы приехали бегать в 8 утра в субботу, я думаю, вот это уже заслуживает медаль.
0: Конечно, медальки, заслуживает. Конечно. А так это было первое место с последней... Сзади или как-то?
1: Ну, не совсем. Да. Но и не серединка даже. Но было классно. Я забыла вот это ощущение. Давно принимал участие в забегах. Ага. Когда для тебя перекрывают Москву. Я, конечно, понимаю, что думали в этот момент автомобилисты, но нам было кайфово.
0: Я все понимаю. Но, Катя, если я не ошибаюсь, в этом году единственный забег был за кофе, да? Вот.
1: Да, да. А скажи, а чем ты занимался? 8 утра в субботу, интересно.
0: Вау! По-моему, у меня был режим храпака.
1: У тебя было свидание с подушкой.
0: Да, вообще. Причем она меня отпускать не хотела. Я даже не знал, что у коллега, друлега или коллега мучилась, понимаешь? Но ты же получил удовольствие, получается.
1: Да, все равно было классно. Ну, кто-то обещал приехать в 8 утра с плакатиком поддерживать меня.
0: Это я был?
1: Это ты был.
0: Серьезно?
1: Напомнить?
0: Вау!
1: Да нет, ты говорил, что будешь ментально со мной, ладно, не
0: пальчик. Миндально я был с тобой, конечно. И с миндальным молоком даже.
1: Ну что, у кого что было в эти выходные? Подушка или забег? Можно поделиться в группе ВКонтакте под последним постом. Там же оставляй заявку на пробушку. Как зовут? Из какого города? Кого будем будить?
0: Угу. И, кстати, в нашем мессенджере сделай то же самое. Поступай симметрично. Как уже в нашем коллективе принято говорить. И там тоже можно заказаться поздравление с дыры. А в этот день тяжелый. Вот Катя умудрилась все выходные наяривать круги по Садовому кольцу. Ну что ж, у нас есть смехотерапия. То есть, чтобы всем было легче, давайте поржите вместе с нами. Обещаем, но эффект от этого надолго хватит.
1: Спасаемся от понедельника вместе.
0: Да, гейм рыжаки, let's go.
1: Понедельник? Не слышал.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Мы готовы устроить первую на сегодня пробушку. Кто ее заказал, узнаем. Группу ВКонтакте под последним постом вижу, скоро озвучу.
2: Кстати, тебя уже поздравили с медалью. Да.
1: Кто этот прекрасный человек?
2: Его зовут Ренатик. Вот, Ренат и тоже пишет: «Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, всех котиков». Вау.
1: Ну, хорошо.
2: А мы с тобой же собачники вообще-то, да?
1: Ну, да.
2: Но котиков тоже любим. Так что, а какие котики-то? Морские, нет?
1: Или домашних? Ну, не уточняют, видишь.
2: А, знаешь, шаблон «оберем всех котиков». Let's go!
1: И тебя тоже, Сай. Ты же котик.
2: Окей, let's go, поехали!

0: такое? Котики проснулись? Ну, продолжаем.
1: Влад Кремлев пишет. Привет, Катя и Сай. Разбудить мою любимую девушку Виолетту из Кировска.
2: О, Виолетта. What a beautiful name. Violetta. Let's go.

0: Так, читаем дальше ваши комменты в нашем мессенджере. Этот раз пишет Людмила. Разбудите моего супруга Артемия из Коломны. О, знаю где. Даже был недалеко оттуда недавно, в Луховицах. Так, он с сегодняшнего дня в отпуске, но нужно делать дачные дела, поэтому просыпайся, Артемий.
1: Отпускник. Доброе утро, Саймон и Катя. Каждое утро слушаем вас, когда едем в школу. Разбудите, пожалуйста, Самиру из Нижнекамска и пожелайте ей удачного дня. Всем хорошего настроения желает Танзиля.
0: Прикольно. Школьники сейчас, конечно, везде кричат и 6-7.
1: 6-7?
0: 6-7. Ну, поехали.

0: караоке.
1: Это полный караоке на радио ДФМ шоу «Разбудильники».
0: Не говори.
1: А дальше игра «Крокодил».
0: О-о-о, а я-то думал, чуть позже играем. Уже пораньше уже?
1: Ну да.
0: Окей.
1: Ну что, у нас, как, в чем она заключается? Все знакомо, Саймон будет мне объяснять те слова, которые накидаете вы, между прочим, в группу ВКонтакте под последним постом или в наш мессенджер, в личку тоже принимается. Не используя однокоренные слова, будешь объяснять мне.
0: Да, задача не из простых, но наши слушатели, вы знаете правила, то есть куча много слов присылай, и у тебя будет больше шансов забрать у нас крутой мерч.
1: Да, потому что на чьем слове прозвучит гонг, тот и победил.
0: Да, один человек по, скажем, 20 слов, как минимум.
1: Ну ты планку задрал, конечно.
0: Наши-то умеют, так что... Ну что ж, давайте действуйте, а мы скоро вернемся. Это у нас, везде мы принимаем в мессенджерах и...
1: В группе ВКонтакте.
0: Да. Кать, голос, что-то еще не проснулся.
1: Пойдем пить сырые яйца.
0: Давай, ну что ж, запомни, это шоу «Разбудильники». Поэтому включи.

0: Радио ДФМ, шоу «Разбудильники».
1: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: Потому что Радио DFM. DFM.

0: Час будильники на радио ДФМ.
1: Это крокодил.
2: Крокодил.
3: Йоу, ди народ, если твое лицо с утра просыпается позже тебя, ну слови бодрячка в шоу «Разбудильники». У нас всегда улыбка, но у нее всегда улыбка на автопилоте. Катя Бодрова.
2: И здесь тот самый Саймон.
3: Сейчас играем в крокодил без жестов, только ротовой аппарат и импровизация. И все. Mm-hmm. Обычно же можно и показывать, правильно, да, если я не ошибаюсь?
2: Да, но в нашем случае в радиоэфире только так. Mm-hmm. Мы просили вас, друзья, набросать каких-то рандомных слов в группу ВКонтакте под последним постом или в мессенджер, в личку в том числе.
3: Mm-hmm.
2: Ну что, она прилетала, я намеренно не заходила, не смотрела, чтобы все было по-честному. Саймон в течение минуты будет объяснять мне эти слова, не используя однокоренные. И на чьем слове прозвучит гонг, тому мы отправим фирменный мерч от Радио Дефа. Что
3: Вау,
2: тебя там уже веселит?
3: Слов много, я не все слова тут знаю, но буду стараться. Окей.
2: Ну что, одна минута, погнали?
3: Погнали. Так, зачем работаешь?
2: Зарплата.
3: О, господи, как называется аппарат? То есть,
2: где
3: печатаешь? Где печатаешь?
2: А, MacBook? Ой, простите. Так, ноутбук?
3: Так,
2: компьютер?
3: Молодец, компьютер. Так, дальше. Что ты получила за бег?
2: Медаль.
3: Молодец. Он в России всегда в тумане. Животный в тумане.
2: Ёжик,
3: конечно. Что это за слово? Ладно, первый самый страшный день в неделе.
2: Понедельник.
3: Так, где работаешь?
2: На радио.
3: Правильно, радиослово. Это добавляет в торт...
2: Свечи?
3: Это...
2: Крем? Безе?
3: Круглый, черного цвета.
2: Круглый. Корж?
3: Еще черного цвета.
2: Шоколад?
3: Не шоколад. Это,
2: какао?
3: Это растет, это растительное.
2: Это растет?
3: Да, господи.
2: О, май.
3: Обычно говорят, что это самый главный конек чего-то.
2: Изюминка?
3: Изюм, конечно.
2: Изюм.
3: Да, где ты греешь хавчик утром?
2: Микроволновка.
3: Молодец, микроволновка. Это у нас была, господя, это была Яна Хихлич.
2: Яна Хихлич, которая прислала микроволновку.
3: Да,
2: на тебе.
3: Здесь было слово... Ладно, может быть, я лучше, наверное, посоветуюсь. Может быть, возможно, это слово не эфирное. На букву «Д» потом обсудим.
2: Ладно.
3: Но молодец, все успели сказать изюм. Изюминка и изюм, это одно и то же, да, правильно?
2: Да, да, да. Ну, хорошо, кстати. Хорошо было.
3: У меня лоб вообще мокрый, как река Москва.
2: Я на расслабоне чисто, у меня ни одной патинки.
3: Я же пахал, ты-то сидела, получала удовольствие.
2: Ну что, мы поздравляем прекрасную девушку, приславшую нам слово «микроволновка». На ней прозвучал гонг, а значит, именно себе отправляем фирменный мерч от Радио Дефа.
3: А микроволновка — это лучшая подруга холистика.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, почему бесчеловечно и безлюдно не синонимы?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 20. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
11: До открытия станции Ростов-гора осталось 5 дней.
5: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
0: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы радио ДФМ на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Микстура Саймона.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ. И, конечно, согласна, хотелось бы трешку в Москве, а у нас трешка новинок в эфире. Но поверьте, это достойные треки. Их презентовал Сай в пятничном выпуске рубрики «Микстура Саймона». Мы их послушали, оценили, проголосовали за лучший, по нашему мнению. Ну и сегодня, сейчас Сай подведет итоги голосования. Кто ж победил?
3: Сейчас узнаем. А так я вообще-то называю музыкальную шаурму. То есть, а вот музыкальная шаурма недели уже почти завернулась. Осталось узнать, какой трек оказался самым сочным по версии голосования в моем мессенджере DJ MC Simon. А пока давай еще разок прокатимся по трекам претендентам. Let's go. Вспомним. DJ Simon. Трек номер один. Трек номер два.

0: Окей. Ну что же, Катя, ты за кого топила?
1: За третий, конечно. Я четко помню, что я выбрала эту композицию.
0: Ну, кстати, треки хороши, да? Неплохие треки этот раз.
1: Да, но запоминается больше всего и подпевается проще всего третьей композиции.
0: Я представляю, как выглядит концерт этой группы, да?
1: Да.
0: Это итальянская группа, это трио, конечно, Милки и Дэвид Гетта. Just the way you are. Это как раз это ремикс Дэвид Гетта. Вот. Этот трек, мы понимаем, что он давно вышел, но вот сейчас в этом году вышел такой ремейк. Они сами обновили собственный трек. Вот.
1: Кайф.
0: Так что,
1: прикинь. Я не узнала, кстати, руку Дэвида Гетта.
0: Да, четыре руки вообще работали над этим треком. И побеждает, конечно, трек номер три.
1: Совпадение 100%.
0: The Milky and David Guetta. Just the way you are. David Guetta remix. Слушаем. And he goes...

0: будильники на радио DFM.
1: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNI-S. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорта 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк».

0: Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
3: Подробнее на t2.ru.
4: А поехали всей семьей!
5: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки мощные, и нервы на комиссию.
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Джаггер F8. Для семьи, бизнеса и увлечений. Джаггер F8. Мини-вэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jackcar.ru от 4 миллионов 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
9: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
10: богатстве? Столько условий!
11: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
12: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на t-bank.ru.
13: А дальше тусовка. On DFM. Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио DFM.
1: Тренд-миксер. Шоу «Разбудильники» на радио DFM. Здесь Катя Бодрова.
2: А я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Небольшие синечки под глазами у Сая, потому что всю ночь листал ленту.
2: О, да.
1: Соцсетей, чтобы удивить нас и сказать, что же залетело в тренды. И что можно переснять, и тоже стать популярнее.
2: Это даже этот раз, эта штука, которая, ну, может быть, и не переснять, а наоборот. То есть тренд, из-за которого люди занимают очередь, как раньше покупали пантофон.
1: Mm-hmm.
2: Прикинь?
1: Пантофон?
2: Ну, пантофон, да. Вот раньше пантофон же, ну, они же занимали очередь вообще там за несколько дней.
1: Пантофон это что? Это...
2: Это
1: что-то... От слова понты?
2: Да, это телефон. А, телефон, который покупали чисто для понтов. Вот это же он. Да, его и называют пантофон.
1: Это твой какой-то термин или вообще в целом юзается?
2: Ну, я это слыхал, что пантофон, то есть телефон для понтов. А этот раз даже не куклы, лафуфу, которая тоже была модна.
1: Прекрати заменять слова. Я не понимаю.
2: Кукла Лафуфу. Помнишь, это монстрики?
1: Да.
2: Лафуфу.
1: Лабубу.
2: Лафуфу. Так, рвали интернет. Теперь появился новый тренд. Пластиковые карманные часы.
1: Пластиковые карманные часы. Это то, что я в детстве покупала. Там еще были конфетки внутри.
2: Прикинь. И эта штука теперь, вот, за этой штукой люди стоят в очереди, занимают...
1: В мире?
2: Да, это сейчас вообще лихорадка. Эти часы буквально остановили скроллинг в интернете. Теперь фанаты и перекупы штормом берут магазины в разных уголках планеты. Итак, что за пластиковые карманные часы? Это коллаборация швейцарского производителя люксовых часов с масс-маркет брендом.
1: Mm-hmm.
2: То есть два бренда решили заколабиться. И в отличие от классических наручных часов, эти часы можно носить на шее, прикрепить к одежде, в сумке или использовать как настольные. Вот теперь вот такой тренд. То есть
1: так
2: карманные
1: конфетки
2: часы.
1: Там внутри есть?
2: Мне кажется, наоборот, эти конфетки всем отдаешь, то есть в виде денег. Когда ты их приобретаешь, если уже их найдешь, потому что их практически уже нет. И это карманные часы, которые вернулись. Теперь чего мы ждем? Как я понимаю, возвращение джентльменской трости, корсета.
1: Почему?
2: Но
1: почему именно такой ассоциативный ряд?
2: Это же из того века же. Помнишь, карманные часы же были как-то популярные?
1: Ну, вот. Там явно не пластиковые были хотя бы.
2: Не пластиковые, но карманы, видишь. Так что, видишь, тренд не угонишь.
1: Ну что, пантофоны теперь, панточасы.
2: Панточасы карманные.
1: Панточасы карманные. Реклама.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: О, да.
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, Динаро.

0: свидание зовут. Саймон и Катя ранним утром тут. Разбудильник тебе уснуть не дадут.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
3: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
4: Мы сделаем тебе предложение, от которого ты не сможешь отказаться.
5: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
6: Вау!
7: Подробности на сайте большойкино.ру.
8: Высотаримстрой продает «Пеноплекс». «Пеноплекс» продает «Высотаримстрой». Покупайте «Пеноплекс» в «Высотаримстрой».
9: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
10: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: будильники на радио DFM. Буяка, буяка! Привет еще, ди народище! Говорят, понедельник — это место календаря за хорошо проведенные выходные. Вот, поэтому правильно ты сделал то, что ты включил антистресс-шоу
1: «Разбудилники». Напомним здесь, Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон Черный Перец, Агбала Омери Окуланджа.
1: Тот самый Саймон.
0: Йоу!
1: И за эфиром Сай открыл для меня на самом деле новое понятие. Японское увольнение. Расскажи про принцип.
0: Принцип, то есть, если надо человека наказать и увольнять одновременно, лучше, чтобы он просто приходил на работу и ничем не заниматься.
1: То есть, ему не дают никаких задач?
0: Да.
1: Человек сидит даже без компьютера, да? Просто в четырех стенах.
0: Просто приходит и просто мучится от того, что ничего ничем не занимается.
1: И максимум, что он ждет сначала обед, пойти хоть куда-то, а потом завершение рабочего дня.
0: Да уж. Если мексиканская забастовка, это когда человек просто выполняет самый минимум того, что от него требуется. То есть он даже чуть-чуть, даже если это во благо команде, он не сделает, потому что он одной ногой уже уволился. Вот это мексиканская забастовка, по-моему, или итальянская. Конечно, мексиканская.
1: Да, но это морально, в общем-то, не просто. Возможно, ребята, которые сейчас грузят диван в большую тачку, со мной не согласятся, но все-таки самая сложная работа — это ничего не делать.
0: Это вообще, лично для меня это вообще, это худшее наказание.
1: И такие плохие руководители сейчас: о, классный метод, японское увольнение.
0: А ты сейчас слышала, вот я то ли на выходных прочитал, что сейчас какой-то тренд сейчас родился, когда этот работники, которые хотят отомстить начальника,
1: так,
0: просто слишком идеально выполняет свою работу, и начальнику прилетает. Потому что, ну, идеально выполненная работа не всегда, ну, то есть не так должно быть, потому что там же, ну, ты должна следить за ситуацией, то есть, да, и корректировать курс.
1: Ага.
0: А если ты тупо сделал, знаешь, как по учебникам написано, и ничего не корректируешь, и в итоге, если что-то такое происходит не так, начальник прилетает, прикинь?
1: Тренд, конечно, хорош. Работодатели в России будут только рады. Если еще это переложить на школу и университет, просто идеальная контрольная работа.
0: О, Катя, век живи, век обалдевай, век учись. Да, мексиканская забастовка — то же самое, что и называется итальянская забастовка.
1: И?
0: Это когда, ну, человек из него увольняется, просто делает самый минимум, да. Вообще. Причем это минимум даже не во благо, он все равно, знаешь.
1: Если у тебя сейчас много задач на работе или ноль, в любом случае, найди секундочку, отметься в нашей группе ВКонтакте, под последним постом можно заказать себе пробушку или кому-то из близких. Как зовут, из какого города, кого будем будить, сообщай.
0: Да, всем вам желаем, конечно, потрясающего времяпровождения на работе, не японского увольнения, не мексиканской забастовки. Вот, чтобы все у вас было все гладкое. Особенно в этот тяжелый день, понедельник. Так что заказывай пробушку, заказывай поздравления с днем рождения у нас во всех мессенджерах и еще где?
1: В группе ВКонтакте.
0: И мы встречаем понедельник с ржакой.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: О, я брат от другой мамы, диджей Саймон Черный Перец.
1: Заявки на пробушку получены. Группа ВКонтакте под последним постом. Я зачитываю отсюда.
2: Оттудова?
1: Mm-hmm.
2: Да? А я отсюда, из мессенджера. Так, что есть? Так, смотрим. Так. Так, есть сообщение от Таты. Тата. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего мужа Александра. Везем дочку в детский садик. Мы из Саранска. И пожелайте ему хорошего настроения на весь день.
1: Будет сделано.
2: О, хорошее настроение на весь день. Тата, молодец. А Александр, включи тусовку.

0: Ева Польна в самое сердечко. Yeah. Доброе утро, Катя и Саймон. Разбудите, пожалуйста, моего мужа Александра. Везем дочку в детский сад. Мы из Саранска. Пожелайте всем хорошего настроения. Танюшка.
1: Да, прикинь, она...
0: Подожди, это ровно то же самое сообщение.
1: Она молодец, она везде пишет. Вот видишь, и мы с тобой столкнулись.
0: Это тест на внимательность. Как я тебя слушала, если зачитал то же самое?
1: Ну, ты знаешь, тата-то молодец, она и во всех площадках пишет, чтобы...
0: Ладно, доброе утро, Катя, Саймон. Мы снова в школу. Киньте, пожалуйста, разбушку мужу Владимиру на работу ему. Куда-то от Александра просьба.
1: Да, но будет сделано. А так все равно повторю, что тата просто умница, молодец. Именно так надо поступить. Пиши одно и то же. Ой, нам везде будет больше вероятность, что мы прочитаем. Ну что ж, let's go. А теперь мы кого будем, я забыл?
0: Владимира.
1: Владимир! Yo, somebody's...

0: Фейсбуке в нашем мессенджере пишет Мила. Как это мило. Разбудите всю Москву, пишет она, которая встречает лето и жару. У нас сейчас даже не весна, а лесна, да?
1: Что-то такое. Привет, Катя. Черный перец от другой мамы Саймон. Разбудите деревню Сорокина Мытищинского района. Подъем, народ, зажигаем. От Игоря просьба.
0: Окей, Сорокин. Населенный пункт, да? Сорокина. И дальше Москва. Окей, let's go.

0: Эй-эй-эй, ну что ж, будем играть, да?
1: Телефон прямого эфира, напомним, 8-495-956-101-2. Звони уже сейчас.
0: А если вдруг я пока кричал «Эй-эй-эй» и ничего не слышал?
1: 8-495-956-101-2.
0: Yeah, это шоу «Разбудилники». Включи.

0: Ди ФМ. Шоу «Разбудильники».
1: Реклама.
2: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
3: богатстве? Столько условий.
4: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
5: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее

0: всем параметрам.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах и проведении, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
2: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
5: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
3: Информация на сайте azs.tatneft.ru.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
9: А теперь тусовка.
10: DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Слово микс.
2: Оуки-доуки, смоуки-пауки. Алоха, Димир. Говорят, из-за понедельника придумали двойной эспрессо. Не знаю, правда ли это или нет, но помни, что есть решение дешевле кофе. Это мы, шоу «Разбудильники». Напротив меня кей-поп Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Играем в слово-микс, где коверкаем слова так, что они похожи на расписание поездов в Гондурасе.
3: Играет с нами будет Максим из Воронежа. Макс, привет.
4: Просыпушу, потягушу.
3: А как мило. Ой. Что, ты ему уже победу включил?
2: Я другой звук хотел.
4: Бодро-доброго.
3: Макс, ты просто дозвонился и уже победил в каком-то смысле.
2: Ну, поздравляем то, что ты проснулся, встал и не устал.
3: Каким устойчивым выражением можно описать твое утро? Без труда не выловишь рыбку из пруда. Ну, или вот...
2: Из-под одеяла.
3: Присказки.
4: Варианты вы предлагаете?
3: Вот как можно описать твое утро сегодня? Праздник живота, сегодня. Может быть?
4: Да... Галопом.
3: По Европам. Уже ничего не успеваешь.
2: Галопом куда?
3: Галопом по Европам, говорят. Это когда очень быстро что-то делается.
2: Век живи, век учись вообще.
3: Вот, еще учителя очень любят эту фразу.
2: Да?
3: Сейчас мы пробежимся галопом по Европам.
2: Как полезно, я сегодня проснулся и приехал на работу, узнал.
3: Макс, ты видишь, просветил Саймона.
2: Да.
3: Мы продолжим эту познавательную рубрику, точнее игру под названием «Слово микс». Называем тебе устойчивое выражение, только задачка дальше посложнее. Мы там перепутали буквы, расположили их в хаотичном порядке, и твоя задача расшифровать хотя бы 3 задания из 5. Справишься, заберешь фирменный мерч от Радио ДФМ. Понятно?
2: Окей. Ну что ж, есть ломанный русский язык, а есть сломанный. Второй вариант — это у меня, так что слушай внимательно. Первая фраза. Ёшкина мама. Так. Ток конапля.
3: Ток конапля. Ну, ток переверни, уже попонятнее станет.
2: Да, меняй местами первую и последнюю букву.
4: Ну, без толку. Что-то,
3: да? Ток.
2: Ток. Т-О-К. То есть, если К ставишь... Кот, молодец.
4: Кот в мешке.
3: Нет, колнапла, колнапла.
2: Если...
3: Вот что он делал.
2: Если
3: он... Кот рыдает.
2: Да, слезы у кота, что будет?
4: Кот наплакал.
3: Браво! Первое задание.
2: Молодец.
4: Ну-ну-ну.
2: Дальше слушай внимательно, это еще сложнее. Зебрица в логове.
3: Зебрица в логове.
2: В логове.
4: Ну, кот в мешке.
2: Не, в логове ты уже понял, что это где-то там, где у нас есть...
3: Мозг.
2: Мозг, да.
3: Не у всех, но чаще всего.
2: Ну, у всех есть, но не все пользуются.
4: Голова, да?
2: Молодец. Голова, так, а без так. кого в голове?
4: Без шута.
3: Ну, а есть шут, да, а есть тот, кого он развлекает. Очень приятно.
4: Помнишь, хорошо?
3: Ну, нет. У кого корона на голове?
2: Синоним короля.
4: Без короны на голове?
3: Нет. С короны на голове.
2: То есть есть слово «корол», а есть аналог.
3: Есть царица,
2: да.
3: А есть...
2: А есть?
4: Без царя в голове.
2: Браво! Так, и у нас, по-моему, еще одно испытание, да, остается?
3: Ну,
2: да?
3: Давай, успеваем. Уже время истекло.
2: Время?
3: Ну, давай попробуем последнюю задачку.
2: Это даже решим втроем. Так, Цирилл в хупу.
3: Так, а куда меня?
2: В хупу.
3: Цирилл в хупу.
2: В хупу или в хупу?
3: В хупу.
4: Это вообще на каком основании?
3: На каком основании?
2: Катя, слушай, ты лучше объясни. Я вообще не знаю, что это такое за фраза.
3: Говорят, ну, когда человек не чист на руку, условно, говорят, у него вот личико только...
4: Рылся в пуху.
3: Да! Рыльца в пуху.
2: Я бы вообще за один год не объяснил, что это означает.
3: Слушай, Макс, ну ты красавчик просто. И с заданием справился.
2: Мы не подсказывали, он сам все сделал. Сам пришел и сделал.
3: Ну, хорошо, пусть так. Задаем тебе фирменный мерч от Радио ДФМ вообще с радостью.
4: Это получилось. Я не сказал, да, потому что на самом деле...
2: Так, на самом деле что? Что?
4: Дозвонился поржать, там у вас какая-то рубрика была, да? Час назад я уже вешу на срубке, чтобы поржать. Вот, но с вами всегда смешно. Я очень рад вашему эфиру, потому что я был с вами все это время, пока ждал... какого-либо момента.
3: Слушай, как приятно, что тебя не обидела
2: приятно.
3: Даже Цириль в хупу, что мы этот твой
2: фильм. Ты знаешь, это теперь уже новая фраза. Цириль в хупу. Что сказал? Это как 6-7. Цириль в хупу.
3: Спасибо, Макс. Воронеж, включи тусовку.
0: Это шоу «Разбудил Вики».
2: Саймон
3: и Катя.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как это так? Самец – баран, самка – овца, а детеныш не овца-баран, а ягненок! Как?
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
5: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавойл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия. И они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 8888. 23 мая. Не пропустите. Прайд. Правильный выбор.
6: Данные выгоды складываются из программы «Прайд» и прямой выгоды. Подробности уточните в отделе продаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
7: Высота Ремстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высота Ремстрой. Покупайте кровельные материалы Высота Ремстрой.
8: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
9: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
10: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь. Скорость. Адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
0: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.
13: Теперь у нас новый сайт. Там гигабайты вашей любимой музыки. Десятки интернет-станций, подкастов, миксов и новинок. Посмотрите сами на dfm.ru.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мемоскоп. Мемоскоп.
2: Да.
3: Саня, Настя засмотрелась.
4: Не говори. Она же там эти вкусные, что-то вкусное заварила. Ну что же, всем дикосмический привет. Вы попали в мемоняшную часть шоу «Разбудилники». В студии наш мемолог, не путай с мемологом, Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
4: Прямо сейчас мемоскоп, где Катя гадает не на кофейной гуще, а на мемогуще.
3: И звезды сегодня расскажут, какой ты чат.
4: Чат? Окей. Как всегда, начинают овны. Или будем нарушать правила?
3: Овны.
4: Окей.
3: Рабочий чат. Сегодня в вашем лексиконе только дедлайн, алярм. И эту задачу нужно решать вчера.
4: Алярм, аларм, алярм. Так, тельцы.
3: Чат с лучшими друзьями. Мемы, еда, кружочки и безопасное пространство, где никто никого не осуждает.
4: Близнецы.
3: Чат с правками. Мужайтесь и готовьтесь принимать сообщения, типа «нам все нравится, но давайте вообще по-другому» или «сделайте попроще, чтобы выглядело подороже».
4: Кстати, я телец. Напомни всех, кто ты?
3: Чат с лучшими друзьями.
4: Нет, это по гороскопу.
3: Козерог.
4: Козерог, то есть до тебя еще очередь дойдет. Кстати, есть чат, где тебя добавили, ты ни разу ничего не писал?
3: У меня нет такого.
4: Боже, у меня 99% именно состою в таких чатах. Добавили.
3: Тени.
4: Пишут уже несколько лет, ни разу слова не писал. Так, раки.
3: Семейный чат. Готовьтесь принимать милые музыкальные открытки и поздравления с днем вареной картошки.
4: О, люблю. Так, львы.
3: Чат организаторов вечеринки. День, когда чужой отдых, для вас работа в поте лица.
4: Но главное, чтобы платили. Так, где вы?
3: Родительский чат. Готовьтесь кинуться на шторы, на ремонт компьютерного класса и на экскурсию в музей.
4: А я слышу, что это самый кошмарный чат, да? Который может существовать, короче.
3: И саундтрек. Ужасно.
4: А мне кажется, такой саундтрек.
3: Ну, такое тоже бывает.
4: Это родительский чат. Так, дальше висит, что ли, да?
3: Чат встречи выпускников. Тот самый чат, когда он оживает под раз в год фразой «ну что, собираемся?» и умирает после сообщения «надо выбрать дату».
4: А, встречи, да?
3: Но, когда, кстати, пошли детали, все сливаются.
4: А прикинь, вообще сейчас есть такая мода, ну, среди моих, ну, с кем я раньше учился. Они просто забивают встречу в другой стране, куда надо всем ехать.
3: Неплохо.
4: Я им пишу, ребята, я уверен, что кто-то прилетит. Так, скорпионы.
3: Чат фитнес-марафона. За каждый читмил штраф в виде приседаний.
4: Забили встречу в Турции, я не приехал, на меня сейчас до сих пор все обижены. Так, стрелцы.
3: Чат-бот. Вы сегодня не работник, а машина. На все отвечаете сухо, но по делу.
4: Козероги.
3: Чат сбора денег коллегам. Попрощайтесь с авансом. У Коли Дере, у Ани свадьба, а у Ольги Ивановны юбилей на работе.
4: Катя, ты сегодня денежку собираешь. Как та дама в фильме «Служебный роман». Вот, который всегда ходит, что-то собирает. Вот дама, да? Так, Водолей.
3: Чат подъезда. Единственный чат, где уведомления вас добавили в группу, звучит как угроза.
4: И остаются рыбасы.
3: Сегодня вы чат, который все давно хотели удалить, но почему-то продолжают писать именно туда.
4: Да, и что-то падает. Вот, и раз в год кто-то заглядывает и ничего не пишет. Так, змеиносы сегодня будут, нет?
3: Не сегодня.
4: А, до 12 июня, наверное, да?
3: Да.
4: Окей. Ладно, это был мемоскоп-шоу «Разбудилники» на радио АВА-ДФМ.

0: чат. Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+. В комплектации комфорт 2024 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел.
5: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
6: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
7: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.

0: каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
1: О, да.
2: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
3: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
2: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenda.com.
4: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
5: Возрастное ограничение 13+.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: А дальше тусовка.
10: On DFM.
9: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Сайхакинг. Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ и рубрика, которая несет главную мысль. Не надо усложнять. Жизнь гораздо проще, чем кажется.

0: лайфхаками от Саймона, так уж точно. Что сегодня узнаем в рубрике «Сай-хакинг»?
1: Да, ее давно уже взломали, так что пользуйся советами других людей и учись на чужих ошибках. Так, первый сай-хакинг на сегодняшний день. Чтобы легко очистить вареное яйцо после варки, обычно что ты делаешь?
0: Оно и так легко чистится.
1: Разве?
0: Я бью о стол.
1: Оно, чтобы это еще так ювелирно, вкусненько.
0: Вкусненько чистить яйцо?
1: Чистилось, то есть, чтобы без вообще там, чтобы ничего не прилипало.
0: Да обычно... мне ничего не прилипает.
1: Да, да, то есть, но у меня, кстати, с этим давно было проблемка.
0: Я просто максимально долго, кстати, варю яйца вкрутую, чтобы наверняка ничего не прилипало.
1: О, каждые минуты варки яйцо переходит из одного блюда в другой.
0: Да,
1: то есть, да, так что
0: тонкий момент.
1: Слишком долго тоже варить тоже не стоит, конечно. Вот просто добавь немного соды в воду.
0: Соды?
1: Да. То есть добавление соды слегка повышает щелочность воды, благодаря чему белок перестает прочно прилипать к внутренней подскорлупной пленке. И скорлупа отстает без усилий. Да.
0: Попробую.
1: Сода. Я постоянно раньше соли добавляли, но сода лучше работает на самом деле. То есть сода – это тема. Так, следующий сай-хакинг. Когда бреешь бороду... Это тебе не грозит. То есть когда бреешь бороду, если ты мужик... Вот, мы так в общаге делали. То есть настели пищевую пленку на раковину. Избавь себя от вот этого вот все.
0: То и есть... девушек потом избавься от того, чтобы отмывать эту раковину.
1: Абсолютно. Тем более волосы же не так быстро вообще именно смываются, да, то есть
0: вот
1: просто...
0: мелкие.
1: Да, пищевая пленка, причем она сама прилипает к раковине. И побрил этот все, вот это все, и сворачивал, и все чисто.
0: Очень полезный лайфхак.
1: И делается за 2 секунды. Так, и третий сай-хак сегодня. Кстати, признан во всем мире как более безопасный способ открывать двери автомобиля изнутри. Изнутри, точнее. То есть суть в том, что дверь машины нужно открывать рукой, которая находится дальше от нее. То есть, таким образом приходится поворачивать плечи и голову, чтобы увидеть слепые зоны. То есть, если ты сидишь там на месте водителя, какой рукой ты открываешь?
0: Ну, левой, скорее всего.
1: Нет, наоборот, правой.
0: А нужно правой?
1: Дальше от двери, да. Обычно мы левой открывали, да? А если правой, вот так ты двигаешься. Таким движением ты все видишь. И смотришь, как бы, ну, в зеркало, и ты, у тебя даже будет возможность посмотреть на слепые зоны.
0: Полезно.
1: Вот. А если ты на правой стороне сидишь, как раз какой рукой открываешь? Подальше от двери?
0: Левой.
1: Молодец. Это называется голландский охват.
0: Голландский охват.
1: Да, потому что они это придумали, то есть потому что у них очень много велосипедистов, которые ездят, а открываешь двери, всех долбишь, понимаешь? Поэтому если ты открываешь именно рукой, которая дальше от двери, у тебя есть возможность одновременно, причем, то есть принудительно посмотреть, кто едет, чтобы ты не долбанула пешеходов или велосипедистов.
0: Я думала, голландский обхват.
1: Да.
0: Это какое-то свидание с голландцем.
1: Шоу «Разбудилники» на радио DFM включил? Правильно делаешь!

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Оу, да, come on.
2: Рэп-прогноз.
1: Эй, народ, давай веселей. До лета

0: А тебя ранним утром тут разбудилники тебе уснуть не дадут.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове-на-Дону, по данным Яндекс.Погоды, сегодня пасмурно. Ветер западного направления 4 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 23 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от «Югстроинвест». Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 19-00.
5: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214-ФЗ.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Легенды Дона на тарелке. Ресторан Раковарня Роколов. Соборный 24.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: будильники на радио DFM. Сибидиба, сибидиба, сибидиба, хаюшки, D-people. Да, понедельник — официальный день тихого вздоха перед компьютером. Но для поднятия настроения у тебя же есть мы, эндорфиноповышающее шоу
1: «Разбудильники». Здесь Катя Бодрова.
0: Я диджей Саймон, черный перец, твой брат от другой мамы.
1: Тот самый Саймон. Я же не рассказала тебе, как в воскресенье, вчера буквально, зашла домой за 6000 рублей.
0: Погоди, у тебя есть, как это называется, фейс-контроль, и еще и платят за вход?
1: Да, называется дверь, которая зачем-то меня не пустила. Сломался замок.
0: А, заклинил.
1: Да, заклинило замок, я полчаса сначала пыталась сама открыть его, потом вызвала слесаря, он еще какое-то время, во-первых, ехал, потом открывал. Вот, и это стоило 6000 рублей.
0: Ё-моё.
1: Вот я зашла домой, по факту, за денежку.
0: Капец, то есть, блин.
1: И знаешь, это так выбивает из колеи внезапные траты, ну, как условно, ни за что. Вот еще там вчера я могла зайти домой бесплатно, а тут резко вынь да положь 6000.
0: А были... Неприятно. А были признаки того, что уже клинит замок?
1: Да нет. Он просто как неожиданно заклинил.
0: А я-то думал, может быть, уже были...
1: Думаешь, мне подмигивала дверь?
0: Да, подмигивала, и ты уже решила отложить на после Нового года, и вдруг...
1: Да нет, нет, это было все неожиданно. Как ты относишься, вот, глобально не про дверь тема, вот к неожиданным тратам, ну, неприятным, откровенно.
0: Это часть жизни. Я стойк. Понимаешь, стоицизм нас учили, что их постоянно к этому надо готовиться. То есть это будет. Ты просто именно восприми это как опыт.
1: Не знаю, я пыталась выдыхать. Ну что здесь полезного? У меня заклинила дверь.
0: Я просто эту историю немножко уже понял, что у тебя верхний замок, правильно?
1: Да.
0: Получается, что если ты могла проверить, не закрывая дверь, правильно?
1: Ну да, прочекать, не закрывая
0: прочекать
1: дверь.
0: Прочекать, а ты решила закрыть дверь, и в итоге вот ты уже выходить не могла, правильно? То есть в следующий раз ты уже понимаешь, что надо все чекать, не закрывая дверь. Вот ты извлекла вот такой опыт.
1: За 6000 рублей.
0: Ну не переживай, опыт, он бесценный, понимаешь, он там бесценный. Так
1: нет.
0: Что не плачь, ничего. То есть это просто опыт. Ты будь стойком. Ничего. Больше заработаешь. Обещаю. Зато теперь знаешь, как проверять замок.
1: Ребят, прям можно с ноги заходить в группу ВКонтакте Радио DFM. Под последним постом здесь можно отметиться, сообщить, как тебя зовут, где ты живешь и кому хочешь заказать пробушку.
0: И напиши, Кате, что-нибудь приятное. Вот. А то 6...
1: Успокой меня, 6000.
0: А что, дверь, у нее вообще деньги есть, понимаешь? Дверь обжор денег. Так, и поздрав с днем рождения, ну, коллега там или кого-нибудь из близких, тоже можно в нашем мессенджере. Действуй. Ну что ж, Кат, может быть, как раз давай посмеемся над твоей проблемой.
1: Над моей дверью?
0: Да, и легче будет.
1: Давай.
0: Я чувствую, сейчас приедешь домой, сама дверь откроется.
1: Welcome.
0: Знаешь, как прямо, как красная дорожка, да? Ну что ж, давай посмеемся, и тебе легче станет.
1: Над этой ситуацией. Давай попробуем.
0: Да, у нас есть гимн смехотерапии понедельничный.
1: Но лучше вот на карту кто-нибудь, если прислал шестерик, был бы веселее.
0: Что я прислал смех на карту? Ладно. Смотри, как легче становится.
1: Не знаю.
0: Смех на 6 косарей.

0: Разбудильники на Радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на Радио ДФМ. Здесь Катя Бодрова.
2: Я братуха от другой мамы, диджей Саймон, черный перец.
1: Я тут рассказала, как зашла домой за 6 тысяч рублей, потому что заклинила замок, пришлось вызывать слесаря. И мне уже ребята, слушатели Радио ДФМ, предлагают страховые услуги. Вот хороший сотрудник, смотри-ка. Опа!
2: Ну, кстати, я слышал, от всего можно уже страховать, то есть, да, и так далее. Но пишите ей что-то приятное, а то она рассталась с бабками-то. Так что... Все нормально, видишь, как тебя все поддерживает.
1: Да, заявки на пробушку зачитываю из группы ВКонтакте под последним постом. Еще есть шанс там отметиться.
2: Кстати, есть те, кто пишет, что тебе еще дешево обошлось.
1: Да, мне сказали, могло быть дороже.
2: Да, там даже до 20 косарей может быть, в зависимости
1: от... Дверь открыть?
2: Да, от замка, то есть от сложности.
1: Слушай, я ухожу от тебя в слесаря.
2: Так, дальше, что у нас? О, смотри, в нашем мессенджере уже отметился Вичи Слав К. Привет, Катя, Саймон, поздравьте, пожалуйста, моего братишку Николая Герасимова из Новосибирска с днем рождения. Ну что, сейчас поточу голос. С днем рождения, Николай! С днем рождения, Николай! Здере, короче, Николай! Здере, короче, Николай!
1: Happy Коля, birthday. От всего сердца бело-черного перца. С днем рождения.
2: Да, еще лови тему. Let's go! Включите совку!

0: Доброе утро. Разбудите, пожалуйста, фирму, в которой работаю, из Новочебоксарска.
1: Не просто выговариваться.
0: Всем продуктивной недели желает Игорь.
1: А ты была в Чебоксарах?
0: Не была.
1: Вообще прикольно. Я там уже раз, наверное, три побывал.
0: Чебоксары, а это Новочебоксарск.
1: А, поновейше, да? А, понял. То есть я был в старом. Окей. Ладно, как зовут еще раз?
0: Игорь.
1: Игорь, включи тусовку. Останусь в Новочебоксарах!

0: Окей, дальше читаем ваши комменты в нашем мессенджере. Прислал коммент Роман. Разбудите моих друзей Кирилла и Артема. После веселых выходных им немного тяжеловато, конечно, ехать на работу.
1: Как и всем нам, симметрично. А Катя и Саймон, доброе утро. Разбудите сонные Нижнекамск и передайте громкий привет сыну Камилю, который каждое утро слушает вас по пути в сад.
0: О, очень приятно. Оставайся с нами, только с нами. Больше не переключайся. Оставайся на радио DFM. Это шоу «Разбудилдики». Включи тусовку. Let's go!

0: let's go, come on now. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, hey, hey. Hey, hey, do it, do it. Hey, hey, hey, hey. Еще, еще, еще.
1: Я бы посмотрела на лица этих детей, которые едут в садик под шоу «Разбудильники», слушают «Продиджи».
2: Да пусть знают, что теперь такая музыка есть.
1: Да, ну, формируем качественный музыкальный вкус.
2: Да, люди будущие «Разбудильники», пускай знают плейлист.
1: Есть телефон прямого эфира и шанс забрать фирменный мерч от Радио ДФМ. 8-495-956-101-2. Звони.
2: А если еще разок на бис закрепить?
1: 8-495-956-101-2. 1-2.
2: Так что, дети, вместо 6-7 слушайте «Разбудилники». Это шоу «Разбудилники». Включи тусовку.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Реклама. Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
3: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости HVL Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный HVL Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры HVL City и убедитесь сами.
6: Возрастное ограничение 13+.
7: Right now. А теперь тусовка.
8: On DFM.
7: DFM. Потому что радио DFM. DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: На паре.
2: Бум-бум-пэу, gotta get that. Hello, D-человеки. Это бюро по вычислению пар в шоу «Разбудильники». Здесь доктор парных наук Катя Бодрова.
3: И сват диджей Саймон.
2: Если есть левый, найдем правый. Стартует игра на паре.
3: Если речь не о носках, конечно.
2: Да.
3: А у нас на линии Марина из Москвы. Марин, привет.
4: Привет, Саймон, привет, Катя, всем привет.
2: О, привет, это получается Московская Марина. Звучит как будто район, да? Но, прошу прощения. Да, есть Дубайская Марина, а вот и Московская Марина, видишь?
3: Что-то в этом есть, действительно. Прикольно. Марина, у тебя есть пара в этой жизни?
4: Нет, пока нет, к сожалению.
2: К счастью, конечно, как посмотри, да.
3: Надеюсь, скоро ты найдешь свою пару, но сначала помоги сделать это другим. В игре на паре мы себе перечисляем персонажей, личности, иногда просто предметы. И твоя задача — каждому найти пару, ну или очевидного напарника. Всего нужно найти 5 пар, когда не знаешь, просто кричи дальше.
4: Да, давайте попробуем.
3: Вот и поговорили.
2: Это мне нравится.
3: Погнали.
2: Так, Марина, Москва.
4: Жара.
3: Или пробки.
2: Жара, окей, все, принимаем, молодец, правильно.
3: Первая пара найдена. Луис Хэмилтон.
4: О, господи.
3: Это гонщик.
4: Это гонщик, болид.
2: Болит, ну, молодец.
3: Но ничего, они не замутили с Ким Кардашьян, поэтому это тоже его пара.
2: Да, мы думали Ким Кардашьян, но принимаем. Так, Кен.
4: Барби.
2: О, принимаем, молодец.
3: Дэдпул.
4: Кто у него? Дальше.
2: Я думаю, скажешь Трико. Так, Онегин.
4: Татьяна.
2: Oh, yeah. Принимаю.
3: Четвертая правильная. Мистер Смит.
4: Миссис Смит.
2: Есть победа.
3: Это значит лишь то, что ты побеждаешь в игре на паре и забираешь фирменный мерч от Радио ДФМ.
4: Спасибо, это было прикольно.
2: Теперь от тебя жаркий привет. Ты же в Москве, где сейчас царица жара. Вот, так что...
4: Это точно, точно. Я передаю привет всем тем, у кого тоже сломался кондиционер, как у меня. Держитесь, ребят. А так передаю всем привет, кто меня узнал. Мои коллеги, я работаю косметологом, мы в клинике вот сидим, слушаем вас. Вот, передаем привет всем и спасибо вам большое за настроение. Каждое утро вас включаем, под вас пьем кофе, ждем клиентов и так далее.
2: Прикольно. Кат, это нужная связь, да, по-моему, да?
3: Да, да? Контактик сохранили.
4: Приходите, удовольствие.
0: Катя!
3: Саймон!

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Мысли вслух.
2: Дорогой дневник, как понять выражение? Я сел в автобус. Стою.
0: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
5: СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
6: Застройщик ОСЗСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
7: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу? Был свободен по вечерам от домашних заданий? Был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
8: 310-04-05. 310-04-05.
9: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
10: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
12: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39.
13: Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
14: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на страны советов 3. Здесь кресла-мешки. Антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица страны советов 3.
15: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
0: Телефон рекламной службы радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Старый новый трек.
2: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и за нами можно подсматривать в группе ВКонтакте. Отправляйся. Группа так и называется «Радио ДФМ», и в прямой видеотрансляции видно, что Сай снова у вертушек. Значит, что-то будет, что-то музыкальное. Рубрика «Старый новый трек». А что делает в ней Саймон? Берет популярный сегодня трек и откапывает оригинал.
3: А, ну что ж, обычно на нашем драндулете времени мы отправляемся в поиски, да, то есть песни. А сегодня отправимся в поиски песни, под которую родители зажигали на выпускном, а теперь используют как тест на возраст для стажеров в офисе.
2: Так,
3: и как обычно, послушаем два ремейка, а потом первоисточник. Первый ремейк в нашем путешествии — это трек «Две штуки» 17-го года. Это трек под названием... «The Distance» and «Marco Polo» «Resurrection». Слушаем, ты точно...
2: Напомни.
3: Ты узнаешь мелодию. Походу. Знакомая мелодия?
2: Космическая тема.
3: Yeah.

0: сказать, и вот начинает вот это.
1: А потом уже мемы пошли, да? Да, вот, кстати, вот ты правильно мыслишь, потому что...
2: Токсика.
1: Ты уже чувствуешь корень. Вот, сейчас поймешь, к чему. Так, следующий ремейк, это трек 1999 года PPK Resurrection, а в переводе ППК Воскрешение.
2: О, знаменитый ППК.
1: Да, так, ППК это российский музыкальный коллектив электронной музыки из Ростова-на-Дону. Так, английский диджей, кстати, и продюсер Пол Окинфолд подписал этот трек на свой лейбл после того, как услышал его во время своего сета в Москве.
2: Так что... О, Пол красавчик был на его концерте.
1: А, да? Mm-hmm. А, ну как, зажжёшь?
2: Даже, ну он такой уже зрелый мужчина. Mm-hmm. Все равно зажигает, молодец.
1: Ну что ж, слушаем мировой хит PPK Resurrection, или по-нашему ППК Воскрешение. Это еще не оригинал.

0: Crush. Это PPK Resurrection. Кстати, трек, если сейчас будешь искать, он заявлен как будто 2001 года. На самом деле в 99 году он выходил.
1: Был выпущен.
0: Да, на кассетах. Вот, и так, да, да, прикинь. И потом они уже перевыпустили уже на цифровые носители.
1: Ну что ж. Нашумевшая версия.
0: Угу. Теперь, ну угадай, в каком году вышла оригинальная композиция с этим сэмплом?
1: Если подсказка. Это конец 90-х, то давай с подсказками.
0: Подсказать? Ага. Окей, подсказка. Он вышел, когда шла масштабная подготовка к летней Олимпиаде в Москве.
1: 80? Олимпиада 80.
0: Так.
1: 80-й год.
0: Да, но...
1: Подготовка?
0: Подготовка?
1: 79-й.
0: Конечно! В 1979 году композиция называется «Поход». Ее написал советский и русский композитор Эдуард Николаевич Артемьев для фильма «Сибириада».
1: Ничего себе, да? Факт.
0: Это, оказывается, саундтрек. Не просто даже трек, а еще и саундтрек к фильму.
1: Давай, Оригу.
0: Причем фильм «Сибириада» взял этот гран-при на Каннской кинофестивале.
1: Вот это прокачал.
0: Да, так что это композиция с запашком крутизны.
1: Mm-hmm.
0: Слушаем. Эдуард Артемьев «Поход». 79-го года. На магическом вообще.
1: У кого полифония звонит?
0: Ну, сейчас правильно подметила. Он еще освоил электронную музыку еще тогда. Когда еще, ну, не было...
1: Тогда, да, в 79-м.
0: Еще, когда еще не был такой, ну, скажем, везде, да, то есть распространенный. Так что это Эдуард Артемьев. «Поход». Теперь вы знаете, откуда руки и ноги растут.
1: Слушай, это очень интересная история на создание этого трека.
0: Будет время послушать целиком, там развитие еще такое вообще дальше будет. Но у нас времени-то не так уж и много. Вот. И что будем слушать на диске?
1: Ну давай самую нашумевшую, средненькую версию от ППК.
0: Средненькую имеешь в виду...
1: Посерединке.
0: Посерединке.
1: Да, по качеству вышаг.
0: А так это мировой хит. Слушаем, это у нас PPK Resurrection.
1: Я бы объединила эти два трека. Что я хотел сказать?
0: Но тебе дать?
1: Не, не надо.
0: А, я мог бы дать вообще, чтобы люди поняли, о чем ты говоришь.
1: Токсисом?
0: Да, но многие, наверное, поняли, да? А, окей, ладно.
1: Откопали очередную оригу, да, популярного сегодня хита, за что спасибо Саймону и рубрике «Старый новый трек».
0: Mm-hmm. Так что навью, но старье, запашком прошлой. Зиба-зиба за внимание, это шоу...

0: Реклама. Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
1: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. ОИН «Стомарт-сервис», Москва, ОГРН 118-774-649-49-80-18.

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ Подольск. Деревня Калитина.
2: У меня дело выгорело.
3: И сам я выгорел.
2: Это не дело.
3: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
4: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
5: Чанган объявляет месяц жирных плюсов в вашу пользу. Широкая гамма кроссоверов. Компактный CS35+. Бестселлер UNES. Выбор 3 миллионов клиентов в мире. CS75+. От 2 миллионов 200 тысяч рублей. Чанган. Время быть в плюсе.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Подробные условия у официальных дилеров Чанган. Указана минимальная цена на Чанган CS35+, в комплектации комфорта 2024 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Автокредиты». Банк ВТБ ПАО.
8: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
9: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
10: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
12: При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
13: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
14: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
15: А в «Ленте» скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
16: «Лента».
17: А дальше тусовка
16: on DFM.
17: Потому что радио DFM.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Говоризмы. Говоризмы.
2: Бигиди-бэнг, бум, пэу! Бонжур, ди-банда! Это кортизолопонижающее шоу «Разбудилники». Здесь языковедочка Катя Бодрова.
3: И тот самый Саймон.
2: Бодро пожаловать в рубрику о русском языке, которая одновременно может и называться «Говоризмы» или «Говоризмы».
3: В том числе. Сегодня мы отправляемся в Пермский край и пытаемся догадаться, что значит «разнос».
2: Вау.
3: Разнос.
2: Это же что-то очень круто. Полный разнос.
3: Ну вот да, ты тоже так употребляешь это в речи в этом контексте?
2: Но меня уже,
3: что-то очень
2: меня
3: круто.
2: Уже правильно научили, да.
3: Это разнос.
2: Это полный разнос.
3: Но нет.
2: А, нет?
3: Нет.
2: И это не эвфемизм, да?
3: Это вообще существительное.
2: Разнос.
3: Mm-hmm.
2: Это что-то деструктивное, нет?
3: Нет.
2: Разнос.
3: Mm-hmm.
2: Это вещь?
3: Это вещь, это предмет.
2: Вау!
3: Mm-hmm.
2: То есть пригоняй мне разнос?
3: Да, можно и так сказать.
2: А разнос можно съесть?
3: Нет. А то, что на разносе, можно.
2: А, разнос. Я понял. Конечно, поднос,
3: да,
2: что ли?
3: Да, поднос, по-другому разнос.
2: Вау! То есть...
3: Как будто это даже резоннее,
2: резоннее,
3: так назвать,
2: чем
3: разнос.
2: Поднос.
3: Чем поднос.
2: Не, хотя преподнесли, а разнесли. А хотя и так,
3: разнесли.
2: И так правильно.
3: Ну вот в Пермском крае разнос – это поднос. Вчера официант уронил на меня разнос с напитками, например.
2: И меня разнесла, да?
3: И меня разнесла
2: разносом.

0: Включи разбудильники на радио DFM.
1: Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я сам уровал прямо в эти куплетики наши.

0: Рэп-прогноз на DFM.
1: Ула-ла!
2: Рэп-прогноз.
1: Хайди, народ, давай веселей. До лета останется всего 13 дней. На улице жара, на дела забей. Холодный лимонад скорее себе налей. По утрам птички под окном орут. Парни девчонок на свидание зовут. Саймон и Катя ранним утром тут. Разбудильники тебе уснуть не дадут.
0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь, ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстройинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
4: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
5: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
6: Так тебе во Фрэш нужно. 1000 автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
7: Автомобильный маркетплейс Fresh – это 1000 проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
8: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
0: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Разбудильники на радио ДФМ.
1: Шоу «Разбудильники» на радио ДФМ, и сегодня я поделилась, как зайти домой за 6000 рублей. Пользуйтесь, ребят, если нужно, обращайтесь, расскажу детали. Сай рассказал, что такое увольнение по-японски, а также мы узнали, как называется поднос по-пермски.
2: Это
1: разнос.
2: Полный.
1: Пора прощаться. Меня зовут Катя Бодрова. И, как говорит Лето, буду через 13 дней.
2: А не Лето, это певец. Это не погодное условие. Ладно. Ну что же, прощание. Это от меня теперь. Я твой брат от другой мамы. Диджей Саймон Черный Пересок Бала. О, Мэри Околанджа. Динарод, зиба-зиба, что был с нами сегодня. Пусть твой кофе или пуэр будет крепче, чем понедельник. А чай слаще, чем пятница. А главное... До лета-то осталось всего лишь
1: 13 дней!
2: Да! Для общения я доступен во всех соцсетях как DJ MC Simon латинскими буквами. Целую! Чмоки-пауки!
1: У нас на этом все, но тусовка продолжается.

0: Russell, так и не называется, прямо сейчас здесь на Radio DFM, а это уже я, Тимур Белов, успел к вам присоединиться, к таким вот отдохнувшим, к таким заряженным, и вот сразу видно, что вы успели все-таки соскучиться по работе, или я все-таки ошибаюсь, а? Ну, если быть предельно честным, то для многих из нас понедельник — это какой-то особый день, и все время кажется, что ты уже вроде научился вот быстро переключать режимы с выходного на рабочий, с рабочего на выходной, но нет, каждый раз как первый, да? Именно поэтому я думаю, что в понедельник всегда хочется чего-то особенного, чтобы ты проснулся, а завтрак уже готов. Едешь на работу, а все дороги свободны. И таких вот хотелок на самом деле немало, если задуматься. Признавайтесь и вы, собственно. Сообщения принимаются на номер +7 965 115 51 15. Пишите в Макси, чего вам больше всего хочется в понедельник. Чего? И тут, на самом деле, не стоит себя ограничивать. Пишите.
1: Реклама. Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
4: Right now. А теперь тусовка.
5: On DFM.
4: DFM. Потому что Радио DFM.

0: Возвращаемся к вопросу. Вопрос у нас был такой: чего вам больше всего хочется в понедельник, в самом начале трудовой недели? Сообщение можете отправить в Макс, номер +7 965 115 51 15. И давайте посмотрим, какие сообщения уже прилетели к этой минуте. Но, надо сказать, многие откровенно прям отреагировали на этот вопрос. Хочется смотреть на экран ноутбука, не понимать, что там написано, но чтобы это сходило за работу, чтобы начальник понимал, что ты прям загружен. Подпись Ирина. В понедельник меньше всего хочется гулять с собакой по утрам, но у нас с мужем такое расписание. Утром гуляю я, а вечером он. Ну, в принципе, можно всегда это расписание немного изменить. Правда? Правда. Хочешь, чтобы придумали будильник, который будет тебя будить не звуками, а запахами. Например, запахом кофе. От Стас такое сообщение. О, слушайте, а было бы круто, если бы еще была такая возможность менять эти самые ароматы. Сегодня у тебя будет запах кофе, завтра запах свежей выпечки, например, или что-то такое. Хочется, чтобы электронная почта в понедельник присылала только приятные новости и мемы. Такое вот послание. И еще давайте послушаем Александру. У него тоже интересное предложение по поводу понедельника и своих желаний.
1: Привет, Тимур, привет, DFM. В понедельник хочется, знаете, чего больше всего на свете? Чтобы было воскресенье.
0: Да, трудно не согласиться с этим.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс». Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-3333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данные выгоды складываются из программы «Трейдинг и прямой выгоды». Подробности уточните у отдела продаж. Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
4: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Угроем 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Слышишь этот ритм?
3: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
4: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

0: Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
1: Повод? Давайте честно, он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Пожалуй, возьму с него пример и пытаюсь сейчас тоже привлечь внимание тех, кто очень сильно хочет поиграть, ну и заодно получить подарки. Есть такое желание? А я знаю, что есть. Тогда внимание сюда. Играй!

0: Да, совершенно верно, к нам приближается игра «Пинг-понг», и вот именно там можно и даже нужно притормаживать, долго соображать, делать паузы. Мне кажется, самое подходящее занятие для понедельника, поэтому звоните, не переживайте и принимайте участие. 8495-956-1012, 8495-956-1012. Набирайте как можно быстрее, удачи!
1: Каждый будний вечер на радио DFM.
2: Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show
2: on DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: Каждый групповой чат рождает второй, где обсуждают первый. И если у вас нет второго чата, у меня для вас плохие новости.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
4: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
5: Проверка показала. Продукты дома появляются только если они дома есть. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РВ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-190200879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: Ура, премия!
15: И мне пришла.
14: И мне.
16: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
15: О, да.
17: Предложение для зарплатных клиентов, владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
18: В кино с 21 мая. Хоррор «Обсессия». От создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
19: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
18: Это не любовь. Это обсессия.
15: Мужик, ты ее заколдовал?
18: В кино с 21 мая. 18+.
6: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в

0: «Найду тебя во тьме». История про то, если вдруг тебе приспичило встать ночью и пройти в ванную комнату, главное, чтобы в этот самый момент твой мизинец на ноге не нашел тот самый угол тумбочки во тьме. Как часто это бывает? Ах, как представил! На радио FM Майя Мишель, «Малиновой луне». Ну а тем, кому в этот понедельник хочется немного южнокорейского саунда, дождитесь, впереди у нас BTS «Swim».
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 18 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
4: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» – старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. «Югстроинвест» нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ 1 UC Don. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
6: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
7: Реклама на видеомониторах от компании Росмедиа. Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rosdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333 21 66.

Радиоканал ДФМ Ростов зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 11 часов. Радио ДФМ.

0: Дима Белых.
1: Доброе утро, любимый город. Доброе утро, южане, россияне, ростовчане. Доброе утро. Это ДФМ, это Ростов-на-Дону. Здесь у нас с вами день, который мы любим и приближаем на выходных как можем, да? Ребята, 18 мая, понедельник! Та-да-та-та-да! Доброе утро всем! Друзья, в общем, сразу о средствах связи, куда можно написать. Ну, вдруг будет желание, да, написать. Я вам сейчас расскажу, куда. Значит, наш новый пока мессенджер, он пока на профилактике. Старый зеленый бодрячком и нас с вами соединяет. 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Старый мессенджер работает. Ну, кое-как старается, да. Кое-как старается. Так, дальше. Есть еще синий мессенджер. DFMRND, в принципе, тоже можно. И если есть какие-то новости после выходных дней, вы можете взять и поделиться, написать, рассказать. Наш паблик ВКонтакте DFM Ростов и наш номер прямого контакта, прямого эфира 320-104-6. В общем, все работает, все как нужно у нас с вами есть, друзья. Доброе утро. Как прошли выходные, мы с вами, ну, может быть, друг другу расскажем, поделимся, если есть какие-то свои истории выходного дня, то уже можете сразу присылать. Но давайте вначале, чем славен сегодняшний день? Ну, вдруг вот есть такие мысли. Итак, дорогие друзья, сегодня Международный день музея. Всех с праздником, причастных! Сегодня Международный день музеев. Как вы будете отмечать, не знаю. Ну, в общем, как-то, может быть, вечером сходить в музей, допустим. Кстати, сегодня день Балтийского флота ВМФ России, ребят. Всех с праздником причастных! Ефим, Ирина и Яша, ребята, у вас именины, поздравляем. Ну и, наверное, вот на этом все, что хотел сказать, мы сказали. Доброе утро, любимый город, доброе утро, южане, россияне, ростовчане, доброе утро, мы начинаем. Это Party Time, это твой любимый город, это твоя любимая станция. Вот что сегодня мы будем обсуждать, друзья, ну, в принципе, твои выходные, как они прошли, можешь написать. А вообще тему эфира подскажу чуть позже. Ну, начнем сразу с перспективных треков. Знаете, вот есть треки, которые... создают настроение. Даже если в понедельник вам не захотелось выходить на работу, мы попытаемся сделать так, чтобы после наших треков вам захотелось работать еще и еще, и даже без выходных. Доброе утро, южане! Доброе утро, россияне! Доброе утро, ростовчане! Мы начинаем. Это Party Time. Полетели! Полетели!

Да, ребята, да, хороший трек какой, да? Весь день я напеваю. По-русски хочется петь этот трек. Друзья, вот сегодня после, в принципе, выходных хотелось бы, знаете, просто вот что прояснить. Я предлагаю тему обсудить, знаете. Все-таки выходные нам даны для чего? Для того, чтобы мы отдохнули, перегрузились, пообщались со своими родными, близкими, отложили в сторону гаджеты, да, вот не проводили выходные в телефонах, да, а вот просто провели с родными. Я предлагаю, знаете как, все-таки после выходных, ну, нужно сделать какие-то выводы. Как работать, что сделать, допустим, у себя, да, на рабочем месте. Может быть, что-то кому-то стоит помочь. Короче, я предлагаю тему сегодня вот такую. После выходных я понял одну вещь. Вот, ну, примеры такие, допустим, я не знаю, после выходных я понял одну вещь, что нехорошо, допустим, забывать о друзьях, да, или можешь так, не после выходных я понял, да, допустим, выходные показали мне одну страшную правду, вот так еще, знаете, это, знаете, как вот после выходных я понял одну вещь, это может быть по-диэфэмовски, а если такая какая-то, знаете, ну, какая-то суровая какая-то, вот какое-то средство массовой информации, медиа какая-то, да, структура, да, какая-то, какое-то медиа, можно выходные показали мне одну страшную правду, есть такие телеканалы, знаете, одни позитивные, одни вот так нагнетают, один и тот же вопрос. В общем, ребят, тема эфира: после выходных я понял одну вещь. И какую вещь вы поняли? Ну, кстати, вот насчет утра с лицом позитивным было бы здорово, написала Юля. Юля, ты, наверное, увидела, да, людей, которые, ну, значит, в пробке могут двигаться с таким лицом. До июня меня не трогайте! Ну, то есть, да, до праздников июньских, да? Могу сказать, что у всех разный понедельник. Вот, допустим, была такая история, реальная история. Парень и девушка, они ждали наступления понедельника, чтобы встретиться на работе. Почему? Да потому что у них был служебный роман. Вот вам, пожалуйста. А в минусах ищите плюсы. Сейчас какой-нибудь, знаете, там, а-ля какой-то блогер или блогерша, знаете, в негативе ищите позитив, вот какая-нибудь, вот. Или девочки с Патриков. Но они сейчас, они, знаете, девочки с Патриков сейчас уже понимают, о чем их будут спрашивать, и пытаются не отвечать на вопросы, либо отказываются от интервью, потому что, ну, когда задают элементарные вопросы, юшкар-ала, что это? Вот, они плывут. Это сложно, конечно. О, поехали, все, началось. Итак, ребят, тема эфира. После выходных я понял одну вещь. Какую? После этих выходных я понял, что взрослый отдых — это когда ты радуешься не клубу, а тому, что дома закончилась стирка. В пятницу мечтал о тусовке, в воскресенье обнимал сушилку как родную. Вот вам, пожалуйста. Вот видите, понедельничные мысли. Далее. После выходных я поняла, если в субботу написать бывшему, как дела, то понедельник автоматически становится тяжелым. Моя ты радость моя. То есть, смотрите, раз и о бывших. То есть, я же ничего не говорил, сами начали. Так, вот тоже интересный вывод. Мой вывод: шашлык не виноват. Виноват тот друг, который после шашлыка говорит: а поехали еще куда-нибудь. Нет, есть человек, который говорит: а поехали в караоке. Есть и такие люди, знаете. Поехали в караоке. Поехали. Так, после выходных я понял, что организм после 30 восстанавливается больше, чем раньше и до этого. Вот. Хорошая, здоровая фраза. Так, после выходных я понял, что фраза «заскочу на час» в Ростове вообще не работает. В итоге оказался в караоке в 3 часа ночи, пил лепса с какими-то пацанами, причем мы не знали друг друга. Нормально. Норм. Большой привет передаю Станиславу и Карине, двум ребятам, которые приехали в Ростов и знакомятся с нашей южной классикой. Скажи, пожалуйста, южная классика тут по-разному можно трактовать. То есть вы куда-то ребят вывели, наверное, все-таки, да? Вы показали Ростов, вы налево ездили или нет? Ну вот напишите. Ну, если вы познаете Ростов, то добро пожаловать в Ростов-на-Дону. Яркий южный город, столица юга. Хотя многие не согласны, люди с юга, что Ростов столица юга. Ну, в общем, ну, это не важно. Доброе утро, любимый город. У меня даже и нет никакого понимания, что, какие выводы я сделала после выходных. Практически никаких. Дальше. После выходных я понял, нельзя ехать просто посмотреть чего-нибудь на даче. Теперь у меня и рассада, и теперь жду урожай вишни. Вот вам, пожалуйста. Садоводы-любители.
Кстати, друзья, сегодня у нас, знаете, такой день раздачи еще. Мы разыграем сертификат на 10 минут покатушек на картинге. Вот. А сегодня у меня будет разыгрываться сертификат в очень интересное заведение. В общем, все ярко и чудно. В общем, хороший день, понедельник. Поехали!

0: Реклама.
1: Ребята, девчонки и мальчишки, и пара. Ребята, у меня есть, знаете что? У меня есть сертификат на 10 минут на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Гребном канале. У меня есть сертификат. Возрастное ограничение 18+. Что нужно сделать, чтобы сейчас, прямо сейчас, забрать сертификат на покатушки? Представляете, сертификат на 10 минут на заезд на Квадринге. Это картинг-центр на Гребном канале. Всего лишь нужно дозвониться в нашу студию 320-104-6. 320-104-6. Нужно дозвониться. И все. То есть я сейчас веду обратный отчет. 5-4-3-2-1-0. Пуск. На слове пуск подключаю пульт к телефонной линии. Ты дозваниваешься, и у тебя уже есть сертификат на покатушке на 10 минут на заезд на картинге. Классно? Ну, что, нормально. И в понедельник уже как-то становится приятнее работать, что ли, да. И ждать пятницу, если вы ее ждете. Просто не надо ждать пятницу, она сама наступит. Итак, внимание. Сертификат на 10 минут на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Гребном канале. Готовы? Начинаю обратный отчет. 320-104-6 это цифры, куда дозвониться нужно. Поехали. 5-4-3-2-1-0. Пуск! Подключил телефон. Давайте смотрим, кто у нас на связи. Кто-то уже есть. Алло, доброе утро. Представьтесь, пожалуйста, как зовут. Алло. Алло. Алло.
2: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Как зовут? Представьтесь, пожалуйста.
2: Дмитрий.
1: Дим, я тебя поздравляю сразу, без лишних слов, вручаю тебе сертификат на покатушки на заезд в Квадринг. Это картинг-центр на Гребном канале. Ура!
2: Ура! Спасибо огромное. Да.
1: Ну, слушай, Дима, тебе ж 18 есть? Нормально все? Есть 18 лет?
2: Да,
1: все,
2: да,
1: отлично.
2: Есть.
1: Дим, ну, я тебя поздравляю. Пользуясь случаем, можешь передать привет. У тебя есть 30 секунд, можешь передать привет кому хочешь.
2: Привет тебе, Димон. Передаю всем привет, кто меня узнал. Своей супруге. Всем хорошего дня.
1: Супер, оставайся на связи, трубу не вешай, расскажу, как забрать сертификат. Ну, нормально у тебя. Раз в понедельник уже и поменялся, да, стал позитивным.
3: Телефон рекламной службы DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Так, ребята. Ну, в общем, сейчас я поначитаю вам сообщений ваших. Конечно, молодцы. Так не всегда можно справиться с выводами, которые рождаются у тебя после выходных. Поехали. Так, тема нашего эфира. Внимание, если пропустили, только подключились после выходных, я понял одну вещь. И вот вам здесь откровение. Ну, во-первых, зеленый мессенджер наш. Ожил, привет, ДФМ. После каждых выходных я понимаю, как я скучаю, люблю свою работу. Работаю в такси. Написал Владислав. Владик скучает по работе. Так, значит, вот тоже хорошо. Значит, вывод один после этих выходных. Если мама говорит, возьми кофту, она реально знает будущее. Какие-то дождливые выходные. Хорошо. Далее. После выходных я понял, что доставка еды знает обо мне больше, чем некоторые друзья. О, красавчик, вот это актуально. Кстати, вот сейчас вот эти все приложения, роботы, они реально о нас знают даже, правильно ты пишешь, что даже знают больше, чем наши друзья о нас. Я понял, что в пятницу был молодой, красивый, перспективный, а в понедельник я просто какой-то ненужный сотрудник. Не, ну не нужный сотрудник, как? Если был не нужен сотрудник, тебя бы твой босс бы уже уволил, понимаешь? Значит, нужный сотрудник все-таки. Так, после выходных я понял, самые опасные люди – это те, кто говорят, да я вообще не пьющий. Согласен. Выходные показали мне, что танцевать на кухне под старые хиты – это уже полноценная терапия, хоть и называют меня бабушкой. О. После субботы я понял, что нельзя спорить с таксистом вообще ни о чем и не говорить ничего против. Ну, может быть. Ну, вообще не надо спорить. Зачем спорить? Я понял, что фраза «давай без приключений» – это официальный старт приключений. Постоянно подтверждаю это в понедельник. Так, хорошо. Тоже класс. После выходных сделал вывод. Ночью холодильник светит ярче, чем мои перспективы в понедельник утром. Молодец. Вот есть люди, которые не встают ночью в холодильник? Вот напишите, вы вообще существуете или нет? Мне интересно. Так, следующее. А, вот. Я понял, что случайно отправлены голосовой сообщение, ну, голосовое сообщение бывшей, это экстрим похлеще каких-нибудь экстремальных приключений. Ну, согласен. Это же, вы знаете, я думаю, что вот если все-таки проскакивают голосовые сообщения своим бывшим ночью на выходных, неважно, это с пятницы на субботу или с субботы на воскресенье, это нужно не удалять у себя из памяти, а нужно коллекционировать, чтобы изредка это переслушивать и понимать, что так поступать не нужно. Вот тоже хорошо, значит, после выходных понял, сон – это роскошь, а не физиология. Вот такой вывод сделал я. Если друзья пишут, ты где, значит, дома тебя уже нельзя оставлять и оставаться тем более нельзя. Ну, хорошо. Вот тоже. После этих выходных я понял, что в Ростове люди умеют отдыхать даже в очереди за кофе. Ты знаешь, мы умеем отдыхать, да не только в Ростове. В нашей стране мы умеем отдыхать вообще, нам для отдыха, в принципе, ничего особо не нужно. Есть люди, которые даже отдыхают на работе. Так, далее. После выходных сделал вывод. Фраза «не буду много тратить» очень смешная. Два дня мы с ней были на шопинге. Ну, правильно. Один день, наверное, одежда, а второй день, может быть, обувь или еще как-то. Ну, суббота и воскресенье они такие. Тем более, сейчас же наступает все-таки лето уже, да, понятно, скоро лето. А она раскрывает свои шкафы, а ей ходить не в чем. Ну, не в чем мне ходить. А вот это все, это висит, это я даже не знаю, что это такое-то выкидывать. Было такое, пацаны. Да просто было сообщение, я пытаюсь найти в субботу. Моя достала пол... А, вот. Моя достала меня, пацаны, скажите, что делать. Полный шкаф вещей, ей ходить не в чем. Ну, вот так бывает у них. Это у них называется «Ой, все, ребят». Кстати, вот тоже хорошее сообщение. Я понял, что танцевать под старые песни группы «Руки вверх» могут даже люди с ипотекой. Вот это очень глубоко, ребята. Погода. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «СЗ-СК-10» номер 12. СК-10 пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
3: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама. Хочешь заглянуть в мир IT-профессий? Московский университет информационных технологий Академии ТОП приглашает на Дни открытых дверей в Ростове-на-Дону. Презентация направлений информатика и дизайн. Познакомься с новым современным университетом. Запись по телефону 310-0405-6+.
5: Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. +7 988 990 10 11. 18+.
6: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок, 67А, 6+.
7: Роколов. Вместо тысячи слов. Ресторан «Раковарня» Роколов. Соборный, 24.
8: Жми на газ до упора.
9: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
10: До открытия станции Ростов-гора осталось 5 дней.
11: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
12: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
13: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
14: Окошкина.
15: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
16: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Ой, ребята, посмотрел сейчас фотки Шакиры, пока трек играл. Да, вот так бы пересечься где-нибудь, знаете, в кафе и сказать: хотите, я вам закажу капучино на банановом молоке. Доброе утро, любимый город, всем привет. Настроение хорошее, я даже не могу понять, какие я сделала выводы после выходных. По-моему, мужчины стали наглые. Ух ты, Инна, это сейчас наезд на нас, на мужчин. Так, привет, настроение ужасное, с работой не очень, долги, кредиты, все это суета. Выходные провел с дочкой и женой, участвовал в Кубке отцов по футболу. Вышли в финальные этапы, молодцы. Так вот, еще раз, эти выходные подтвердили, что семья, жена и дочь — это самое главное, что дает мне силы двигаться и не опускать руки. Красавчик. Вот это абсолютно верное, правильное решение. Ну, не то, что решение, это правильные мысли верные. Абсолютно поддерживаю тебя. Так, дальше. Ой-ой-ой-ой. После выходных понял, что лучше детокс — удалить фотографии из галереи и видосики. Причем удалить из удаленного. Вот это да. Это важно. Так. Мой вывод: воскресенье заканчивается слишком резко и рано. Не могу понять, почему. После этих выходных поняла, что случайные знакомства всегда лотерея. Иногда любовь, иногда это что-то непонятное, и иногда шаурма в 4 утра, но все это не заканчивается ЗАГСом. Наталья, Наталья, какие мысли у вас в понедельник утром? Так. Я сделал выводы по выходным и понял, что организм уже не прощает энергетики, кофе и так далее. Нужно спать, тогда организм скажет спасибо. После выходных понял, если сосед сверху свербит в 9 утра, в воскресенье — это уже настоящая личная вражда. Так, дальше. После выходных поняла и сделала выводы. Ух ты, мне так бывшая моя говорила. Я сделала выводы, я все поняла. Вот, вывод такой. Нельзя идти просто прогуляться по Пушкинской. Все заканчивается яркой вечеринкой или встречей друзей. Ну, это же хорошо друзей встретить на выходных. После выходных понял, что самое страшное сообщение — нам надо поговорить в понедельник утром от начальника. Вот это тревожно. Это тревожно, да. Значит, тоже хорошее сообщение. После выходных понял, взрослая романтика — это когда тебе скинули адрес аптеки и пожелали не мерзнуть, и сказали, что там определенное лекарство дешевле. Катастрофа. Так. Ну, хорошая с юмором от Юры приходит. Я сделал вывод: нельзя спорить с девушкой, у которой маникюр острее, чем твои аргументы. Ну, да. Так, после выходных понял, что лучший звук на свете — это отмена будильника. У тебя как-то он отменяется, будильник со звуком? Я, честно, вот у меня нет. Я понял, что слишком уверенно сказал друзьям: я знаю короткий путь, пошли. Ай, хорошее откровение после выходных. Так, вот тоже интересно. Значит, после выходных понял, что умею принимать взрослые решения. Например, не смотреть банковское приложение и сообщение от банка до понедельника. Это правильно. Это правильно. Ты знаешь, это тогда не остановит вечеринку. Потому что вот бывает, глянешь, и все, и вечеринка заканчивается. Кто-то обязательно глянул на сообщение из банка или вот на приложение банковское внутри, посмотрел и сказал: я все, я домой. Привет, ДФМ. Всем большущий привет. Сегодня настроение хорошее. Могу даже давать советы, как правильно проводить выходные. Даже, может быть, запишу какой-то свой марафон, Настя. Настюш, молодец. Только с марафонами осторожно. Друзья, значит, смотрите, сегодня у меня есть подарок. Мы начинаем разыгрывать очень так довольно-таки мощные сертификаты в Рестик. А вот что и как, я вам расскажу чуть позже. В общем, просто будьте готовы. Через один трек мы начинаем розыгрыш. У меня есть сертификат в ресторан. Что, как и почему, ну, объясню чуть позже. А подарочный сертификат, ребят, на 3000 рублей в Рестик. В самом центре, модное место, недавно открылся. В общем, короче, готовы? Через трек. Хочешь в Рестик? Мы поможем тебе. Поехали, ребят.

Подарочный сертификат. Что нужно сделать, чтобы выиграть? Сегодня мы начинаем прогреваться и разыгрывать сертификаты. Сегодня первый день. Очень хорошо начинать в понедельник, кстати. И в дальнейшем сертификатов мы разыграем очень много. Тем более это такое яркое культовое место в самом центре, туристическом центре Ростова на Соборном 24. Ресторан «Раковарня Роколов». Что нужно сделать будет? Друзья, сейчас, значит, смотрите, первый розыгрыш сегодня мы проведем при помощи нашего зеленого мессенджера. Цифры зеленого мессенджера 8-938-120-104-6. 8-938-120-104-6. Смотрите, я сейчас задаю вопрос, даю варианты ответов, вот, а вы, друзья, присылаете свои правильные ответы на наш зеленый мессенджер, и, соответственно, первый правильный ответ выигрывает, получает сертификат в ресторан «Раковарню Роколов» на Соборном 24. В общем, все очень просто, элементарно. Значит, вопрос есть, ответы есть, ну а дальше уже зависит все от твоей скорости. Итак, еще раз, зеленый мессенджер участвует в розыгрыше 8-938-120-104-6. Значит, буду принимать ваши ответы, пока будет играть трек, так что время еще у вас есть успеть. Самое главное, правильный. Итак, внимание, вопрос на сегодня. Как рак передвигается, когда пятится? Три варианта ответа. Вперед, назад и боком. Погнали! Погнали!

Ребят, спасибо большое. Прям разорвали сегодня наш зеленый мессенджер. Даже трек не доиграл до завершения. Ну, прям молодцы какие. Прям все. Вот вы знаете, этот вопрос, конечно, бы вызвал бурю эмоций, кучу вопросов. Этот вопрос вызвал бы кучу вопросов у жителей других регионов. В Ростове, конечно же, вот все, что связано с раками, это для нас просто как бы, ну, вот, знаете, как домашняя кухня. Вот, да. Как настольные игры, да. Как часть тебя. Итак, друзья, вопрос был такой. Мы, значит, давайте с самого начала. Сейчас подведем итоги, узнаем, кто же первый дал правильный ответ, потому что все ответы правильные были. Итак, у меня есть сертификат на 3000 рублей в ресторан «Раковарню Раколов» на 3000 рублей. Находится на Соборном 24. Такое культовое историческое место. Это историческое место. Это телеграф исторический. Донская кухня, раки, локальная кухня. Это не просто про еду, это про людей, про отдых. В общем, у вас этот сертификат уже будет скоро у кого-то в руках. Значит, вопрос звучал так. Как рак передвигается, когда пятится? Вперед, назад, боком. Ну, абсолютно верно, конечно же, назад. Сейчас первое. Сейчас. Правильный ответ – назад. Так, фанфарки. А вот теперь, ребята, определяем.

кто же был первым? Ответов реально было очень много. Вы прокачали сегодня зеленый мессенджер. Смотрю, такие сидят, все молчат, а вон, оказывается, он здесь. Прям все уже здесь. Значит, вот он, абонент. Давайте так, сейчас, секунду. Вот самое первое сообщение пришло от Натали. Абонент 9299. Она абсолютно правильно прислала первое ответ на этот вопрос. Натали! Натали, абонент 9299, поздравляем вас. Фамилию и имя пришлите на наш зеленый мессенджер, а мы вам расскажем, как забрать сертификат. Вот сейчас вам огонек отправил, а вы уже на этот огонек принесли свои данные, а дальше мы уже расскажем, как вы заберете сертификат в ресторане «Коварный Рукалов» на Соборном 24. Ребят, не расстраивайтесь, если сегодня не выиграли, вот сейчас не выиграли, да? У нас розыгрыши стартанули сегодня в понедельник, очень будет много разыграно сертификатов, поэтому просто не грусти. Ну, поехали дальше. Поехали!

0: Ребят, ну что, продолжим тему. Продолжим тему после выходных, если не получилось выиграть. Вообще не расстраивайтесь, мы только начали. Вы знаете, если мы что-то начинаем разыгрывать, этого всегда у нас очень много. Так, ну а тема нашего эфира, если подзабыли или только подключились, друзья, очень легкая и простая. После выходных я понял одну вещь. И вот что вы поняли после выходных? Какие, может быть, сделали выводы? Что-то для себя открыли? Значит, после выходных, вот пишет Катя, после выходных поняла, что самые честные люди – это друзья после трех ночи. Говорят всегда одну правду. Молодец. Я понял, что могу выжить без многого, но без доставки кофе утром не могу. После выходных я понял, если в воскресенье решил лечь пораньше, значит, уснешь точно в 2 или в 3 ночи. Сделал вывод после выходных такой. Случайная поездка на левый берег никогда не бывает случайной. Ну и тут, знаешь, должен такой мемчик добавиться, какая-нибудь девочка-блогер. Случайности не случайны, должна сказать. Ага. Я понял, что понедельник приходит слишком быстро для человека, который в субботу танцевал на диване. Интересно. Так, после выходных я понял, нельзя покупать что-то на маркетплейсах после полуночи. Смотрю корзину, это идиотизм. Хорошо, что половину не купил. Так, вывод через года прошли такие. Ну, выводы, наверное, сделал через годы, да? Вот интересно, как пишешь. Что понедельник – день, который нужно любить. И тогда все будет легко, и неделя будет легкая. После выходных понял, что холодильник ночью реально выглядит как портал надежды. Я понял, что «посидим культурно» – это самая опасная фраза в компании. Вот. Наши люди. А, так, кто же сделал вывод? Человек без подписи 40-56 цифры. Вывод сделал такой. Если друг говорит, не переживай, переживать уже поздно. Ну, мудрая, мудрая мысль какая. Так, а вот еще интересно, кстати. Очень интересное сообщение. Ну, девочка, значит, она, я так понимаю, тоже сделала выводы по выходным. Вот что пишет. Выходные делятся... Длятся 8 месяцев. Сейчас в поисках работы, но мысли, что не очень хочется. Вот такие она выводы сделала. Сделала 8 месяцев, у нее выходные. Привет, ДФМ, понял, значит, после выходных, что давать больше 3 раз в штангу в неделю – это перебор. Молодец, Евгений, хорошо, что ты сделал выводы. Далее. Привет, ДФМ, после выходных я поняла, что отдыхать – это не работать. Оля, Оленька, ты знаешь, сейчас все сказали, да ладно. В общем, друзья, сейчас, я думаю, нужно немножко поговорить о погоде. Да, давайте узнаем, что там с погодой. А дальше я вам еще расскажу очень важную, ну не весть, а новость. В общем, сейчас кое-что расскажу. Давайте о погоде. Погода.
1: Сейчас в Ростове плюс 19 градусов и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
0: Брат, вот что сегодня тебе скажу. Счастье за деньги не купишь. И это мысль, которую нужно вот сейчас вот действительно прям взять и обсудить. Готов об этом поговорить? Итак, внимание. Я тебе вот что скажу. Счастье за деньги не купишь. А вот купить большое и удобное кресло-мешок в магазине «Чудак Кресло», кресло на стороне Советов 3 – это большое счастье. Рули в «Чудак Кресло», там кресло-мешки для дома и дачи. Цены от 1800 рублей. Купи себе кресло-мешок от «Чудак Кресло». Брат, расслабься и почувствуй себя счастливым. Просто сделай это для себя. Ну вот просто сделай для себя, и все. Пусть у тебя будет все хорошо.
2: На правах рекламы.
0: На так! Готовы? Поехали дальше.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Меня огромный привет и хорошего продолжения этого понедельника. Чем мы будем заниматься в этом часе? Играть будем? Разумеется, будем. Получать подарки? Ну, естественно, куда же без этого. Не пропустите квиз, уже ближе к делу. Обязательно сообщу, что нужно будет делать, куда и на какой номер звонить, какой номер набирать. Ну, а пока давайте еще больше музыки добавим в этот понедельник. Fastboy, Feder и Avalon. Вот кто у нас ожидается впереди буквально через пару минут. А вот те ребята, которые нас будут по утрам.
1: DFM. Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Morning Show. Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Затронут очень важные темы.
2: До 30 ты, что бы ни ел накануне, на ночь, хоть соленые огурцы обоешься, просыпаешься свежачок, а после 30 у тебя резко отек на все.
1: И разбудят не только вас, но и...
3: То есть будем собаку, чтобы она разбудила семью.
2: Собаку будешь?
3: Да, буду.
1: Буду. А также бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
3: Только на радио DFM.
1: Реклама.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
6: Подробнее на t2.ru.
7: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
8: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
9: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
11: На АЗС «Статнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
10: АЗС «Статнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
11: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
12: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС. Информация на сайте azs.tatneft.ru.
13: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru. 0+.
1: Right now. А теперь тусовка.
14: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Его жители этой страны так долго ждали или, наоборот, боялись. А там выпустили спортивный напиток, но не простой, а со вкусом огуречного рассола. Да, того самого, который обычно выливают в раковину после того, как закончились огурцы. Теперь вот этот самый, понимаете, напиток продают в красивой бутылке с пометкой «Спортивное питание». Спортивное питание! Это ж главный ход, чтобы сделать хорошие продажи, понимаете, да? А почему мне никогда не говорили, что рассол – это спортивное питание и про спорт, а? Мне говорили, не пей много, там много соли. Сами спортсмены уже попробовали этот напиток, и они в восторге, говорят, что помогает поддерживать водный баланс, придает силы и бодрит лучше, чем кофе. Я готов поспорить, но не буду. Но я же говорю, гению маркетинга живут все-таки именно в Новой Зеландии. То, что мы обычно пьем на следующее утро после хорошего такого застолья, они назвали это спортивным затоником и теперь вот впихивают все это населению. Да, теперь даже стыдно не побежать после такой баночки рассола. Раз, два, на старт, внимание, как говорится, марш!
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
4: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавейл», «Эксид» и автомобили с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодные условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. «Прайд». Правильно. Выбор. Данный выгод складывается из программы «Прайд» на прямой выгоде. Подробности уточните в отдел продаж.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Групп.

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Украин 119-762-701-47. Город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио ДФМ.

0: Именно вы сегодня покажете очень хороший результат в нашем квизе. Итак, еще раз номер 84 95 956 10 12.
1: Уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
2: Привет, это Дмитрий Попов. Очередной рассказ о молодых людях, которые делают бизнес там, где, казалось бы, ничего не светит. Но у них все получается. Итак, небольшой город Трехгорный в Челябинской области. Полина Кауникова была в декрете, привычный ритм работа-дом изменился, и она попробовала превратить досуг в собственное дело. Вначале это были просто встречи с подружками в кафе. Полина предложила взять холсты, краски и прессовать за чашечкой чая. Встреч становилось все больше. Они проходили на природе, в мастерских, и Полина поняла – надо открывать свою студию. Финансовый старт обеспечил проект развития моногородов от Росмолодежь Предпринимай и крупной госкорпорации. Несколько дней обучения, защита проекта своей идеи, и Полина получила грант. На эти деньги сняла помещение, сделала ремонт, купила мебель и открыла арт-студию в центре родного города Трехгорный. Теперь туда приезжают гости даже из других городов. Если у вас тоже есть идеи, не ждите подходящего момента. Присоединяйтесь к сообществу молодых предпринимателей на сайте молодежь-развивайся.рф. Там помогают и дают шанс вырасти. А если у вас уже есть действующий проект, расскажите о нем на всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Об уникальных и локальных идеях в следующих выпусках.
1: Уникально и локально. Реклама. Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 21207190019081908 от 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая 1. ОГРН 112190002009879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Открывай дачный сезон с «Купер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Купер». Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской «Прайм».
4: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
5: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО «Т-банк».
6: Наличие продуктов дома зависит от наличия продуктов дома. С наличием продуктов дома поможет «Магнит Доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
7: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-15-98-549. Категория 6+.
8: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
9: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
10: Экзамены давят, и в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
11: Имеется противопоказание. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
12: После встречи с директором школы папа Женя заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
13: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на www.defizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
14: В кино с 21 мая. Хоррор от студии «Блюмхаус». Обсессия.
15: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
14: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
16: Я люблю тебя, люби меня!
14: Обсессия. В кино с 21 мая. 18+.
16: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
17: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе «Добрый семейный

0: на квиз, тоже обновленный. Ко мне в этот момент присоединяется сегодняшняя участница. Это Зинаида, которая работает медиком из Москвы. Серьезная девушка, но при этом очень позитивная. Понимаете? А профессия-то, да, действительно очень такая важная. Зинаида, а ну-ка с улыбочкой на лице, как и мне ты сказал несколько минут назад. Скажи всем доброго дня и пожелай хорошего настроения. Это у тебя очень хорошо получается.
1: Здравствуйте. Я вас всем желаю прекрасного настроения. Солнечное. Денек, конечно... Радует, что давайте.
0: А я думал, там денек, конечно, радует, но что-то, но тебя в итоге все радует. Это приятно.
1: Ну вот, я просто решила выйти.
0: Понятно. Зинаида, ну, если ты вышла, ты заняла, я думаю, удобное положение, чтобы на протяжении одной минуты на все мои вопросы ответить в квизе и набрать хорошую циферку сегодня показать, да. Посмотрим, что в итоге у нас получится. Буквально через 60 минут все станет ясно. Ну а пока, дорогая Зинаида, я тебе желаю удачи и внимания. Твоя минута начинается прямо сейчас. Первый вопрос. Международный день сирени отмечается 18 мая. Сколько лепестков обычно можно считать у цветка этого растения?
1: Даже не слышала. 7.
0: Нет, на самом деле 4. Еще один вопрос на эту тему. Ага. В каком месяце в средней полосе России массово цветет сирень?
1: О, господи. Пусть будет Москва.
0: А какой месяц?
1: Апрель.
0: Нет, май. 77 лет назад в Нью-Йорке была открыта первая вертолетная площадка. Какой латинской буквой обозначается площадка для посадки вертолета?
1: Ви.
0: Ви нет, на самом деле H, хеликоптер.
1: H.
0: Сегодня отмечается день пантеры определенного цвета. А вот какого именно цвета, угадай по фрагменту. Внимание сюда.
1: Розовая
0: пантера, это правильный ответ. В 2005 году, 18 мая, был выпущен первый автомобиль «Лада Калина». Какой российской компанией производился этот автомобиль?
1: «Лада».
0: Компания как называется? Ну да, «Тольятти АвтоВАЗ». Хорошо, засчитано. Принимается. Минута, собственно, завершилась, Зинаида. Так, а ты сегодня работаешь или у тебя сегодня выходной в понедельник?
1: Выходной.
0: Просто у меня, знаешь, я тут веду интересную статистику. Некоторые выходной день, прям когда дозвонят.

0: вписываются в квиз, показывают очень хорошие показатели. Прямо они сосредоточены такие. А кто-то в выходной вообще голову отключает и ни о чем не думает.
1: А у меня после суток, так что она отключенная. Вот, не переживайте.
0: Вот, понимаешь? Статистику, как говорится, подправим немножечко. Хорошо, посчитаем количество правильных ответов. 4 лепестка – это мимо, ты сказала 7. В мае месяце цветет сирень в средней полосе России, тоже мимо. Хеликоптер, ну помнишь, вертолетная площадка, там такая буква H. Да, ну розовую пантеру зато сразу назвала. Розовая пантера, автоваз тоже принимается. 2 правильных ответа ровно за 1 минуту. Но, в принципе, двоечку получить в понедельник – это нормально. Тем более, когда после сутки ты работал, понимаешь? Голова требует все-таки отдыха. Зинаида, я тебя поздравляю с тем, что ты приняла участие в квизе и без подарка не осталось. Получаешь у нас фирменный мерч Радио ДФМ. Мои поздравления, молодец!
1: Спасибо.
0: Ну и прежде чем я тебя...
1: Ну
0: подожди, знание. Прежде чем я тебя отпущу, я хочу, чтобы ты взбодрила всю столицу и всю нашу страну и как можно громче, как можно жизнерадостнее слово квиз на всю страну. Итак, раз, два, три, Зинаида,

0: замечательную компанию нам составили Гриффин Каскейт и также Нула In My Head. Но что касается интересных мыслей, интересной музыки, то я думаю, что у этих ребят она всегда присутствует в головах. Это прекрасно. Я, Тимур Белов, вернусь к вам обязательно завтра. Далее здесь на Радио ФМ встречать уже Артема Скорбогатова. Счастливо, пока.
1: Радиоканал ДФМ Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: Сейчас в Ростове плюс 20 градусов и пасмурно по данным Яндекс.Погоды. Сегодня в городе пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный 3 метра в секунду. Температура воздуха до плюс 20 градусов. ДФМ Ростов-на-Дону желает хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 Юсидон». Нас рекомендуют друзьям.
4: Отличная новость. В новом 46-м кластере квартала «Эстет» открыты продажи. Это ваш шанс обрести квартиру мечты с просторной планировкой и уникальной эстетикой. Торопитесь выбрать лучший вариант. Ваша выгода до 718 400 рублей. Юг Стройинвест. Нас рекомендуют друзьям.
5: Застройщик ООО «СЗ-1 Юсидон». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону. 214 РЗ.
1: Радио ДФМ. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2. Окошкина.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00 и окажись там, где главной всегда остается музыка. Категория 16+.
9: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовский это ценят. К ночи меняй правила. В Любовский это любят. Запомни, открытие в июнь. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка, Новая Земля, Седова 5, 18+.
10: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
11: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
12: Автомобильный маркетплейс Fresh – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
13: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
1: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 13 часов. Радио DFM. Радио DFM.

0: Ну что, дорогие друзья, рабочая неделя, как правило, мало кого готова ждать. И буквально с порога сразу же врывается в наши жизни. Что тоже хорошо. Чего долго раскачиваться в понедельник-то? Ну а что до новостей, то сегодняшний день стал весьма богатым на рекорды. Хочу сразу заранее это подчеркнуть. Так, например, в Англии мужчина прикрепил к своему мужскому достоинству 2-тонный автомобиль и сумел протащить его по улице около... 40 метров. Согласен, на что только не пойдешь ради славы. Хотя рекордсмен утверждает, что причина другая. Что бы там ни было, советую подобное не повторять, а то мало ли что. Всем бодрого-доброго! Меня зовут Артем Скоробогатый, желаю вам легкого старта рабочей недели. Много не работайте и мало тоже.
1: Реклама. Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
3: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
4: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
6: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
5: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
6: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
2: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
1: Right now. А теперь тусовка.
7: DFM.
1: Потому что радио DFM.

фейк или не фейк, вот в чем вопрос, ответить на который сразу же после этого трека предстоит именно вам. Хотите выиграть наш фирменный мерч? Звоните! +7 495 956 101 2.

0: Чуть позже обязательно расскажу вам о том, что происходило в этот же день, но только в прошлом. А пока самое время поговорить с Олегом. Олег, здравствуйте.
1: Да, добрый день.
0: Здравствуйте, Олег. Ну что, откуда вы к нам пожаловали? Из какого города? Расскажите.
1: Из Красногорска.
0: Хорошее дело. Поиграем, Олег?
1: Да.
0: Фейк ньюс. Слышно вас, конечно, плоховато. Если переключитесь в режим трубочки, буду вам очень признателен.
1: Так, сейчас лучше.
0: Спасибо вам огромное. А то есть всю аудиторию распугаем, Олег. Давайте ближе к делу, а то связь как-то скачет. Фейк ньюс называется игра. Три новостных заголовка прямо сейчас я вам друг за другом озвучу. Вы, если определите правдивость хотя бы двух из них, гарантированно получаете от нас фирменный мерч от радио DFM. Первый из них выглядит так. На госуслугах, Олег, открылась онлайн-приемная, где граждане могут предложить чиновникам свои идеи новых запретов. Правдивый, по-вашему, заголовок или нет?
1: Думаю, да, правдивый.
0: В Великобритании заработало брачное агентство для грызунов.
1: Думаю, что нет.
0: В Бразилии в продаже появилась пицца с муравьями. А?
1: Нет.
0: Вообще, да, и знаете, не сегодня, не сегодня, дорогой Олег, вы везде промахнулись. Давайте подводить итоги. У нас же люди тоже с вами в параллель играли. Нет, на госуслугах не открывалась онлайн-приемная, где граждане могут предложить чиновникам свои идеи новых запретов. Еще чего. Правда, в Великобритании заработало брачное агентство для грызунов. И таки да, в Бразилии в продаже появилась пицца с муравьями. А Олег, вы еще здесь?
1: Да, я здесь.
0: Я развожу руками, а вы передаете свои приветы.
1: Да, передаю всем привет большой. Просто всем, кто узнал.
0: Ну, спасибо, Олег. Вам тоже всего самого хорошего.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3542. Окошкина. Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто. Биг Лав Дэнс. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс. Акмаль. Биг Лав Дэнс. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66. Радио DFM. Включи тусовку.

0: лучших треков недели. Радио ДФМ. Расставляем по местам. В субботу в 15 в ДФМ. ТОП-30. ДФМ ТОП-30. ДФМ. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
2: богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Т-банк. Подробнее на Т-банк.ру.
5: Отсутствие продуктов дома приводит к отсутствию продуктов дома. С отсутствием продуктов дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на corona.ru.
8: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Займы на любые цели в приложении «Корона».
9: Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jack и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг.
10: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
11: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
12: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию.
13: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А7 51 и ООО «А7 Агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
14: Ура! Премия!
15: И мне пришла!
14: И мне!
16: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате и так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно! Задача – выиграть!
15: О, да!
17: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правил, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО. Генеральная лицензия Банка России, номер 1000.
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе. Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
20: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
21: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
22: Я буду вести расследование.
21: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
23: Up the next.
21: А дальше тусовка.
23: On DFM.
21: Потому что радио DFM.

0: Я таки предлагаю нам всем вместе с вами перевернуть календарик и попробовать вспомнить, что же такого интересного происходило в этот же день, но только в прошлом. Итак, в 1888 году в Америке впервые представили первую граммофонную пластинку. В 1923 во Франции запатентовали телефон с дисковым набором номера. Помните такой? Еще. А в 1927 американская кинозвезда Норма Толмадж случайно оставила отпечаток своей ступни не на застывшем асфальте, что натолкнуло ее на идею создания в Голливуде аллеи отпечатков ног кинозвезд. Сейчас на ней, кстати, есть отпечатки не только людей, но и вымышленных персонажей. Так, например, в 78-м там появилась ступня Микки Мауса.
1: Реклама. Хочешь достойную зарплату? Получи востребованную и высокооплачиваемую профессию айтишника в Ростове-на-Дону. Академия ТОП объявляет набор на курсы графического дизайна, аналитики, веб-разработчика и тестировщика программного обеспечения. Звоните 310-04-05. 310-04-05. Компьютерная Академия ТОП.
2: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
3: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307 80 30. 307 80 30.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: КЦ «Шатиланте» только что в эфире радио DFM ностальгически отправляет нас в эпоху 90-х. Ну а мы продолжаем тему рекордов с прошлого часа и натыкаемся в этом на артистку цирка из Мексики, которая попала в книгу Гиннесса, дав своим волосам умопомрачительную нагрузку. Дамочка, значит, заплела волосы в косы и подняла ими груз весом 75 с лишним килограммов.
1: А зачем?
0: На сей раз точно ради славы. Прославиться, кстати, можете и вы, дорогие друзья, если чуть позже по моей команде первыми дозвонитесь в студию. Речь про игру «Что было дальше». Отгадаете концовочку новости, рискуете получить наш фирменный мерч. Всем еще раз приветы. Здесь Артем Скоробогатый, и я не перестаю желать вам легкого рабочего дня.

Ну что же, что было дальше, узнаем с вашей помощью сразу же после этого трека. А пока, если хотите выиграть наш фирменный мерч, звоните, пожалуйста. +7 495 956 101 2.

0: Обязательно поднакину вам поводов для праздника, а пока самое время поговорить с Александром. Мы у вас категорически, Александр, здрасте.
1: Здравствуйте,
0: Александр. Ну что, рассказывайте, откуда к нам пожаловали?
1: Я пожаловал из города Одинцово.
0: Угу. У вас тоже там тепло, наверное, да, в Подмосковье?
1: Ну, как и у вас, мы соседи же.
0: Класс, да, я о том и говорю. Давайте вместе порадуемся за то, что все-таки, видимо, наверное, к нам не то чтобы пришла весна, а она вот так вот уже с перекатом на лето. И будем надеяться, что во всей стране сейчас происходит то же самое. Александр, давайте поупражняемся в игрушке, что было дальше. Тут, собственно говоря, все понятно. С меня самая нереальная реальная новость, я это подчеркиваю, точнее, ее начало. Тут же я вам предлагаю три варианта развития событий, то бишь три варианта концовочки. Выбирайте правильный, дарим вам фирменный плед от радио DFM. А если нет, то на нет, а сюда нет. Эксперты, в общем, Александр, сообщили, что лучший способ сохранить аромат духов в свежем на годы это. Многоточие вопрос, чего было дальше? Тут, конечно, было бы удобнее девушке играть, но у вас наверняка есть духи мужские. В общем, первый вариант, не открывать их. Второй, хранить в холодильнике или же ежедневно нагревать на пару. Выбирайте.
1: А еще раз вопрос, пожалуйста.
0: Эксперты сообщили, что лучший способ сохранить аромат духов свежим на годы – это не открывать их, хранить в холодильнике или ежедневно нагревать на пару.
1: Ну, логически, наверное, в холодильнике, не знаю, это новость.
0: Хранить в холодильнике, да, вы считаете?
1: Ну, я думаю, что да.
0: На пару как-то совсем странно, а не открывать их? Тогда зачем покупать?
1: Бессмысленно.
0: Ага, эксперты сообщили, что лучший способ сохранить аромат духов свежим на годы – это хранить их в холодильнике.
2: Это мы и будем посмотреть.
0: Аплодисменты, Александр! Александр из Одинцова одерживает победу, потому что раскусывает меня. Вы абсолютно оказались правы. Кстати, этот лайфхак можете адресовать своей дорогой ненаглядной.
1: Хорошо,
0: а пока забирайте наш фирменный плед от радио DFM и передавайте свои фирменные приветы, не иначе.
1: Передаю привет всему дарт-сообществу, а также группе «Стая». И всем, кто меня узнал. И вам, конечно же, дорогие DFM.
3: Реклама. Высотаремстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаремстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаремстрой.
4: Жми на газ до упора. Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
3: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Каждый будний вечер на радио Дефа.
1: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
0: Evening Show.
2: On DFM.
0: Горячее, острое и откровенное.
1: Пришла весна, из-под кровати стыдливо появились первые весы.
0: Шоу с естественным интеллектом.
3: День нормальный, много нужно сегодня думать. Некоторые не любят этот процесс.
4: У кого-то не получается просто.
0: This is Evening Show on DFM. С понедельника по пятницу. Начало в 18.00. Юля Пого на радио DFM. Реклама. Ва-банга! Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
6: У меня дело выгорело.
7: И сам я выгорел.
8: Это не дело.
9: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
10: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на корона.ру.
13: Заем предоставляет ООО «МКК Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190019-08. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово, РБ Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-1902-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Займы на любые цели в приложении «Корона».
14: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
15: В кино с 21 мая. Мистический хоррор «Обсессия».
16: Хочу, чтобы Ники Фриман любила меня больше всех на свете.
15: Будь осторожен с тем, кого желаешь.
17: Я люблю тебя, люби меня!
15: «Обсессия». В кино с 21 мая. 18+.
18: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
0: Welcome back and right now. А теперь тусовка.
2: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

0: Ну что, не дня без повода, как говорится. Давайте-ка кратенечко попробую рассказать, что же сегодня такого можно отметить. А отметить сегодня можно. День рождения майского жука, ну или же Всемирный день скандинавской ходьбы. Возьмите, значит, в руки палочки и наяривайте ими с десяток кругов вокруг дома.
1: Пошли, пошли, выходим.
2: Реклама. Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 пятерки 2. Окошкина.
3: Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
4: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
5: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16:00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefestv.ru. 16+.
6: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай. Новую найди, проверь.
7: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом. И все в одном месте. И твою машину примут. И новую подберут.
8: Автомобильный маркетплейс Фрэш — это тысячи проверенных автомобилей, самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
9: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331, город Москва, 78 километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах. 16+.
10: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

0: Тейлор и Софи Элис Бэкстер, Group Jet, только что в эфире радио DFM. Ну а тему рекордов нам сегодня позволит зафиналить непальский альпинист, который в 32-й раз, вы только вслушайтесь, поднялся на Эверест и обновил собственное мировое достижение по числу восхождений на высочайшую вершину мира. Капец. Чтобы вы понимали, впереди подготовка к 33-му разу.
1: Внимательно присмотрим за развитием событий.
0: Вообще, а всем грамотеям внимание! Хотите выиграть наш фирменный мерч? Чуть позже, по моему сигналу, первыми дозванивайтесь в студию и пытайтесь угадать правильное ударение в слове. Если все так, фир-приз ваш. Если нет, с вас фир-приветы. А пока я, Артем Скоробогатый, объявляю небольшой перерыв. Сколько, в конце концов, можно работать в поте лица?

0: Будем надеяться, что с нами прямо сейчас на связи Грамотей Антон. Ему, собственно, и аплодисменты. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, Антон. Рассказывайте, что было по русскому языку, честно, не то я.
1: Тройка.
0: Ну, было и было. Что за вопрос? У всех, знаете, с троечки на четверочку, потом с четверочки на пятерочку. Хорошо, спасибо за честность. Ну, 60% свой он утерял. Это тоже, знаете ли, неплохо. Я надеюсь, что именно это позволит вам одержать победу в нашей игрушке «Слово дня». У меня готов для вас новостной заголовок. Антон, внутри которого предательский или нет, сейчас мы это узнаем. Скрывается слово, где вам надобно бы правильно поставить ударение. Если все здорово, дарим вам фирменный плед от радио DFM. А если ничего не получается, ну, с удовольствием послушаем ваши фирменные приветы. Готовы?
1: Готов.
0: Психологи, Антон, рассказали, хорошо ли во всех ситуациях быть кремнем или кремнем? А вот теперь выбирайте.
1: Кремнем.
0: Кремнем?
1: Да.
0: Эх, Антон, дорогой человек, рассказываю, данное слово чаще используется в письме, чем в устной речи, а потому вызывает трудности в произношении, но тут очень просто все запомнить. Ударение в нем всегда ставится только на последний слог, поэтому правильно говорить «кремнем», «кремнем».
1: Антон.
0: Да я знаю, что вы кремень, в конце концов. Но просто не в этот раз. Вы растерялись, но там, ну, бывает вся... Ну, не с той ноги встали. В общем, тройку мы вам пока фиксируем, оставляем. А приветы буквально просим передать.
1: Ну, передаю вам огромный привет, Радио ДФМ. Спасибо, что нас радуете. Хорошей музыкой, разными конкурсами. Вот, город Воронеж, огромный привет всем, кто меня узнал. Всем привет. Хорошая погода у нас сегодня. Понедельник, день тяжелый.
0: Мы всегда на службе вашего хорошего настроения. Вот что хочется добавить к словам Антона.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
4: Спонсор программы ООО СЗ-СК-10 номер 12.
2: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Папа-пап приглашает провести май ярко. 22 мая диджей, ведущий и отличное настроение. 23 мая в 22:30 на сцене кавер-группа «Дэнди». И уже скоро, 30 мая, финал Лиги чемпионов с профессиональным комментатором. Папа-пап. Максима Горького, 151. Бронь столов. Плюс 7 988 990 10 11. 18+.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 600 3 5 2. Окошкина.
6: До открытия станции Ростов-гора осталось 5 дней.
7: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
8: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто заберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

Радио DFM.

0: DFM.
1: Радио DFM не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники».
2: Morning Show. Oh,
1: красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день. Поделятся жизненными наблюдениями.
3: Как понять, что ты уже взрослый?
4: А-а-а.
3: Ты садишься в машину со звуком «эть», а выходишь из машины «опа».
1: И поймут друг друга с полуслова.
4: Пурга!
3: Пурген! Перец!
4: Пиндел!
3: Перец!
4: Пиндел! Следующее слово!
1: А также бодрый микс хитов, крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день шоу «Разбудильники».
5: Только на радио DFM.
1: Реклама.
6: Ура, премия!
7: И мне пришла.
6: И мне.
8: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
7: О, да.
9: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организации акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
10: Ну что? Маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
11: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
12: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.
13: 0+. Проблема с продуктами дома не решается без продуктов дома. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит. Доставка».
14: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo, /rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
15: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
16: Просто так.
15: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
17: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО «ВБ-банк».
18: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
19: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
9: Каждый день на телеканале «Солнце». Категория 6+.
7: Если вы по какой-то причине остались в аэропорту, дайте нам о себе знать.
13: Роман Курцын, Камиль Ларин, Валентина Мазунина в триллере «Аэропорт».
14: Я буду вести расследование.
13: В кинотеатрах с 14 мая. 18+.
1: Welcome back, and right now.
3: А теперь тусовка
1: on DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Ну что, настало время прощаться, дорогие друзья. Однако перед тем, как это сделать...
1: А напоследок я скажу...
0: Да, скажу о том, о чем еще мог сказать сегодня, но не сказал. Итак, климатологи заявили, что из-за глобального потепления в Москве вместо берез могут вырасти пальмы. Минздрав повысил возраст молодежи до 39 лет, а российский фотограф устроил модный показ подо льдом Байкала. На этом, собственно, на сегодня у меня все. Здесь был Артем Скоробогатый. Это моя настоящая фамилия. Не скучайте. Ну и...
2: До скорого.
3: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
4: Сейчас в Ростове плюс 21 градус и пасмурно. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно и небольшой дождь. Ветер северо-восточный 5 метров в секунду. Температура воздуха до плюс 27 градусов. DFM Ростов-на-Дону желает отличного вечера.
3: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Пойдем сегодня в киноцентр большой.
6: Ага, а кто за билеты будет платить?
5: Кто-кто? Пушкин!
7: Если тебе от 14 до 22 лет, то оформи себе пушкинскую карту на госуслугах и смотри фильмы бесплатно в киноцентре «Большой». Получай в год 5000 рублей на культурные события и трать 2000 рублей на билеты в кино.
5: Подробности на сайте большойкино.ру.
8: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
9: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
11: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
12: Реклама на видеомониторах от компании «Русмедиа». Элитные дома Ростова. Яркий формат, который точно заметят. Поторопись, количество мест ограничено. Подробности по телефону 8 863 221 26 39 или на сайте rus-media.pro.
13: Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
14: Чтобы хорошо жить, нужно хорошо есть. Ресторан «Раковарня Роколов», Соборный, 24.
3: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ. Радио ДФМ.

Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. В Ростове-на-Дону 16 часов. Радио ДФМ.

0: Димон Белых. Дима Белых.
1: Добрый вечер, любимый город. Добрый вечер, южане, россияне, ростовчане. Добрый вечер. Это DFM, Ростов-на-Дону. Это твоя любимая станция. Нет, конечно, станции, радиостанций много, но любимая эта. Это понятно всем, все понятно. Даже нашим работникам, как это называется правильно, ТСЖ, да, работникам, как это правильно называется, вот, организация, которая обслуживает. Вы пока не говорите, я сейчас вас представлю. Короче говоря, друзья, добрый вечер. Это DFM. Здесь начинается юг в Ростове-на-Дону. Станция для слушателей старше 12 лет. Понедельник у нас сегодня будет музыкальный. Вы знаете, вот можно перепеть кого угодно, да? Вот если особенно вы в караоке ночью, бывает, поете, вам в тот момент, когда вы поете в караоке, кажется, что вы просто убираете всех. Но когда вам друг присылает видосик на утро, вам очень стыдно, и вы понимаете, что, ну, хочется провалиться сквозь землю. Но сегодня у нас будут ребята не простые, а ребята, я бы сказал, конечно, золотые, потому что, судя по их гонорару, не каждый их может пригласить, потому что дорого. Сегодня у нас в гостях, ну, легендарная, ну, они как, они сейчас здесь вдвоем в студии около микрофона, а вот вся остальная команда, как всегда, в рок-н-ролле бывает, она находится где-нибудь в заведении, точнее, у нас в столовой пьет кофею. Так, добрый вечер, я хочу, сейчас, ребят, давайте добрый вечер, поздороваемся.
2: Привет.
1: Дмитрий, да,
2: привет.
1: Здравствуйте. Ребят, давайте так, вот смотрите, так как все-таки радио это не телевидение, я понимаю, что вы приехали со своим очень дорогим клипмейкером, да, и
2: любимой
1: только...
2: женой.
1: Еще... Ну вот ты сейчас взял все, вломил, Дим.
2: Конечно.
1: Да, ребят, микрофон поближе, это вам не караоке, короче. Да, да, да. Вот. Слушайте,
2: ну, что мы вдвоем...
1: Давайте так, вот, замечательно. Давайте так, смотрите. Так как все-таки у нас, ну, группа, да, это много человек, да?
2: Конкретно шесть.
1: Да, у нас называется группа «Перепой». Ребят, сегодня те парни, которые с нами уже много лет, кстати, да, давайте вот я так буду... Знаете, как вот, как это делается в... таких телевизионных новостных программах, да, то есть от частного к общему, да, ну вот мы сейчас пойдем от общего, от группы «Перепой» и, в частности, к каждому. Если у группы «Перепой» художественный руководитель, кто вот является человеком, который, ну, вот прям, ну, прям творческий руководитель, не тот, который кассу собирает, да, а тот, который принимает решения, да.
2: Это одно лицо.
1: Ну, давайте, здороваемся, добрый вечер.
2: Привет, меня зовут Дмитрий, и я занимаюсь этими всеми делами.
1: Димыч, ну, давай так, слушай, Коля, ты художественный руководитель. Сегодня у нас разговор будет очень длинный, потому что у вас, я могу сказать, что вы являетесь новейшей историей рок-н-ролла Ростова, в хорошем смысле слова. Ну, кавер-группа это сейчас как бы так, ну, понятно, все каверисты, и причем, знаете, каждая кавер-группа, я как ведущий работаю на мероприятиях, я знаю, что каждая кавер-группа, вот она самая крутая, вот, а другая кавер-группа, она не очень. Да, это, знаете, так же, да?
2: Есть две хорошие точно еще, помимо нас.
1: Но мы не будем их называть.
2: Конечно.
1: Пусть деньги завезут.
2: Привет, ребят.
1: Ребят, слушайте, ну давайте так по-серьезному. Все-таки музыка это, ну, это очень важно в жизни обычных людей, необычных музыкантов. Это, конечно же, призвание, это и деньги, это и самопожертвование. Вот давайте так. С чего началась у нас группа «Перепой», которая сегодня здесь в полном составе в нашей радиокомпании? Да, с чего началась она, вот именно группа «Перепой», а потом мы немножко поговорим о истории и истории каждого. То есть я думаю, что, Дмитрий, вы начнете с истории, да, потому что тут у нас и Виталий Хитушка, у нас вот... С тобой рядом сидит это, ну...
2: Легенда.
1: Легенда это мелко, понимаешь? Это просто, это знаешь как, это... Я не могу сейчас, понимаешь, вот прям сформулировать, собрать все
2: эпитеты. Такие слова в прямом эфире не произносятся.
1: Невозможно, да. Это просто нереальный человек. Легенда, понимаешь, это младший. То есть он старше легенды.
2: Старшая легенда.
1: Да, он был везде, ты понимаешь.
2: Согласен.
1: Мне просто интересно потом спросить, в каких он был группах раньше. Ладно, все, поехали, ребят. Добрый вечер. Спасибо, что нашли время, приехали. Ну вот все-таки давайте начнем с «Перепоя», а потом уже пойдем по
2: нашим... «Перепой» начался с ностальгии.
1: Да. Я просто вот специально, я для чего открыл фотку вашу, логотип очень интересный, да, вот очень интересный логотип, о нем тоже поговорим.
2: Хорошо, его, кстати, да. Артем рисовал.
1: Тема рисовал, так, да. Хорошо, давай так, группа «Перепой», кто эти люди?
2: Это я, а именно Дима Хобот, это Дэн Дряев на вокале, Виталик Хитушка, легендарный Виталик Хитушка, Артем Яворский на барабанах и Женя на гитаре.
1: Шахдинов. Да, ну, Дэн так тихонько сидит, скромно. Знаешь, он совершенно другой, когда он работает. Вот, да. В радиостудии он сник. Либо кофе крепкий был, либо не знаю. Слушайте, ребят, ну, «Перепой» — это проект у вас новый, да, но да. До этого был опыт работы большой. И есть у нас такой, раньше называли «The Hobbits».
2: Да.
1: Да, группа «The Hobbits», в которой вы, в принципе, пересекались. Да,
2: не просто пересекались, мы ее собирали.
1: Да, у Дэна были свои какие-то еще, я помню, эксперименты очень интересные. Интересные, на больших фестах мы тоже виделись неоднократно, причем в состоянии...
0: Всем привет,
1: да,
0: в состоянии с вами Андрей.
1: Да. Вот, скажи, пожалуйста, вот в каком году вы встретились вот именно в группе The Hobbits? Теперь Хобота надо говорить, да? Но The Hobbits
2: это
1: раньше.
2: Кирилл тебе уточнит. Раньше точно, можно. Да, ребрендинг прошел с латинского названия на...
1: Ближе к русскому, Сергей.
2: Да, чтобы душа разворачивала. Да, на Кирилле. Да, Кирилл сделал на кириллице.
1: Ну, это мудро, кстати, ход.
2: Да, нормально. Это был 2008 год.
3: Да, мы, собственно,
1: микрофон подведу.
3: Нас с Димой познакомил наш общий товарищ, угу. Так хорошо получилось. Он знал, что я барабанщик, угу. И просто пригласил меня на репетицию. Когда ребята вышли там за кофе на репетиции, это был 2008 год, если не ошибаюсь. Шестой даже. Это было в прошлой жизни. И, собственно, мы с Димой остались на репетиции и начали с ним джемить. Я играл на барабанах, он играл на басу, и буквально... Вспышка, молния, искра, и все.
1: И понеслось, да?
3: Да, мы познакомились с Шотиком нашим дорогим.
1: Шотик — это имя, потому что Шотик сейчас для многих — это...
0: Перепой — это призыв, а не состояние, друзья.
1: Понимаешь, мы же тут перепой, Шотик, это понеслось. Слушайте, ну скажите честно, нет же музыкального образования у вас, ребят?
3: Я с музыкальным образованием, то есть я учился в частной школе.
1: Есть, да?
3: В смысле, частный преподаватель меня, так сказать, учил нотной грамоте. Потом я в кульке, что называется, если по-простому. А так Ростовский колледж культуры это называется.
1: Хорошо, отлично. Дэн, понятно. Дима, у тебя какая история? Я знаю, что ты, конечно же, к юридическим услугам имеешь очень большое отношение. Представляете, музыкант-юрист, это же просто...
2: Абсолютно нормально, а как еще? Знаешь, перед тем, как стать юристом, хороший еврейский мальчик должен чем заниматься? На скрипке играть.
1: То есть это была еще и скрипка, что ли?
2: Я в детстве играл на скрипке, я в Гнесинке учился.
1: Подожди, да ты что, я этого не знал. Скажи, а что произошло с тобой, что ты со скрипки свернул на бас-гитару?
2: О, это прекрасная история.
1: Что произошло?
2: Я тебе сейчас прямо расскажу.
1: Ты в какую дверь не ту зашел, скажи?
2: Значит, мой будущий шеф из адвокатского бюро в 96-м году слетал в Америку. Привез мне оттуда два диска. Один был группы Bon Jovi, второй был Guns N' Roses. И подарил мне медиатор. Я взял скрипку, стукнул по ней медиатором, у меня лопнул струнодержатель, она сложилась пополам, и я понял, что я не хочу играть на скрипке.
1: Ты так завершил эту карьеру.
2: Да, на этом история со скрипкой закончилась, понимаешь?
3: Дима просто слишком мощный парень для скрипки.
1: Он слишком мощный. Дэн, 1-0. Смотри, у вас пошел бат.
2: Как изящно, он сказал, что я жирный.
1: Начали себя. Да нет, кстати, Димас, ты нормально выглядишь. По сравнению...
2: Спасибо.
1: У меня есть такие фотки.
2: У меня?
1: В начале, да, когда мы... Скажите, пожалуйста.
2: Без бороды?
1: Без бороды. Ну, слушай, не помню. Где-то есть. Где-то мы пересекали.
2: Я детей пугаю.
1: Слушайте, давайте так. Вот, понятно, музыка, это все здорово. Есть музыка для души, есть музыка коммерческая для зарабатывания денег, да? Это все понятно. Вот хочется, знаете, хочется настоящего лайфа такого, да? Вот самое курьезное мероприятие или самая курьезная история, может быть, очень неудобная история, которая произошла с вами, неважно, когда это был, вы были или в проекте The Hobbits, либо уже вот сейчас Перепой, либо в какой-то частной практике, как у Дэна была. Я просто смотрел за его соцсетями, он где-то появлялся, всплывал в каких-то проектах, понимаешь, таких разных экспериментов.
0: Это же поиск.
1: Да, экспериментов было очень много, да. Вот самый курьезный случай, вот ваш, который вы можете синхронно вспомнить, потому что, как правило, знаешь, мы на одну проблему смотрим по-разному, поэтому давай.
2: У меня есть легендарная история, как
1: давай.
2: Я упал со сцены в клубе Тесла был.
1: Тогда, так.
2: Угу. И там сзади стоял баннер.
1: Так.
2: Мы за него сложили сумочки, и это был первый и последний раз в моей жизни, когда сцена в заведении не примыкала к стене. И там было абсолютно темно, и то есть лежит сумка со стойками за баннером, я иду.
1: Но ты в образе, ты играешь или нет?
2: Нет, мы уже закончили.
1: Мы закончили.
2: И я иду стойки положить в эту сумку, и я в полной уверенности шагаю просто в пустоту. И, собственно, я помню, что поворачивается Шота и говорит, вот это было, это выглядело так. Вот ты идешь, и вот тебя просто нет.
0: Он просто с собой, понимаете, щель заткнул своим, своим прекрасным телом. Он резко исчез. Я не знаю, я же играл тогда на барабанах. Это было вот интересно, то, что вот, вот он вроде есть. Я разворачиваюсь, я его не вижу. То есть я смотрю на задник сцены и понимаю, что я его не вижу. Да, где Дима? Где
1: Дима? Нет, да.
0: Но на самом деле самые главные вещи, которые хочется рассказать, их, ну, как бы в прямом эфире особо не озвучишь. Поэтому. А так рок-н-ролла очень много было.
1: Слушайте,
0: очень...
1: ну давайте так, ребят, давайте так. Вот все-таки, понятна эта история, работа с людьми, потому что кавер-группа это группа, которая приезжает очень быстро подключается. Вот у меня технический вопрос, потому что вот сейчас могут невесты слушать, женихи или какие-то вот наши
4: невесты.
1: Люди. Да, невесты приезжают. Вот самое рекордное время вашего подключения. Вот вы приезжаете, это, как правило, всегда, ну, вот мероприятие, это всегда очень быстро. Ведущий ждет кавер-группу, когда она приедет, чтобы 40 минут, часок отдохнуть от гостей, которые уже закусывают люля-кебаб пироженкой. Вот все-таки самое короткое время вашего подключения.
0: Очень хороший вопрос, потому что буквально вот на днях Дима говорил на большую аудиторию о том, что мы были родоначальниками того, что начали собирать аппарат с какой-то невероятной скоростью.
2: Давай я поясню.
1: Давай.
2: Вот эту скоростную систему разрабатывали мы еще вот в самом начале. И есть еще такая легендарная штука про белый провод на сцене. То, что удлинитель ни в коем разе не должен быть белым, чтобы его не было видно. То есть вот черный, зеленый.
1: Ну это как макаронина на смокинге.
2: Конечно, да. И, собственно, эту всю историю мы разрабатывали еще много лет назад. Дэн был первым, кто барабаны компактные сделал в городе. Мы пилили там его эту установку, уменьшали, чтобы это все... Потому что самая долгая в сборке и разборке — это как раз барабанная установка.
3: Процесс.
2: Да, это чтобы быстро, компактно. И, собственно, ну, сейчас мы собираемся, разбираемся порядка 4 минут.
1: Ну, то есть, разбираемся, ладно, а вот за 4 минуты, то есть, да. Мы вошли и уже вы готовы, да?
2: Дима, все же очень удобно. Современный цифровой мир. У нас цифровой пульт, в него зашита цифровая сцена. Звукарь, по факту, на первой песне просто под конкретную акустику чуть-чуть меняет картинку. Мы все это отработали, мы все это сделали в студии, засунули все инструменты, выстроили полностью всю сцену. То есть, по факту, воткнули 2 шнура
1: и погнали.
2: Поставили 4 стойки, подключили инструменты и вперед.
0: И нам помогает в этом звукорежиссер, который в моменте, когда мы начинаем, он просто это быстро.
1: Ну, то есть, есть человек, который за вас отвечает, за ваш звук.
0: Это очень хорошая штука, да. И что самое примечательное, это мы благоухаем в здравом уме и в трезвой памяти, и вовремя приезжаем на мероприятие, как говорится. Это.
1: Слушай, ну это все, ну, это все такие, знаешь, там, ну, понятно, это вводное, да, там подключаетесь, это все здорово. Скажите, пожалуйста, а вот есть ли такое у кавер-групп в нашем городе, в нашем регионе, я так скажу, да, что друг у друга заимствуют какие-то моменты, фишки, и потом говорят, да это мы придумали, это не они, это они. Вот это.
2: Дим,
1: у нас диджейская такая история.
2: Слушай, просто, это, знаешь, понимаешь? История вся была вот много лет назад, там типа 15-18, и как это, когда группы H и F друг на друга тыкали пальцем, мы говорили, это мы начали эту песню первую играть, а потом, и мы реально, я понимаю, мы с Шотой сидели, и там, мы не будем ее играть, потому что они...
1: Потому что играют они, да?
2: Слушай, Хоботы собирались с формулировкой «Мы не будем играть рок-н-ролл, потому что лучше, чем Cool Cats, мы это не сделаем». Через 2 года все немножко поменялось. Да.
3: Собственно, рок-н-ролл очень так смело играли, да. И активно.
2: И, собственно, сейчас история о том, кто чего придумал, ты по факту ничего... Есть несколько фишек, которые у нас уже своровали некоторые команды. Мы похихикали и ничего по этому поводу делать не стали.
1: Хорошо, хорошо. Давайте так, 100% плейлист. Вот вы приезжаете, вы не знаете, на какую аудиторию вы сегодня играете. Вот, допустим, да, мероприятие такое. Вы приезжаете, вы включаетесь, темно, не видно, включают свет, ну или как-то так вы осматриваете зал и понимаете, что как бы, ну, приехали там, ну, бухгалтерия гуляет или еще что-то.
2: Бухгалтерия вот, это прекрасно, да, Дима. Не знать.
1: Да, мне нравится, девочки из бухгалтерии, они приходят в какое-то состояние, особенно когда приезжают кавер-группа, они становятся какими-то очень яркими танцовщицами. То есть это такие составляющие го-го. Все-таки, вот, давай, 10 трек, давай не 10, 5 100% хитов, вот ты приезжаешь, и это вот ваши фишки, да, вот 5 100% боевиков, бенгеров, которые вы приезжаете, и вы понимаете, что даже человек, уснувший в салате, просыпается и выходит на
0: танцпол. Давай по одному, я начну с, можно называть, да, прям?
1: Да.
0: Царица.
1: Царица, хорошо, дальше, да.
2: Смотри, тут же еще какая штука.
1: Ну, без запрещеночки, пожалуйста.
2: Конечно, какой запрещеночки? У нас же еще какая штука? У нас же чистая песня, вот чтобы она была одна и исключительно одна, у нас нет. То есть, если это царица Асти, то с ней идет Ирина Аллегрова, императрицу я изваляю.
1: Это тоже разнос начинается.
2: Конечно, да? В этот момент просто, вот если ты, как ты сказал, бухгалтерия, то как бы потолок, значит, в этом здании отлетит прямо сейчас. Окей, я думаю, что матушка с Кадышевой, это всегда тоже.
1: Матушка
2: это
1: класс. Классный,
2: да, матушка так. Земля
1: хорошо.
2: И Кадышева.
1: Так, царица, шальная императрица, матушка земля, Кадышева, веночек, пятый.
2: У нас не веночек, у нас постучалось в дом.
0: Постучалось в дом, да. И это,
2: да.
0: Да, потому что мы создаем такой некий старую русскую традицию, поддерживаем хоровод. Все так, это очень красиво выглядит. И хочется сказать сразу про... Мы достали из чертогов нашего разума. Вот ты спрашивал про художественного руководителя. У нас магия, в этом и весь прикол, то, что магия создается на репетиции.
1: Когда есть, там... А есть место, где вы, у вас,
0: да,
1: репа, своя база?
0: Да,
1: то есть своя или где-то...
0: Снимаем, можно свою, но нам проще со всех точек, так сказать. Да, и получается то, что вот есть идея с песней, и мы начинаем уже подключаться и создавать этот момент. И мы вспомнили одну очень прекрасную песню группы «Нана» под названием «Фаина». И
1: да
0: мы вместе
1: ладно.
0: С «Упала
1: вы
0: шляпа».
1: Вы «Фаину» знаете?
0: А я тебе говорю, это просто что-то. Люди имеют просто бархатный кайф.
1: Я просто сначала подумал, когда сказать «Нана» про шляпу, потому что шляпа такая игровая. И шляпа тоже есть.
2: Начинается со шляпы.
1: Ребят, ну вот в этом блоке еще один вопрос короткий. Да, и послушаем немного звука. Скажите, пожалуйста, вот, ну, все-таки все с этим часто сталкиваются. Музыканты, просто солисты, просто группа, которая играет на велкоме, знаете, ну, это вот какая-то такая велком-история, диджей, да, вот эта история, слышишь, сыграли эту песню, сколько денег надо, вот есть это,
2: ну,
1: и
2: без этого?
1: Происходит,
2: конечно,
1: это у вас, да?
2: Конечно.
1: Вы деньги берете за песни?
0: В хорошем смысле этого слова, я как человек, который находится на фронте этих событий, часто сталкиваюсь с тем, что у нас же специфика какая, мы с огромным удовольствием приглашаем гостей, чтобы они с нами пели прямо на сцену. Это что-то невероятное, когда человек на подготовленную публику, то есть он сам в жизни никогда такого бы не сделал, мы разогреваем людей, выходит человек, смотрит на это все со стороны зрителя и просто сходит с ума. И это позволяет быть ближе к группе, и поэтому таких становится еще больше людей, которые а давай то. Но мы филигранно, так сказать, опытным путем уже.
1: Ну, то есть вы знаете,
0: все
1: да?
0: Все аккуратно.
2: Понимаешь, мы это сделали. Мы, собственно, срежиссировали все выступление так, что если не на первой, то на второй песне с нами уже точно поет кто-то из гостей, и под конец выступления у нас хор стоит. Понимаешь? И это создает... Ну, помимо того, что это весело.
1: Это мы видели на Масленице, на которой вы выступали. Да. Люди, которые вообще совершенно не подготовлены в плане каких-то напитков, морса взрослого и так далее, да, то есть, и они уже прям с вами на танцполе. Слушай, ну, такой финальный вопрос вот этого блока. Я смотрю на костюмы, я вот хотел подойти, просто вот у вас такое сочетание, брутальное черное, розовое, ну, и Дэн посередине.

0: Не в белом, я понимаю, что, ну, то есть, вот смотрите, это я. А, вот насчет...
1: Чтобы все... И он весь в белом.
0: Вот они, и вот он, я весь в белом.
1: Все правильно.
0: Слушай, ну, насчет костюмов, то есть у вас... Есть комплекты, да? То есть они у вас меняются от...
2: Мероприятия.
0: Концепция мероприятия. Концепция, да? То есть по концепции есть. Скажите, пожалуйста, если будут приглашать работать в сауну, у вас есть какой-то...
2: Или что, трусики без дырок?
0: Если для сауны
2: есть,
0: у вас как-то
2: конечно.
0: Ну вот это я хотел узнать.
3: Самим Господом Богом нам данный костюм у нас присутствует. Ладно,
0: опасные ребята сегодня в гостях. У нас перепой. В общем, вернемся. Они здесь. Если какие-то вопросы есть, задавайте вопросы. Попытаемся на ваши вопросы ответить.

0: Ростове сейчас пасмурно и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
2: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны. Данные выгоды складываются из программы «Подробности прямой выгоды». Подробности уточните у отдела продаж.
3: Реклама.
4: Как же скучно.
5: Приходи в летний IT-клуб Академии ТОП.
6: Будем создавать игры, сайты, фильмы, запускать квадрокоптеры.
7: А я получу профориентацию в сфере IT.
8: Приходи в Академию ТОП.
9: Звоните 310-0405.
10: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
11: Окошкина.
12: Где кайфово, Любовский?
13: Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка Новая Земля, Седова 5, 18+.
14: Высотаримстрой продает Технониколь. Технониколь продает Высотаримстрой. Покупайте Технониколь в Высотаримстрой.
15: Легенды Дона на тарелке. Ресторан «Раковарня» «Роколов». Соборный, 24.
16: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
17: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
15: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
2: Телефон рекламной службы радио DFM в Ростове-на-Дону 333 21 66.

0: Ребята, мы сейчас поговорили, я так и не понял, сколько они хотят денег, чтобы спеть у нас в эфире на радио. Ну, сказали, очень дорого будет. У нас сегодня здесь, а правильно как вы, секстет, да, правильно называется? Ну, давайте,
1: нет,
0: вы
1: же... Квинтет плюс звукорежиссер.
0: Квинтет плюс звукарь, нет, да, звукорежиссер. Я понял, вот, все хорошо, меня поправили. Так, смотрите, пришло очень много вопросов от наших слушателей. Давайте так, я почитаю какие-то, сможете ответить, нет. Поете ли вы под фонограмму? Ну,
1: нет.
0: Абсолютно, да ладно, сказал бы да. Ну что, микрофон поближе, пожалуйста. Вы же понимаете, петь
1: так нужно... Так я думал, ты с фонограммой поставишь.
0: Да, да, да, хорошо. Ответ с фонограммой.
1: Да.
0: Так, было ли такое, что вас просили сыграть что-то вообще невозможное, типа Металлику под баян? Было такое или нет?
1: Буквально 3 минуты назад.
2: Мы играем вообще там Металлику под баян. У нас есть это в программе, поэтому нет ничего невозможного.
0: Баянист. Хитовый баянист, по-моему, да?
1: Да, хитовый баянист, хитушка, который аккордеонист.
0: А скажите, пожалуйста, вот баян от аккордеона, он сильно отличается как музыкальный инструмент? Я знаю, там кругленькие кнопочки на одном, а на одном клавише, вот как на фортепиано.
1: Я несколько раз задавал Виталику этот вопрос. Виталик говорил, ну как, это, ну отличается.
0: А как он понимает, куда нужно тыкнуть, чтобы зазвучало вообще? Вот,
1: ну, просто... ну, в пупок тыкнул, не звучит.
0: Сейчас мы скатились с вами, ребят. Так, какая песня уже настолько надоела, что вы играете ее на автопилоте, спрашивает Марина.
1: Я думаю, что автопилот и надоело не связаны между собой. Когда ты профессионал, ты, собственно, в процессе не задумываешься о том, что ты играешь.
2: А так мы вообще можем просто не играть ту вещь, которая действительно уже просто невозможна. Мы же люди как...
0: Знаешь, какой женский вопрос мужчинам пришел?
1: А ну-ка.
0: Дмитрий, спросите у ребят, кто из них самый душный в группе?
1: Я даже знаю, чья жена прислала этот вопрос.
0: Без подписи.
1: Инна, привет, дорогая.
0: Вот так. А, так у вас, то есть, у вас все-таки эта вот мышка проскочила, это, да? Так, ну все-таки есть душнило.
2: Он просто, наверное, сам об этом еще не знает.
0: Что он душнил, что он душнило, да?
1: Он тебя сам на это место поставил, наш штатный.
0: Ну, ладно, мы уже, в принципе, говорили. Самый странный заказ песни от гостя какой был?
2: Странный имеется в виду, какая песня или
0: ну,
2: каким
0: да, там,
2: образом?
0: Ну, там, ну, понятно, бутырку уже заказывают даже девочки-студентки. Сейчас времена поменялись. Вот заметьте, некоторые соцсети подбрасывают материал, когда девочки, там, 18-22 года слушают такую брутальную музыку, там, ну, вот «Мусорок» или «Дымок», там, ну, в общем, вот эти все песни.
1: В свое время мы на выпускных «Аттестат в крови» исполнять.
0: Суровые какие вы, ребята.
1: Так, дети ну, просили. Дети просили, Дима. Это не так, что вот мы там решили.
0: Родители потом не подходили, говорят, ребята, вы что творите?
1: Родители говорили бис.
0: Бис? Ух ты.
2: Самых странных просто не существует. Мы можем сыграть абсолютно все. Вот так вот.
0: Вот, ребята, сейчас вопрос такой каверзный. Смотрите, сейчас сезон свадеб начался. Давайте посмотрим, как вы на это ответите. Это спрашивает Виктория. Какая публика веселее? Свадьбы, клубы, фестивали, корпоративы или где-нибудь выпускные?
1: Слушай, так, мне кажется, невозможно отделить. Все зависит от твоего умения работать с залом. И если, ну, если ты не умеешь этого делать, у тебя любая публика будет тухлая. Если ты любишь свое дело и умеешь им заниматься, то абсолютно неважно, какое у тебя сейчас идет мероприятие, будет весело.
2: Я абсолютно согласен, то, что тут фальшь сразу видна. Ты просто как... И тебе должно это самому нравиться, ты должен быть сам в таком настроении, и это сразу работает. Ну, естественно, какие-то там опыты и все остальное. Угу. А так вот, как Дима тоже любит говорить, не бывает, не существует. То есть, если мы не запомнили ваше мероприятие, значит, оно... Как ты это говоришь?
0: Не, ну бывает, подожди секунду,
1: Дим. Я обычно говорю заказчикам, знаешь, которые приходят и говорят, вы 10 лет назад играли у нас на свадьбе. Я говорю, я вас не помню, к сожалению. Они говорят, ой, ну как же так? Ну, все было. Я говорю, ребята, если я вас не помню, значит, у вас была хорошая свадьба.
2: Да.
1: Потому что помнишь ты там через годы каких-нибудь, ну, вот что-то когда у тебя, да, там конструкции отваливались, там пьяные отцы падали в бассейны, там, ну
2: в
1: вот, ты, да, в трусах возвращались обратно, то есть какие-то вот такие вещи. А если ты не запомнил через годы, то есть не помнишь лица невесты, жениха, само мероприятие там, значит, все прошло как надо.
0: Ладно, хорошо, ребят, давайте так, давайте теперь перейдем к, знаете, уже таким серьезным вопросам. Вот смотрите, вы все-таки же, ну, вы артисты, вы музыканты, да? Есть ли какие-то у вас сессии или вы встречаетесь, чтобы вот реально оторваться, не играть то, что нужно людям, а поиграть то, что нужно себе? Ну, это может быть на репетиции происходит, да? Либо вы рассматриваете какой-то другой материал, чтобы приехать, допустим, где-то поиграть, чтобы было понятно, понятно, что это не вы по музыке, да? Вот если вот где вы как музыкант раскрываете, чтобы был джем, знаешь, там, вот поумничать, там, поиграть, вот эти, знаешь, с закрытыми глазами, как Дмитрий Челенко играет, знаете, Дмитрий Анатольевич, ну, так как мы о музыке говорим, вот есть у нас в Ростове человек, который играет с закрытыми глазами. Это вот Дмитрий Анатольевич Челенко. Да, да, да.
1: Он сейчас слушает. Иван Сергеевич больше поет с закрытыми глазами.
0: Да, да, точно.
1: Да, он же всегда закрывает глаза и поднимает голову вверх. Ты понимаешь, в твоем вопросе кроется такая штука, что как будто бы нам не нравится то, чем мы занимаемся. Как будто нам нужен отдых от этого. Прикол качественного всего вот этого дела, чем мы занимаемся, нам самим весело. Чтобы ты понимал, за вот эти 45 минут выступления мы ржем сами полчаса железно. То есть ты постоянно хохочешь вместе с гостями, тебе весело, и музыкальная составляющая благополучно отъезжает на второй план. То есть весело, вот сам формат весело, и нам весело. Мы вчера работали на юбилее, ну, паренька.
0: Да.
1: 12 гостей, частный дом небольшой, во дворе. Мы угорали просто вот от начала и до конца. Это было максимально весело.
2: И при том, при всем, это было профессионально. То есть мы, это действительно, это вся эта лирика, она отходит на второй план, потому что, а ты попробуй. Вот говорят, да, кавера, ну, каверы, да. Ну, а ты попробуй. Вот мы сейчас только с Димой обсуждали, потому что это действительно, это профессионализм, это искусство, это творчество, и мы находим себя в этом. Да, у каждого могут там быть какие-то свои проекты, там, авторские или еще что-то, там можно поотрываться, но здесь мы не думаем, что мы какой-то ширпотреб делаем.
0: Вот я знаете, почему подвел? Просто было, хотелось услышать вас, а знаете, ответ на этот вопрос какой? Вы с 2008 года занимаетесь любимым делом, и вы колбасите и рвете танцполы, и за это, в принципе, получаете деньги. Вы делаете это правильно. Потому что если бы вы это было не ваше, ну, вас бы не было сегодня в студии, да, и каждый бы занимался своим, да. Хорошо, ну, давайте так. Все-таки, ну, артист, да, артист — это не только образ, это не только техника, но и, конечно же, представление, этикетка. А этикетка артиста — это не только визуализация, костюмы, борода, вот, Димка схуднул, так, молодец, выглядит здорово. Ну, это в хорошем смысле слова, по-олдскульному эти. Я говорю, да. Вот, ну ты понимаешь.
1: Это да. Чтобы нос было видно. Да.
0: Вот. И все-таки, да, ну, вы знаете как, оставить свое наследие, да, то есть оставить ваши звукозаписи, да, чтобы это было доступно. Это было доступно в цифровых, цифровых дистрибьюторах где-то, это в социальных сетях, чтобы это было не просто, а вот действительно мы понимали, что есть карточка артиста, допустим, в ВК, то есть там ваш там не один альбом, даже кавер-версии, которые, ну, у вас не кавер-версия, у вас это своя интерпретация, мне кажется. Ну, кавер-версия, да, это так, это классификация, да, но все равно это своя работа.
1: Знаешь,
0: вот, чтобы потом вас послушать.
1: И мэшапом. То есть, вот, причем, вот я недавно как раз об этом размышлял. Мэшапами вроде как принято назвать, когда ты на музыку одной песни кладешь текст другой, и в основной своей массе получается странно. Мы делаем так, что мы по духу какие-то общие, вот там, знаешь, ну, имеющие какую-то общность песни, либо наоборот, когда это абсолютная какая-то перпендикулярность, вызывающая смех, лепим в одну. То есть, чтобы было смешно, весело, с юмором, это танцевалось.
0: Попури, да. Хорошо, ребят, вот в чем смысл? Смотрите, то есть мы вас можем послушать где-то на концерте, на каком-то мероприятии. Мы можем вас найти, послушать. Вот я хочу просто слушать вас в плеере, там, кататься, допустим, найти в каких-то социальных сетях. То есть я хочу набить свой плейлист и хочу, чтобы у меня перепой, там, несколько треков были у меня в плеере.
2: Мы вот сейчас обсуждали вне эфира, ты подал очень хорошую идею, мы подумаем об этом, потому что это действительно очень здраво. Мы тоже хотим делиться нашим творчеством как можно больше.
0: Ну, это важно очень.
2: Это да, это действительно круто. Мы очень. Во-первых, во-вторых, мы представь, мы только год, нам даже года нет, по большому
0: счету. А это никого не волнует. С 2008 года вместе.
2: Ну да, да. Мы занимаемся этим долго, но пока вот сейчас все очень хорошо идет, но не успели.
0: Ну, смотрите, вот.
2: А насчет, я прошу прощения, воспользуясь случаем, ты говорил про. То есть у меня релиз. Скоро будет выходить. Я в своих соцсетях, если что, небольшой такой.
0: Вот супер.
2: Авторская песенка. Следите за новостями.
0: Мы об этом расскажем первый, я думаю.
2: О, спасибо.
0: Слушай, я вот о чем. Почему я об этом постоянно? Меня это подкипает. Ну вот, пожалуйста, вот вам творчество Джо Кокера, да? Джо Кокер. Все понятно, да? Кто этот человек? Это человек, у которого только кавер-версии. Давай вот так по большому счету возьмем. То есть
1: из
0: вот
1: хитов,
0: если, да. Для, вот, то есть, ну понимаешь? И как он это записал все? Ну то есть дальше вопрос.
1: Нам надо немножко постареть еще.
0: Да подожди. Ну, Слушай, продюсер Битлз сказал им одну фразу, такую очень серьезную, когда они были молодыми, только начинали, и они говорят, слушай, ну достали эти малолетки, 13-14 лет, он говорит, пацаны, во-первых, запомните, сейчас смотрите, им 13-14, они подрастут, но когда им будет по 70, они будут слушать вас, поэтому здесь такая вещь, знаешь, здесь это очень важная вещь, да, и мне кажется, с молоду надо, и у Кокера были очень интересные молодые работы, потом уже, ну, он-то и не молодой пришел так, в принципе, да. Вот. Короче говоря, когда будет альбом ваш записан просто? Вот это завтра. Был вопрос. Да? Завтра все? Ну, хорошо.
1: Да, ты скомандовал, мы приступим.
0: Да, хорошо. Так, слушай, ну, давайте так. Вопрос такой. Все-таки есть же что-то, что не нравится? Ну, давай вот о болях. Боли или вот что-то не нравится? Не всегда же, ну, понятно, ты приехал, тебе нужно отработать что-то как-то, ну, понятно. Вот что-то не нравится тебе в плане материала, но приходится работать. Вот как вы договариваетесь, как вы добиваетесь консенсуса между артистами своими всеми? Ну, все же люди, правильно, у каждого есть свой вкус. Понятно, работаем, кайфуем, дуркуем. Но вот есть же какие-то моменты,
1: это когда... Это профессиональная этика. Ты, когда стоишь на сцене, ты занимаешься тем, что ты развлекаешь людей. И твоя прямая задача — развлекать. И если у тебя зал вот прям в едином порыве требует сейчас вот это, то, откровенно говоря... Как, знаешь, как это вот с любыми какими-то личными переживаниями. Ты не выносишь их на сцену. Неважно, что у тебя в жизни происходит. Ты вышел на сцену, улыбка на лице, глаза горят, и все понеслось. Здесь ровно то же самое. Хочешь ты, не хочешь ты. Если сейчас, и ты понимаешь как профессионал, что сейчас это действительно нужно, а не так, что это кто-то, как, знаешь, там, один конкретный мужчина на похоронах попросил, как говорится, порвать баян. Тут, конечно, ты не будешь этого делать. Но если ты понимаешь, что сейчас это уместно и это того стоит, то почему бы и нет? Ну или под угрозами, например. Тоже бывает.
0: Какие интересные пошли.
1: Ну, ты помнишь того мужика в Харрис?
0: А ну-ка, подожди, подожди. Да, были, место были. Не говорите где.
3: Не будем говорить в каком.
2: Да. Я сейчас немножко даже другое. То есть есть момент, когда музыкант, допустим, предвзято относится к какой-то композиции, которую нужно сейчас сделать быстро. Я, в свою очередь, 25 лет назад, вот когда мы начали там играть, вообще, в принципе, за это время я понял одно. Когда ты играешь кавер, но и делаешь именно ты это, ты создаешь музыку сам, ты кайфуешь именно от этого. И ты забываешь про то, что это может быть твой нелюбимый артист или еще что-то. И опыт подсказывает потом не думать об этом, как о той песне, предвзято, в общем, относиться. Поэтому с огромным удовольствием, с огромным весельем ты начинаешь понимать то, что сейчас это делаешь ты и как тебе нравится. Поэтому мы и каверы. И в этом уникальность, когда действительно, ну, то есть, я думаю...
0: Вопрос к перепоям вот так прям идет. Прям... Какой российский хит вы считаете недооцененным?
1: О, я тебе больше скажу, мы его даже сделали. Недавно.
0: А ну-ка, подожди, давай, вот расскажи. Смотри,
1: давай так, вопрос к тебе. Назови три самых популярных медляка от каверов, которые играются на мероприятиях.
0: Медляки от каверов, это вот сейчас, вот, ну, примерно в это время. Смотри, давай так. Ну, так как, да, у нас есть в студии стоит бюстбасты, да, значит, это медлячок, но он адаптирован, медлячок, ближе к Ростову, либо в районе выпускных. Вот, а так, конечно же, Сансара. Потом... А в принципе, я больше ничего не могу сказать. Я
1: не очень часто ведешь мероприятия.
0: Нет, слушай, я часто веду мероприятия, еще бывает. Да. Ну, русский, наш российский медляк для меня, ну, вообще вопрос. Вот честно вопрос.
1: Хорошо.
0: То есть играет что-то, какая-то классика такая, знаешь.
1: Да. Что мы сделали? Вначале мы...
0: Играет что-то, какая-то классика такая, знаешь.
1: Да. Что мы сделали? Вначале мы воскресли.

0: Во-первых, да. Ария не только... Оказалось еще, что я смог ее спеть. Вот
1: хруст французской булки.
0: На самом деле это тоже сложно. Я что-то там по дому хожу, там импровизирую, там в облаках витаю как художник. И тут мне приходит в голову, как упоительны в России вечера. Ведь это действительно... И мы это искренне. То есть я понимаю, там дух времени и все остальное, но я действительно очень люблю свою страну, и я с огромным пиететом и трепетом пою эти все песни и про матушку.
2: Я
0: и
2: еще вспомнил песню «Кузьмин. Сибирские морозы».
0: Ну, это... Ох!
2: А больше я не могу вспомнить вот так.
0: Это к Диме Челенко.
2: Это нельзя. Это нельзя. Причем я вам... Нет, такое нельзя говорить публично. Я вам потом за микрофон скажу.
0: Причем Дима Челенко это делает.
2: Как он это делает? Он делает лучше. Давайте так, я скажу уклончиво. Дмитрий Анатольевич Челенко делает это лучше, чем делает это оригинал. Это вот реально по-настоящему. Так, я еще один вопрос. Семейное положение, девочки спрашивают. Я не мог не задать этот вопрос. Как с семейным положением и как ваши половинки относятся к вашей не совсем, так сказать, семейной жизни? Ясно?
3: Давай так.
2: Понял, какой
3: вопрос? Как говорила Фаина Георгиевна Раневская, половинка бывает только у седалища, а мы изначально целые. Поэтому и жены у нас изначально целые. Но, скажем так, у нас есть в группе штатная эротическая единица Евгений Юрьевич. Единственный.
2: Ну, имеется в виду, мачо имеется в виду. Да. Ну, свободный парень.
3: Да, он единственный не женат.
2: Полегче, да.
3: Угу.
2: И он принимает весь удар на себя.
3: Если вы вдруг испытали желание познакомиться с прекрасным музыкантом Евгений Юрьевич...
2: Евгений Юрьевич.
3: Он с радостью уделит вам время.
2: Он совершеннолетний у вас?
3: Дважды.
2: Дважды
3: совершеннолетний Евгений Юрьевич.
1: Сейчас ты его сдал, сейчас его помнишь.
2: Слушай, вот классный вопрос, кстати, классный, пришел от Насти. А как выглядит ваш идеальный концерт? Вот, классный вопрос, я хотел его задать, она опередила. Как, ну вот идеальный. Ну, успешный, понятно, аплодисменты, танцы весело. А вот для вас, вот, ну не только...
0: Идеальный, это когда ты видишь просто, смотришь людей, на людей в итоге после мероприятия и понимаешь, что они в восторге, они удовлетворены, они сейчас вместе с нами создавали прекрасное настроение. Ну, собственно, это вот и нюансы не важны. Самое главное это действительно, когда мы с чувством выполненного долга, спокойные, уставшие и довольные собой, возвращаемся к нашим женам как раз. Я то, что я кольцо не ношу, это у меня профессионально. Я много играл на барабанах.
1: Да
0: и жена
1: что?
0: Это понимает.
1: Да ты что? Я жена... тоже такое говорил. Да. Ты знаешь, я диджей. Мне очень жарко. У меня просто, да, у меня кольцо цепляется за кнопку play.
0: На барабанах играть палочки — это очень такая дикая история.
2: Да, да.
0: Мы сейчас подбираем новые.
2: Конечно, я понимаю тебя. Дим, твой.
3: Ты знаешь, для меня идеальный концерт — это когда ты не заметил каких-то мелких вот этих технических неполадок, которые ты прекрасно знаешь, происходят во время любого живого выступления. Опять же, только потому, что атмосфера была такая, что было вообще абсолютно по барабану, что там реально происходит. То есть главное, чтобы все стояли на ушах. Я обожаю момент, когда у нас на одной из песен, которые мы играем, всегда, просто всегда на сцене вместе с нами стоит, ну, примерно человек 20, понимаешь? Естественно, микрофонов, у нас стоит же отдельный микрофон специально для гостей.
0: С текстом,
3: да, мы ставим планшет,
2: ну, чтобы,
3: с текстом,
2: да, не забыть,
3: чтобы все было удобно. Да, и чтобы Дэн не забыл, конечно.
2: Ну, гости бывают, да, я тоже забываю тексты, да.
3: Но я очень люблю вот этот момент, когда в какой-то мере сцена перестает принадлежать нам. Я вообще люблю вот эту историю, которую мы победили, вот это расстояние между артистами.
2: Этот барьер, барьер это, да.
3: Да, да, вот да, этого, да. У нас нет его. И я за это, собственно, очень люблю нашу группу, что гости — это участники шоу, не зрители. И это такая классная эмоциональная в этом плане штука, которая, собственно, наверное, и мотивирует нас заниматься тем, чем мы занимаемся.
2: Ребята, это группа «Перепой» у нас в эфире. Я просто постоянно говорю ваше название, чтобы те, кто только подключились, понимали, о чем идет речь. Потому что у нас очень глубокие сейчас пошли разговоры.
0: Подумать,
2: что я
0: вновь
2: пригласил психологов.
0: А мне говорить, ну ладно. Мы вообще о чем говорили? Последнее наше, собственно. Я очень хотел поумничать, продолжить насчет... Что мы обсуждали? Ну, это, в принципе, уже и не важно, если я не помню.
2: Нет, тут, знаешь, как классный вопрос. Ну, два, так, даже три было вопроса примерно. Коллективное творчество. Ну, я объединю, да. Коллективное творчество. Это же, ну, это довольно-таки сложно, потому что у каждого свой темперамент, у каждого свои какие-то там жизненные истории. Вот как вы вместе, там, не надоедали ли друг другу? Есть ли какие-то там, ну, моменты? Да ты не тот, ты опять ложишься.

0: Ну, вот, знаешь, вот эти все истории.
1: Так это святое.
0: Да?
1: Ну, если не ложанул, считай, не играл.
0: Ты не музыкант тогда, да?
1: На самом деле, нет, все упирается в самое простое, что только бывает в жизни, и одновременно самое сложное. В дисциплину. Музыка работает ровно так же, как любая другая нормальная организация. Есть руководитель, есть рабочий процесс, и все это построено ровно по тем же самым привычным для всех принципам, что и везде. То есть, знаешь, как говорят наши ростовские армяне, нормально делай, нормально будет.
0: Согласен.
1: Вот, собственно, нет. Если вот так делать, то все происходит. И, собственно, ну, сам процесс — это как? Кто-то один приносит, там, условно говоря, давайте вот эту песню поковыряем. Начинаем ее ковырять. Кто-то из мелодистов, там, либо гитара, либо аккордеон, какую-нибудь веселенькую другую мелодию подыграл под нее. Все поржали, вставили эту дальше. Вот так вот за одну репетицию может родиться просто там, ты, там, двух идей каких-то песен, которые разобрать, получается два трека, в которых по 8. И все смешно, все весело, все довольны, все сделали. И на следующем мероприятии начали их уже играть.
0: Ну и потом, когда посчитали, уже тоже себя чувствуете нормально. Я понял.
1: Опять же, понимаешь, я могу сказать, что мы за 45 минут сыграли вам 45 песен.
0: Слушай, это очень здорово. Ребят, вот у нас, как всегда, не хватает... Вот знаете, когда очень хороший собеседник, время не замечаешь, и как бы такое впечатление, что ни о чем не поговорили, а уже у нас с вами без 9 уже как надо заканчивать. Слушайте, ну, спасибо большое, что пришли. Я надеюсь, что мы с вами встретимся уже более в широком формате в плане всей команды. Сейчас в ближайшем будущем мы там обсудим с нашим, ну, с нашим программингом, да, чтобы все-таки уже не только были разговоры, но были еще и песни. Потому что без звука вас интересно слушать, но не обижать ваших коллег, потому что они же вот хотели бы дать огня.
1: А
0: ну,
1: если
0: и...
1: еще показывают, да, что я красивый.
0: Да, а еще и конкуренты слушают, понимаешь, в чем дело? Ты представляешь сейчас вот эти
1: мужчины,
0: вот
1: привет.
0: Вот эти все из шоу-бизнеса этого Ростовского. Ребят, ваши пожелания от группы «Перепой», лично от вас, от тех людей, которые, ну, являются уже достоянием нашего юга и Ростова-на-Дону.
2: Любите и будьте любимыми. Впускайте в свое сердце любовь и веселитесь. Веселитесь почаще.
0: Дэн, спасибо. Дима?
1: Копите деньги на наши выступления.
0: Я так и думал. Вот я так и думал, что так закончится. Вот чувствуется, что он с юридическим образованием.
1: Ну, видишь, кто, как бы, кто за что отвечает.
0: Скрипач с юридическим
1: образованием. Денис за эмоции, я за организацию.
0: Ребят, спасибо большое. Здесь спасибо была группа тебе, «Перепой». Дорогой. Да, всем любви. Ну и хорошо, что были вместе с нами. Всем пока. Пока. Party time. On DFM. Come on.

0: В Ростове сейчас пасмурно и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
1: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Дон». Нас рекомендуют друзьям.
2: Старт продаж наземного паркинга в жилом комплексе «Смарт-полет». Паркинг – это комфорт сегодня и выгодная инвестиция завтра. Успейте выбрать лучшее место по специальным условиям. Звоните звездочка 1920. «Югстроинвест». Нас рекомендуют друзьям.
3: Застройщик ООО «ЭЗ-1 Юсидон». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Ростов-на-Дону, 214 ФЗ.

Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

Радио DFM. DFM. DFM. В Москве 17 часов. Radio DFM.

0: Ну что, друзья, продолжаем приближаться к лету. Буквально пару недель у нас осталось, да? И мы уже там, ждем, готовимся. А пока у нас 18 число, 18 мая. Давайте посмотрим, что сегодня по праздникам и датам. И сегодня Международный день сирени. Между прочим, я уверен, многие из вас каждый день борются с желанием сорвать веточку. Не надо, пусть растет. Также сегодня день рождения майского жука, представляете? Не знаю, какого-то конкретного, наверное. В общем, если вдруг какие-нибудь встретите сегодня, обязательно поздравляйте их, вдруг у него сегодня праздник. А еще сегодня день встречи с прекрасным, но вам это сделать несложно, просто к зеркалу подойдите. Всем привет, друзья, меня зовут Женя Кротов. У нас музыка, хорошее настроение и мерч, конечно, скоро поиграем. Не упустите свой шанс.
1: Каждый будний вечер на радио Дефа.
2: DFM. Мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку.
1: Evening Show.
2: On DFM.
1: Горячее, острое и откровенное.
2: В Германии люди помогают жабам переходить дорогу. Господи, я одной жабе замуж помогла выйти. Не то, что дорогу перейти.
1: This is Evening Show on DFM. Шоу Юлии Пого. Сегодня начало в 18.00 на радио DFM. DFM. Реклама.
3: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
4: Сроки горят. И задача океан. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Ищи в интернете.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: А теперь тусовка.
2: On DFM.
1: DFM. Потому что радио DFM.

0: Dance Monkey, это Tones and I, только что желал нам подвигаться. Мы в целом хотим, да, куда-нибудь в сторону дома, да, а не на работе сидеть. Но, ребята, я предлагаю от работы отвлечься, конечно, с помощью возможности выиграть мерч. В этом часе уже совсем скоро мы снова к этому перейдем. Нужно дом будет поиграть, и всего лишь от вас требуется вовремя нам дозвониться. Плюс 7-495-956-1012, это чуть-чуть попозже. Я снова здесь окажусь, скажу, что прямо сейчас и нужно позвонить. Первый, кто это сделает, и будет иметь шанс. Пока запоминайте номер еще раз, плюс 7-495-956-1012.
1: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
2: В Ростове сейчас пасмурно и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
3: Спонсор программы ООО «СЗСК-10» номер 12.
1: «СК-10» пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В «СК-10» вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните. Звездочка. 3110.
4: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина.
7: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
1: Группа «Звезд».

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Русел Даут, Бугрын, 119-762-701-47, город Ярославль, улица Балтийская, дом 3, квартира 77, 13+.
2: Биг Авто. Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай Биг Авто. Биг Авто.
3: Где кайфово, Любовский? Там, где без лишнего шума и без лишнего пафоса. Днем назначай встречу. В Любовске это ценят. К ночи меняй правила. В Любовске это любят. Запомни, открытие в июне. Следи за анонсами. Адрес: городская площадка «Новая земля», Седова 5, 18+.
4: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипрессия, пыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов, 3.
5: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: уникально и локально при поддержке национального проекта «Кадры».
1: Привет, это Дмитрий Попов. Очередной рассказ о молодых людях, которые делают бизнес там, где, казалось бы, ничего не светит. Но у них все получается. Итак, небольшой город Трехгорный в Челябинской области. Полина Кауникова была в декрете, привычный ритм работа-дом изменился, и она попробовала превратить досуг в собственное дело. Вначале это были просто встречи с подружками в кафе. Полина предложила взять холсты, краски и прессовать за чашечкой чая. Встреч становилось все больше. Они проходили на природе, в мастерских, и Полина поняла – надо открывать свою студию. Финансовый старт обеспечил проект развития моногородов от Росмолодежь предпринимай и крупных.

0: На всю страну. Подайте заявку на премию «Молодой предприниматель России». Меня зовут Дмитрий Попов. Об уникальных и локальных идеях в следующих выпусках.
1: Уникально и локально. Реклама.
2: Со своей машиной все должно быть просто и выгодно. Выбирайте ОСАГО от 21 страховой в приложении или на сайте Т-банка. Просто, без наценок и скрытых комиссий. АО «Т-банк». Страховые услуги оказывает АО «Т-страхование» и партнеры агрегаторов ООО «Сравни.ру» и ООО «Инсап». Подробнее на tbank.ru.

ждет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.

0: по всем параметрам.
1: Когда срочно нужны деньги, выручают займы в приложении «Корона». Подробнее на korona.ru.
2: Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 21207190198. От 7 августа 2012 года. Новосибирская область. Городской округ, рабочий поселок Кольцово. РП Кольцово, улица Технопарковая, 1. ОГРН 112-19-02-000-879. Возрастная категория 6+. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Займы на любые цели в приложении «Корона».
3: Что изменилось в обновленном кроссовере повышенной проходимости Havail Dargo? Отвечаем по фактам. Модернизированный мотор 200 лошадиных сил, 380 ньютон-метров крутящего момента. Полный привод в стандарте для уверенности в любых условиях. Экран вырос до 14,6 дюймов. Руль удобнее, новый дизайн строже, без суеты. Внутри сервисы Яндекс.Авто. Все под рукой. Обновленный Havail Dargo надежно движет вперед. Приезжайте на тест-драйв в дилерские центры Havail City и убедитесь сами.
4: Возрастное ограничение 13+.
5: Иногда кажется, что продукты дома есть, но если их нет, их нет. С продуктами дома поможет «Магнит-доставка». Минус 35% на первый заказ. Закажите в приложении «Магнит» по промокоду «Быстро». «Магнит-доставка».
6: Есть ограничения. Подробные условия акции на magnit.ru/promo_rules. АО «Тандер», город Краснодар, улица имени Ливаневского, дом 185. ОГРН 102-230-1598-549. Категория 6+.
7: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости, в
8: богатстве? Столько условий!
9: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
10: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Тбанк». Подробнее на tbank.ru.
11: Раз. Мощь. 2. Комфорт. 3. Технологии. И 4 тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему.
12: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
13: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18+. На 1.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
14: А дальше тусовка.
15: On DFM.
14: Потому что радио DFM.

0: Да, всем привет.
1: Привет. Олег, ты рассказал за эфиром о том, что ты преподаватель английского языка. Расскажи, пожалуйста, хоть раз ты говорил своему ученику, это просто ужасно. Больше не буду с тобой заниматься.
0: Нет, никогда, я всегда поддерживаю.
1: Это
0: всегда
1: очень здорово.
0: Что-то позитивное, да.
1: Да, я рад на самом деле. Должны хорошие люди, в общем-то, свою хорошесть проявлять как можно чаще. Молодец. Так, и значит, у меня когда-нибудь есть шанс выучить какой-нибудь язык. Так, давай, Олег, к игре перейдем. Любой предмет мне назови, но не телефон.
0: Мяч.
1: Мяч, прекрасно. Сейчас ты мне расскажешь, как ты будешь развлекать себя с помощью того предмета, что ты назвал, а именно мяч, в жару. Представь, вот на улице тепло, ты в Красногорске понимаешь, что действительно сейчас на улице тепло. Вот, как можно себя развлечь? У тебя будет на все про все 30 секунд, надо дать, ну давай не сильно, ну хотя не, нормально, это несложно будет, 10 вариантов ответа. Ты готов?
0: Ого.
1: Да, неважно, насколько варианты адекватны, главное, чтобы они не повторялись.
0: Хорошо, я понял.
1: Олег, да. Собрался. 3-4, мы начинаем. Поехали.
0: Итак, набивать
1: чеканить.
0: Рукой.
1: А, рукой, отлично.
0: Да, чеканить рукой. Потом укрываться от солнца вместо
1: руки. Да.
0: На голову. Потом кидать в людей. Потом кидать птиц.
1: Олег.
0: Потом катить по полю просто.
1: Да.
0: Потом... кидать в окно,
1: да.
0: Потом выкинуть мусорку,
1: да.
0: Потом убрать в пакет
1: и
0: третье передать своему лучшему другу.
1: Мне нравится. В конце и третье. Олег, это не третье, если честно. Это было уже последнее. Молодец, я тебя поздравляю. Мне очень понравилось почти все твои варианты, кроме членовредительства. Олег. Ты точно хороший человек? Просто скажи «да», и ты призовый забираешь.
0: Нет, я хороший человек. Можно же, ну, не сильно рукой как бы кидать-то, да?
1: Да, это тоже верно.
0: Не кинать в окно, а
1: да.
0: Просто кинуть, да, чтобы забрали, например.
1: Да, так, кстати, так, молодец какой. Вот такой, да? Такой ты человек. Ну что ж, а я очень доверчивый. Поздравляю тебя, приз твой. Самое время передать приветы.
0: Спасибо всем, передаю из Красногорска, кто меня узнал. И всем моему брату тоже, Игорю. Всем большой привет и всей стране вообще, кто слушает.
1: Отлично.
0: Всем молодцы, всем хорошего настроения и наслаждайтесь классной погодой.
1: Замечательно. Ты наслаждайся победой, остайся на связи, расскажу, как забрать приз. Друзья, остальные тоже дерзайте. Я думаю, у вас тоже может получиться.
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас пасмурно и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Высота Римстрой продает Пеноплекс. Пеноплекс продает Высота Римстрой. Покупайте Пеноплекс в Высота Римстрой.
5: Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
6: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация, КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
9: Так тебе во Фрэш нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
10: Автомобильный маркетплейс Фрэш – это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствие, онлайн-каталог. Проверено. Рекомендую. Баста.
11: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва. 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Место, где вкус – это характер. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
2: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Ladies and gentlemen, allow me to introduce Pago on DFM. Are you ready for showtime? 3, 2, 1, go!
1: Всем привет, друзья! Меня зовут Юля Пагой, работаю радиоведущей. Я такая же, как все. Я тоже считаю, что нужно заниматься спортом. И тоже качаю руки, открывая вечером дверцу холодильника. Мы такие разные, у нас много общего, мы обычные люди. И сейчас мы заканчиваем работать и начинаем нашу вечеринку. Здесь Дмитрий Попов.
2: Всем привет!
1: Напоминаем, друзья, на календаре 18 мая 2026 года. Это понедельник, и сегодня день встречи с прекрасным. Также Международный день сирени. Боже, как это приятно, когда все распускается, все в цвету, и можно на халяву понюхать цветочки. День рождения майского жука, Международный день музеев. Давайте поаплодируем. Я ночь лично с субботы на воскресенье провела в музеях. Вот, и это было прекрасно. Вообще, спасибо большое всем, кто организовал и придумал ночь в музеях. День Балтийского флота ВМФ РФ. 323 года. День розовой пантеры, день увлечения растениями. Также сегодня день у нас океанографа и Арина рассадница, Ирина лопатница. Они рядом ходят, и Арина, и Ирина. Одна, значит, рассаду держит, а другая лопатой прикапывает. Ну и сегодня у нас еще день красоты. Поэтому мы решили обсудить с вами следующее. Нужно продолжить фразу «Ничто не украшает так, как». Вот, и там уже любая мысль. Я могу первая начать. Ничто так не украшает, как страшные подружки на общей фотке. Вот, ничто так не украшает, как хорошая фотка в паспорте. Редкость, между прочим, редкость. Потому что в основном в паспорте ты смотришь и думаешь, боже, это не я. Это кто угодно, только не я.
2: И никому не показываешь.
1: Стараешься никому не демонстрировать этот шедевр фотографического искусства. Также ничто так не украшает, как выкинуть хлам с балкона.
2: О-о-о.
1: Да, сразу такая вот красота, свобода, все остальное. Дмитрий?
2: Сразу это лоджия называется. Ничто так не украшает, как миллион на счету, я считаю.
1: Ну, это прям... Знаете, миллионы — это как будто бы уже маловато. Давайте брать больше, Дмитрий.
2: Полтора.
1: Видите, скромничает.
2: Прыщик на носу, скативший самый приятный.
1: Мне кажется, что лучше пусть будет ничто так не украшает, как миллиардный счет в банке. Причем он украсит не только тебя, но и всех твоих родственников до седьмого колена. Понимаешь?
2: Только появится вдруг, внезапно.
1: То есть все родственники сразу украшены будут по полной программе. Друзья, ничто не украшает так, как. Пишите нам свои варианты, абсолютно любые принимаем.
2: В группе Радио ДФМ ВКонтакте есть каналы в мессенджерах, сейчас там появится наша тема. Ну и, конечно, номер для ваших прямых сообщений в мессенджере Макс 965-115-5-115.
1: Ladies and gentlemen, мы начинаем!
0: Ladies and gentlemen, introducing Pago on DFM.

0: Реклама. Раз. Мощь. Два. Комфорт. Три. Технологии. И четыре тоже есть. И это ваш уникальный шанс. Только в мае. Премиальный кроссовер JQ J8 на специально выгодных условиях. Выделяйтесь в городском потоке на стильном кроссовере. Ощутите абсолютный комфорт и технологичность. И уверенно чувствуйте себя на любых дорогах и на любых поворотах. JQ J8. Уверенный. Это по-настоящему. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Ура! Премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию. Плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
5: Экзамены давят. И в мыслях туман. Мозг уже не справляется сам. Слышал про легендарную таблетку для ума? Поищи в интернете.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: А поехали всей семьей!
8: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
9: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО Альфа-банк 16+.
0: Welcome back, and right now. А теперь тусовка
1: on DFM.
0: Потому что радио DFM.

0: Луноход. Лунный календарь.
1: Ну что, друзья, прямо сейчас выясним, что нам говорят астрологи сегодня. Да, у нас в 4.19 стартанул третий лунный день. И символ третьих лунных суток – гепард, готовящийся к прыжку, настороженный и агрессивный. В этот день вы можете стать жертвой чего-то гнева или его источником. С двух сторон можно подойти к проблеме. Также сегодня вы должны понимать, что энергия должна циркулировать и ни в коем случае не должна в вас просто закиснуть. Пассивность строго противопоказана. Если день прошел в хлоптах, он удастся. Не жалейте растраченного времени, вся ваша энергия вернется к вам сполна. Следует ли напоминать, что все ваши деяния должны быть только позитивными?
2: Нет, не следует.
1: Вот, все должно быть на позитивчике. Также у нас по поводу любви и отношений вступать в брак в этот день не рекомендуется, и это прекрасно. А почему? А потому что в понедельник в ЗАГСе выходной, и я обожаю, когда вот лунный день совпадает с расписанием, так говорится, государственных органов. Вот, потому что в понедельник не расписываемся, у нас для этого будет все остальные дни недели. Никто не отмажется. Так, любые споры, конфликты, недомовки в этот день могут обернуться семейной катастрофой, поэтому старайтесь себя сдерживать и негативные эмоции держать при себе именно сегодня. Если обычно я говорю, что нельзя держать все негативные эмоции, то вот сегодня надо попридержаться. То есть завтра можете вынести мозг. Это будет не так опасно. А сегодня опасненько не стоит. Неудачный день для сделок, переговоров, важных решений. Также не получится сегодня что-нибудь там крутое сотворить. Если вот вы, например, творческий человек, то дайте себе такой день релакса. В этот день лучше всего просто не перегружать себя. Также не контактировать с начальством. Воздержитесь от споров, даже самых, на первый взгляд, невинных. Выяснение отношений с коллегами тоже не надо. И не занимайтесь операциями с недвижимостью, иначе тоже можно вот как-нибудь там не очень удачно все провернуть. Сейчас плюнули риэлторы просто. Я прям чувствую вот это, понимаешь, как плюнули они в радио. Ну, дорогие друзья, вы тоже можете завтра все подписать. Завтра более будет такой день. Веселый.
2: Благоприятный.
1: Да. А если вы планируете сменить место работы, то тоже сегодня не стоит. Но этот день благоприятен для всех работ по саду. Сегодня можно сажать и сеять. Как хорошо, как удобно.
2: Вечерком это все полить.
1: Да. Вот это единственное, что можно сегодня. Остальное нельзя.

0: друзья, у нас сегодня тема.
1: Нужно продолжить фразу «Ничто не украшает так, как». Ну и дальше ваши сообщения, ваши варианты.
0: А вот Омар Хайям говорил, что ничто так не украшает, как дружба с собственной головой. Но вряд ли это он говорил, конечно. Вот, но мало ли вдруг действительно. А, ничто так не украшает квартиру, как маленький ребенок с фломастером. Вот это действительно жиза. Ничто так не украшает женщину, как удачно подобранный мужчина. А, ничто так не украшает холодильник, как хорошо и не тобой приготовленная еда. Открываешь холодильник, а там бац, и куча всего, и не ты об этом позаботился. Вот это действительно счастье. Ничто так не украшает, как прыщ перед выпускным, как счет в швейцарском банке, как рядом идущий красавец сын, как розы, сорванные с соседского огорода.
1: Как красные труселя на люстре в квартире, ничто не украшает, как бриллиант на пальце, как белые носочки с сандалями. Вот, открываем сезон уже точно.
0: Бассейн под окном, сейчас это очень-очень актуально. Да вообще, вы знаете, когда у тебя на фотографии на фоне морюшка, вот, а не многоэтажка с каким-нибудь граффити матерным, то вот, конечно, лучше все смотрится, как будто бы и ты сразу симпатичней.
1: Ну, кстати, еще про фотографии. Ничто так не украшает, как страшненькая спутница твоего бывшего на фотографии.
0: Вот это точно, вот это точно. Так, улыбка на лице счастливой женщины, подошли романтики. Ничто так не украшает, как Дженнифер Лопес, подписавшаяся на твою страничку. Потом можно всю жизнь показывать скриншот друзьям со словами «Прикинь, на меня Джей Ло подписалась». Так, еще. Ничто так не украшает, как Мальдивы зимой. Ничто так не украшает, как синие волосы, огромные губы, татухи по всему телу. Если что, я так не считаю, просто почему-то многие девушки думают именно так.
1: Да. Ничто так не украшает, как два человека в нашем эфире в игре «Есть контакт».
0: Обязательно, друзья, пишите, звоните, как говорится, море рядом.
1: Да. 8-495-956-1012. В ближайшее время поиграем, так что набирайте прямо сейчас. 3, 2, 1, go!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове сейчас пасмурно и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
5: Внимание! Во всех дилерских центрах «Прайд» глобальная распродажа. 23 мая. День, который нельзя пропустить. Новые автомобили «Теннет», «Черри», «Хавейл», «Эксид» и автомобиль с пробегом с выгодой до 1 миллиона рублей. Да, это максимально выгодно. Условия, и они действуют всего один день. Успейте выбрать свой автомобиль по лучшей цене. Подробности по телефону 8 860 3 308 88 88. 23 мая. Не пропустите. Прайд. Правильный выбор. Данный выгод складывается из программы «Прайд» на прямой выгоде. Подробности уточните в отделе продаж.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Повод. Давайте честно. Он не нужен. Ресторан-раковарня «Роколов». Соборный, 24.
7: «Биг Авто». Автосервис. Нужен автосервис? Выбирай «Биг Авто». «Биг Авто».
8: До открытия станции «Ростов-гора» осталось 5 дней.
9: Big Love Dance. 16 июля в «Эмбарго». Тебя ждут Артик и Асти. Гаязов Бразерс, Акмаль, Big Love Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+.
10: Начните лечение правильно с сетью семейных стоматологий «Доктор Келлер». Бесплатная консультация КТ и подробный план лечения. Телефон 307-80-30. 307-80-30.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66. ДФМ.
13: 5 миллионов человек уже слушают фирменные ремиксы «Радио ДФМ» на Яндекс.Музыке. Присоединяйтесь и вы.

0: есть контакт. Есть контакт.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в «Есть контакт». Один дозвонившийся слушатель другому объясняет три слова, не используя закоренные. Если все сложится, дадим подарки. Кто здесь?
2: Вместе с нами Олеся из города Лобня. Олеся, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Вот, к сожалению, второго участника игры мы
1: потеряли. Исчез он у нас последнюю секунду, поэтому вы, Олесенька, остаетесь наедине с Попиком.
2: Ага.
1: И он вам будет сейчас объяснять на все эти три прекрасные слова. Вы готовы?
3: Да, конечно.
1: Ну что, Дмитрий, не подведите Олесю,
2: ну, я постараюсь,
1: а то дам в лоб.
4: Вот и все. Сначала человека надо шугануть, тогда он будет стараться лучше. Правильно, Олесь?
3: Да. Конечно, так надо.
1: С мужиками по-другому никак, все, 100%. На старт, внимание, погнали.
2: Так, Олеся, ты бежишь по дороге, споткнулась, упала у тебя рана на коленке, ты прикладываешь его.
3: Подорожник.
2: Да. Так, идем дальше. Переезд у тебя... Сумки тяжелые, ящики тоже, их много. Ты вызываешь его одного, и он перетаскивает с одного места все тяжелое в другое.
3: Носильщик?
2: Нет, кто он? По-другому.
3: Следующее слово.
2: Угу. Форточка открыта, ветер туда-сюда, как это называется?
3: Сквозняк.
2: Да, есть. Переходим ко второму слову. Ну, переезд у тебя. Или вот, например, что-то тяжелое, тебе нужно... настройки их много. Кирпичи перетаскивают. Или в машину складывают вещи. Кто он?
3: Носильщик.
2: Ну вот по-другому. У тебя на душе вот такой вот прям тяжелый-тяжелый. Что?
3: Груз. Да. Грузчик.
2: Да!
1: Есть! Ну все, сняли мы этот камень с души. Прям да. Все, грузчик. Слушай, папуль, ну ты сегодня прям старался. Вот что значит с кулаком по духам, да?
2: Думаю, что я объяснял слово «подорожник» и употребил слово «дорога». Считается как однокоренное,
1: да,
2: но все равно...
1: Да, считается.
2: Да.
1: Ну, ты так красиво объяснял, что я даже закрыла на это глаза. Я заслушалась, понимаешь?
2: Вот
1: так и надо. Вот эта история, которую ты выдал. Я прям такое ощущение, что я уже бежала по этой дороге. Я даже чувствовала запах цветочков, понимаешь, которые растут по этой тропинке. Аплодисменты.
2: Олеся, вам аплодируем. Вы большая молодец, все отгадали. Вручаем вам наш фирменный плед.
1: И, конечно, еще 10 секунд на приветики.
3: Я уже не первый раз вам дозваниваюсь. И хочу передать привет своему сыночку Мишане. Мишаня, я тебя очень люблю, ты у меня самый лучший. Я тебя очень люблю, обнимаю.

0: ДиЭФМ.
1: Радио ДиЭФМ не представляет, как вы просыпаетесь без шоу «Разбудильники». Красавица Катя Бодрова и тот самый Саймон сделают ваш день.
2: А мы выходим без зубов, как окуни, блин.
3: А вы думаете, у окуня нет зубов?
2: У окуня нет зубов, конечно. Вы этот биографию уже учите.
1: Бодрый микс хитов. Крутые конкурсы и самые звездные гости. Каждый будний день. Шоу «Разбудильники».
4: Только на радио ДиЭФМ.
1: Реклама.
5: Танк – это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк». Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
6: Нам с тобой повезло. Да-да, с тобой. Тебя не пугают хорошие новости. Ты принимаешь их на свой счет. Поэтому все эти 20 лет мы в Т-банке растем и развиваемся в экосистему, чтобы ты видел возможности во всем. И в этом весь ты. Т-банк. АО Т-банк.
7: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.гос.ру. госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада». Уже сейчас.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
11: Уважаемые пассажиры, прослушайте важное объявление. Т2 отменяет роуминг. Теперь для вас бесплатный безлимитный интернет и звонки домой без доплат на 15 дней. Экипаж Т2 желает вам приятного роуминга.
12: Подробнее на t2.ru.
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его, фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты эконом. Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: У меня дело выгорело.
16: И сам я выгорел.
17: Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
18: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
19: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении.
20: Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
21: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
22: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на ВБ.ру. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
1: А дальше тусовка.
0: On DFM.
1: Потому что радио DFM.

0: неприятностей, а биологическая необходимость. Они снижают уровень стресса, усиливают окситоцин, гормон доверия. 20-секундные объятия ежедневно уменьшают симптомы депрессии на 15-20%. Я считаю, что все, кто, соответственно, испытывает нехватку позитивных эмоций, должен как-то вот найти себе человека, который любит обниматься. Вот есть такие люди, им, как говорится, хлебом не корми, необходимо, а дай просто пообниматься. Вот с ними как-то они должны сходиться, находить друг друга. Можно, например, на работе объявление повесить, да, вот, например, кто хочет обниматься ежедневно, да, имейте в виду, вот я тоже готов.
1: Вообще, может быть, должность отдельную для этого создать.
0: Обниматель.
1: Или, да, или повесить, да, эти функции, например, вот на людей, которые в бюро пропусков сидят, пропускают каждый день множество людей. Ну, не возьми ты пропуск, провери, еще обними.
0: Да, почему?
1: Уже станет легче.
0: Уже как-то получше все. Вот, ну, то есть есть какие-то моменты. Вот, например, опять же, если у вас есть собака или кошка, у вас больше шансов, например, не умереть от инфаркта, говорят врачи. Потому что человеку тоже необходимо контактировать с живым существом буквально на ежедневной основе. То есть если вас кто-то дома ждет, если с кем-то вы можете потискаться или поспать в обнимочку, да, то у вас есть все шансы, так сказать, убежать от инфаркта. Не бегать по утрам. Знаете, меня так раздражают эти люди, которые... Я еще сплю, проснулась еле-еле. Ну, боже мой, господи, на работу сегодня еще, да? Ну, вот это вот все. Как у нормальных людей. А эти уже бегают 8 утра. Уже я пробежал там. Еще, знаете, выкладывают вот эти вот свои маршруты, как они там пробежали, вот, туда-сюда и так далее. Я такой крутой. Но если ты крутой, бегай, молчи. Не надо всем об этом сообщать, да? Это вот так же, как эти люди, которые всем сообщают, что они тут попу качают. Зачем мне смотреть на то, как ты качаешь свою попу? Нет, ну понятно, для чего этот контент выдвигается. Уж не для того, чтобы спортом заражать всех заниматься, вот, а просто чтобы попу показать. Но просто факт остается фактом, что вот эти люди, которые, знаешь, вот усиленно рекламируют себя в ЗОЖе, мне кажется, они врут. Мне кажется, они лицемерят. На самом деле, он тоже только проснулся. Просто думает, надо попонтиться. Так, где у меня там, я раз в году снимаюсь как раз специально для этих целей. Сейчас я выложу, чтобы все почувствовали комплекс неполноценности. Да, все, кто наткнулся. Ну, правда, бесит. А особенно раздражает это вот. Это тебе можно есть, это тебе нельзя есть. Вот это вот можно, это тебе тоже нельзя. Слушайте, всю жизнь ограничения. Ну, мне кажется, что вот надо выбрать какой-то день, когда можно все. Вот прям все.
1: Ты какой день выбрал? Дня. Лучше два. Я бы выбрал понедельник и пятницу, чтобы начать с хорошего в неделю и закончить тоже на хорошей позитивной ноте.
0: Я согласна. Да, это хорошо. Так, друзья, мы совсем скоро с вами тоже продолжим обсуждать нашу тему. Ничто так не украшает, как можно продолжить эту фразу и скинуть нам
1: в группу Радио ДФМ ВКонтакте свой вариант ответа, в канал, в мессенджер или отправить прямое сообщение через мессенджер Макс 965 115 5 115.

0: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове сейчас пасмурно и 20 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе будет пасмурно. Возможен небольшой дождь. Температура воздуха днем составит 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 ЮСИДОН». Нас рекомендуют друзьям.
3: Получили ключи и сразу переехали. Квартира с готовым ремонтом от Югстроинвест. Выгода до 900 тысяч рублей. Звоните. Звездочка 1920.
4: Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 ЮСИДОН. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама. Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП в Ростове-на-Дону по направлениям: программирование, дизайн, цифровой маркетинг, обучение на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, госдиплом. 310-04-05.
5: Нужна балконная рама? Звони 8-800-600-3-5-2.
6: Окошкина!
7: Не ждите, пока ваши кредиты станут непосильными. Обратитесь за консультацией к финансовому управляющему Борохову Юлиану и доверьте процедуру банкротства опытному юристу. Начните счастливую жизнь уже сейчас. Финансовый управляющий Борохов Юлиан. Звоните 999-161-61-61. Семья Наебян рекомендует.
8: Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
9: Высотаримстрой продает кровельные материалы. Кровельные материалы продает Высотаримстрой. Покупайте кровельные материалы. Высотаримстрой.
10: Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен предлагает: одежда, обувь, хозтовары, посуда, игрушки, электроника, бытовая техника, сантехника, ткани, продукты питания и канцелярские товары. Новый формат. Низкие цены. Пришел, увидел и купил. Торговый центр «Меркурий». Территория низких цен ждет вас. Улица Орская, 31.
11: Группа

0: Билеты на сайте zvia.ru.
1: Sold out. Украина 119-762-701-71-47. Город Ярославль. Улица Балтийская, дом 3, квартира 77. 13+.
2: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
3: Нет.
2: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ.
4: Категория 16+.
5: Жми на газ до упора.
6: Квадринг. Прокат квадроциклов и картинг. Грязь, скорость, адреналин и крутые трассы. Приезжай один или с компанией. Разрываем асфальт и бездорожье. Квадринг. Находимся на Грибном канале. Улица Пойменная, 2В.
7: Телефон рекламной службы Радио ТФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: приветствуем всех, кто вместе с нами в этот, как говорится, летний понедельник. Согласитесь, друзья, что все-таки летом понедельник, он как будто бы немножечко приятнее воспринимается, чем все остальное.
1: А до лета осталось ровно две недельки.
0: Две недельки! И, честно говоря, грустно. Вот я не знаю, как у вас, вот я, например, больше люблю, когда как-то вот еще только вот уже как бы авансом тебе дарят жару. Ну, то есть вот сейчас еще, по идее, весна, а уже сумасшедшая жара летняя, да? И как будто бы еще ничего не началось, а уже началось. Вот этот аванс от природы очень и очень приятен. Сегодня мы с вами обсуждаем следующее.
1: Нужно продолжить фразу «Ничто не украшает так, как». Напомню, что есть группа «Радио ДФМ ВКонтакте», есть тема в наших мессенджерах и номер для прямых сообщений в МАКСе 965-115-5-115.
0: «Ничто так не украшает женщину, как идущий рядом, а взрослый сын». Ну, некоторые, как говорится, и не хотят, чтобы кто-то знал, что вот, типа, я такая молодая, у меня никаких взрослых детей нет. Все только еще маленькие. Ну да, 25. Ну, маленький! Маленький для мамы всегда ее ребенок малыш, да, вот примерно из этой категории. Ничто так не украшает, как колготки, которые порвались, но стрелка не поползла. Вот это действительно жиза. Ничто так не украшает, как вовремя прокрашенные корни волос. Ничто так не украшает, как тональный крем, который ложится так, чтобы никто его не замечал. Ну, это девчонки подошли уже, естественно. Кстати, вот тут про маникюр тоже пишут. Ничто так не украшает, как красивые ногти на руках.
1: Ну, мужчины тоже оценят. Ничто так не украшает, как полная зарядка на телефоне. Ничто так не украшает, как уверенность в себе и искренняя улыбка. И ничто так не украшает, как высокий рейтинг в такси.
0: Ничто так не украшает, как качественно пожаренный шашлык.
1: О, да.
0: Да. А, ничто так не украшает, как теща, которая говорит: «Ой, да не надо ничего делать. Зачем что-то копать? Я грядки не люблю. Пусть цветочки и все».
1: Какой-то сон рассказываете.
0: «Ничто так не украшает дружбу двух подруг, как обсудить третью». Вот это же за. «Ничто так не украшает, как премия, которая внезапно упала тебе на счет». Как я люблю вообще, когда, вы знаете, вот этот звук, ну вот, прихода денежек. Как он приятно вообще сразу улыбает. И как-то настроение сразу. У вас может быть очень плохое настроение. Ну вот представьте себе, вы не рассчитываете ни на какую премию, и вдруг она падает определенным счетом на ваш телефон.
1: Еще сообщение. Чувство пофигизма. Ничто так не угрожает, как чувство пофигизма и как прыщик на носу, вскочивший вовремя.
0: Да что же вы со своими прыщами-то надоели уже?
1: Очень многих беспокоит.
0: Ну, друзья, как говорится, зачем? Зачем акцентировать на этом внимание? А потом, как говорили, если у тебя прыщик на носу, значит, тебя влюбился кто-то. То есть, если что-то такое происходит, нам не надо расстраиваться. Нужно просто посидеть и подумать, кто там еще остался необработанный. Да? То есть, вот есть же люди, которые, может быть, вас любят, но вы об этом не знаете, и прыщ на носу по традиции вам об этом извещает. Поэтому нужно открыть свой телефон, посмотреть, кто смотрит ваши сторис.
1: Это такое уведомление, да? Просто у вас на носу.
0: Да. И вот смотреть, кто смотрит сторис первым. Кстати, я тут выяснила, ну ладно, об этом не будем. Я просто узнала, как выяснить, кто чаще всего заходит на вашу сторис. Но я об этом не буду говорить так вот открыто, потому что все-таки есть какая-то информация конфиденциальная. Вот. Но в интернете вы все можете узнать. Так, а мы совсем скоро продолжим.
1: У нас впереди лунный ход, узнаем, как жить по луне этот день. It's showtime. Погода!

0: Реклама. Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
1: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
2: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на Ламода. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на Ламода и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа». Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8. ОГРН 102-773-988-54-58.
3: А теперь тусовка.
4: On DFM.
3: Потому что радио DFM.

0: Лунный календарь.
1: Итак, друзья, прямо сейчас о том, что нам говорят астрологи по поводу нового лунного дня. Он стартует у нас в 5.20, то есть следующий день мы вам сейчас объясним, как провести четвертый лунный день. Это будет символ четвертого лунного дня. Адамово яблоко и древо познания. Этот день несет с собой добро и зло в равных количествах. Вам придется, возможно, в этот период выбирать между хорошими и плохими вещами. Ну, собственно, это каждый день происходит. Каждый день думаешь, господи, налево, направо, направо, налево, идем прямо. Так, в этот день полезно изучать свое собственное древо, родословное. Полезно провести время в кругу семьи, навестить родственников, с которыми давно не виделись. День хорош для поиска информации. Также эти лунные сутки располагают к отдыху после напряженного третьего лунного дня. Третий лунный день – это тот, который сейчас. Угу. Вот. А следующий, получается, 5 утра, будет уже четвертый. Также могут сниться вещи и сны, имейте в виду. Тревожные сны могут служить знаком предостережения. По поводу любви. Дарите своей второй половинке романтическое настроение. Какой-нибудь ужин можно сварганить, например. В этот день очень хорошо заключить брак. Вот. День лучше провести в семье, далеко от дома уходить не рекомендуется. Посидите с родственниками, покажите, как вы любите их, как о них заботитесь. Этот день лучше для укрепления семейных и родственных взаимоотношений. Можно пойти на примирение с близким человеком, с которым давно были в ссоре. И отличный день для продолжения рода, если вы понимаете, о чем мы. По поводу работы. Значит, все усилия лучше направить на пассивную работу, сбор информации, проверку бумаг, архивов. Можно решать финансовый вопрос, заниматься торговлей. Также не следует начинать новые дела, подписывать какие-то документы, увольняться с работы. Не самый лучший день для общения с начальством. Вот, кстати, тоже, что получается, сегодня рекомендовали, тоже нельзя и завтра. Ну, может быть, пятый лунный день уже будет намного лучше, чем эти два.
2: Вообще так хорошо. Погода! On DFM.

0: on DFM.
1: Ой, друзья, наткнулись на совершенно потрясающий лайфхак. Почему нельзя выбрасывать банановую кожуру?
2: Так.
1: Вот. Очень, оказывается, классная история. Есть альтернативные варианты использования. После того, как вы съели банан, шкурку выкидывать не стоит. Почему? Потому что есть у нас какие лайфхаки. Во-первых, банановая кожура помогает от прыщей на лице. Вот как раз сегодня очень многие об этом писали. В кожуре содержатся полезные микроэлементы, которые препятствуют развитию акне. Поэтому если прикладывать шкурку от банана на лицо, то все будет окей. Прыщи быстро уйдут. Также бананами, оказывается, точнее шкурками от бананов можно чистить зубы. И отлично помогает от желтого налета на зубах. Для этого достаточно несколько минут в день тереть банановой шкуркой зубы. Сейчас очень много, многие стали покупать там, ну, во всяких разных нельзя граммах, рекламируют эти зубная паста синяя. Синего цвета.
2: У нее какой-то эффект особенный.
1: Да, типа считается, что она круто отбеливает. Ну вот зачем покупать, например, какую-то синюю зубную пасту, если можно потереть шкуркой от банана, и будет все у вас окей. Кстати, эта же процедура способствует укреплению зубной эмали. Также можно облегчить болевые ощущения от укуса комаров. Вот если, например, зуда. Кстати, еще от чего помогает шкурка от бананов, это лично я на себе испытала. У меня был синяк. Ну, как знаете, вот идешь, что-то бежишь ночью в туалет, в темноте, вот, не подсвечиваешь себе почему-то вдруг телефоном и, соответственно, обо что-то ударяешься. Вот, и, соответственно, у меня был какой-то такой синяк. Я потерла шкуркой от банана, через день, по-моему, все сошло.
2: То есть проверен лайфхак.
1: Абсолютно
2: рабочий.
1: На 100%, вот в этом я уверена прямо вот на соточку. Банановая кожура также может избавить вас от надоедливых насекомых. Если закопать ее в разных углах огорода по периметру, то колорадские жуки, тля и прочие вредители покинут ваш участок. Они терпеть не могут запах банана. Но если вы зарабатываете на колорадских жуках, если вам еще 7, 8, 9, 10 лет, и это единственное, за что вам дают деньги родители, да, то есть вот ты нам баночку с колорадскими жуками, а мы тебе денежку, то, конечно, ничего закапывать не надо.
2: В принципе, можно за денежку сказать, что я вас избавлю навсегда.
1: А это нет. Слушай, а потом все, это невыгодно. Так у тебя есть прикормленная история, а так все. Банановой шкуркой можно почистить кожаные туфли до блеска. Если крем для обуви отсутствует, то можно вот почистить совершенно спокойно. Будет очень красиво выглядеть, кстати. И такой лаковый момент появится. И, кстати, некоторые еще шкуркой от банана, например, чистят эти цветочки, ну, листья. Знаете, когда они пыльные такие какие-то. Вот шкуркой от банана можно сделать, довести их до блеска. Ну, и тут еще можно избавиться от бородавок на теле с помощью шкурки. Тут столько, оказывается, возможностей использовать ее не по прямому назначению. Прямое назначение ж какое? Выбросить. А тут не прямое назначение, которое вы можете вполне себе использовать. Друзья, вот мы вам рассказали, так что, пожалуйста, все для вас. It's showtime. Pago! Pago!
0: On DFM. Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером будет пасмурно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха составит около 27 градусов тепла, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
4: Спонсор программы ООО СЗСК-10 номер 12.
0: СК-10. Пилит цены. Купите квартиру со скидкой 30% в удобном для вас районе города. В СК-10 вас ждет большой выбор квартир в современных жилых комплексах. Успейте купить квартиру, пока цены еще снижены. Звоните звездочка 3110.
5: Застройщик ОСК-10 номер 12. Сроки проведения акции ограничены. Все подробности в офисе продаж. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
6: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
7: Окошкина. Не знаешь, как отметить день рождения? Good Night Show. Корпоратив. Good Night Show. Свадьба. Good Night Show. 6 супердрайвовых конкурсов и незабываемые эмоции. Доломановский переулок 67А, 6+.
8: Привет, я Дима Белых. Ищешь крутой подарок, чтобы большой, красивый, вау и недорого? Рули в чудо-кресло на Страны Советов 3. Здесь кресла-мешки, антистресс, антипыль, антикоготь, анти... Ну, короче, модная нынче тема на подарок для отдыха и релакса. Магазин «Чудо-кресло», улица Страны Советов 3.
9: Хочу машину поменять, но столько мороки. Старую продай, новую найди, проверь.
10: Так тебе во «Фрэш» нужно. Тысячи автомобилей с пробегом и все в одном месте. И твою машину примут, и новую подберут.
11: Автомобильный маркетплейс «Фрэш» — это тысячи проверенных автомобилей. Самый широкий чек-лист диагностики авто, более 40 городов присутствия, онлайн-каталог. Проверено, рекомендую. Баста.
4: Реклама не оферта. ООО «Каркопи», ОГРН 122-770-02-66-331. Город Москва, 78-й километр МКАД, дом 26. Услуги оказывают компании-партнеры. Подробности на freshauto.ru и в салонах 16+.
12: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Вика.
1: Итак, друзья, прямо сейчас будем играть в методом тыка, проверять интуицию нашего слушателя. Кто здесь?
2: Дозвонился Вадим из Москвы. Вадим, добрый вечер.
1: Вадим. Алло.
3: Да-да-да, я здесь.
1: Все, Вадим на месте. Супер. Давайте прямо сейчас будем проверять вашу интуицию. Нужно отвечать да или нет, максимально не задумываясь. И в зависимости от результата получите подарок. Ну или просто привет и поздравления сможете передать. На старт, внимание, поехали.
3: Поехали.
1: Правда, что страусиное яйцо больше крокодильево?
3: Да.
1: Правда, что футбольный матч длится 45 минут?
3: Да.
1: Правда, что Парамариба – это столица Суринама?
3: Да.
1: Правда, что ежи – это травоядные животные?
3: Нет.
1: Правда, что фрукт личи по-другому называется китайская слива?
3: Да.
1: Отлично. И прямо сейчас мы выясним уровень интуиции. Нам подскажет искусственный интеллект, на что же вы тут наотгадывали. А сами как оцениваете собственный уровень интуитивно?
3: Так себе, соу-соу.
1: Ну, вот сейчас и проверим.
0: Ваш уровень интуиции равен 4.
1: Вадим, ну ничего себе.
2: Своей интуиции. Поздравляем.
1: А, самое главное, что когда вам кажется, значит вам не кажется. Давайте поаплодируем. И, естественно, некоторые ответы мы озвучим. Правда, что страусиное яйцо больше крокодилево? Да. Правда, что футбольный матч длится 45 минут? Нет. Правда, что Парамариба – это столица Суринама? Да. Правда, что ежи – это травоядные животные? Нет, ежи – хищники. Правда, что фрукт личи по-другому называется китайская слива? Да. Еще раз аплодируем.
2: Вадим, теперь вы стали обладателем нашего...
3: Футбольный матч меня накосячил чуть-чуть. 45 минут и тайм.
2: Задело, да, Вадим? Задело, что с футболом ты ошибся. Но в любом случае, что 5 правильных ответов, что 4, все равно получаешь наш фирменный подарок, фирменный привет Радио ДФМ.
1: Ну и, конечно, 10 секунд на все приветы.
3: Ну, как всегда, всем привет, кто меня узнал, кто слушает. Вам, ДФМ, спасибо за хорошее настроение. Всем хорошего вечера, всех

0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточняйте у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Одно движение, и боль может разбить наши планы. Капсикам помогает бороться с болью в спине, мышцах и шее. Капсикам – моя сила в движении. Спрашивайте в аптеках, имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк – лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Тэнк – это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк.
5: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: У меня дело выгорело.
10: И сам я выгорел.
11: Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: А поехали всей семьей!
15: С этой фразы начинаются самые ценные моменты. Флагманский семиместный кроссовер Tenet T8 создан для тех, кто выбирает пространство и уверенность без компромиссов. Трансформируемый салон адаптируется под разные сценарии поездки, а мощный двигатель и полный привод гарантируют динамику на любых дорогах. Tenet T8. Для новых моментов. От 3 миллионов 480 тысяч рублей. Запись на тест-драйв в дилерских центрах Tenet и на tenet.ru. Цена на модель Tenet T8. Комплектация Prime 2025 года выпуска.
16: Штурман финиш рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
17: На АЗС «Татнефть» заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля, получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток, получим уже плюс 6 бонусов за литр.
16: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
17: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
18: Организация акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Информация на сайте azs.tatneft.ru.
19: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
20: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
21: Up the next.
22: А дальше тусовка
21: on DFM.
22: Потому что радио DFM.

0: Ladies and gentlemen, introducing Pogo on DFM.
1: А давайте прямо сейчас несколько, интересных фактов от нашего суперинформатора Владимира Глухова узнаем что-нибудь новенькое. В Москве можно устроить свадьбу для собак. Церемония почти не отличается от обычной свадьбы с ведущим фотографом, диджеем и конкурсами для гостей. У меня вопрос. Я ведущая с 20-летним стажем. Почему я ни разу не вела никакую свадьбу собачью? Почему меня никто не пригласил? Почему, я вот не поучаствовала в этом процессе, ни разу в своей жизни?
2: Все самое лучшее впереди.
1: Ты представляешь?
2: Чего только не бывает в столице.
1: Так, главное, все мимо меня. Вот так, дальше. В Австралии законом запрещено самому менять лампочку. Нужно обязательно вызвать специалиста, который поменяет лампочку, в общем, с гарантией для всех. Так, поцелуи могут способствовать снижению веса, но эффект зависит от их интенсивности. А если целоваться на беговой дорожке, я думаю, все еще будет круче. Сон на работе повышает продуктивность на 30%, а мы знали.
2: Вот так, хорошо.
1: А поесть на работе, это ж вообще прекрасно. Каждый второй в России матерится на работе. Какой каждый второй? Ладно. Остальные просто делают это так тихо и про себя, что никто не замечает.
2: Остальные соврали просто во время опроса.
1: Мужчины, которые помогают по дому, чаще получают больше близости в отношениях. Имейте в виду. Так что сегодня помой своей жене посуду. Вообще, просто, помой полы, например. Продли близость в отношениях.
2: За холодильником пыль вытри.
1: Тоже, кстати, хорошая история. Так, еще. В России около 20% людей старше 18 лет живут с родителями. Россияне до 39 лет теперь считаются молодежью, заявили в Минздраве. И причем совершенно правильно. И, кстати, мы тут отстаем от всего мира, потому что во всем мире считается, что молодежь до 44 лет включительно. До 44 лет.
2: Будем догонять.
1: Мы еще только догоняем, поэтому если вам до 39, от 35-39, и кто-то вот вам опускает какие-то дурацкие шуточки по поводу вашего возраста, вы прям смело поднимаете средний палец, показываете этому человеку и говорите: я тут молодежь, а ты рот закрыл. Все, понятно? Вот так вот. А тут будут они нам тут еще вякать. Главное, как до пенсии пахать еще 20 лет, понимаешь? Так мы можем. А как называть нас тут после 30 уже старушками, так это тоже вперед.
2: А теперь все.
1: Нет, все, до свидули. Так, мужские пиджаки застегиваются слева направо, потому что так легче доставать бумажник. Вот оно что, Михалыч.
2: Все это разводка, оказывается, да?
1: Главное, чтобы проще было, понимаешь? Вот все для вас, мужчины, сделано, чтобы вы денежки доставали из своего кармана, тратили его на нас. Вот я считаю, это очень-очень верная история. Так, мы совсем скоро будем бомбить финалочки и тоже потратим на вас наш фирменный плед, на кого-то из вас, кто сегодня отличился лучше других. Погнали!

0: Ничто так не украшает, как сегодня, друзья, мы именно эту тему обсуждали, какие у нас были последние варианты ответов.
1: Восьмичасовой сон. Иногда, вот когда он случается внезапно, конечно, он может так украсить, что думаешь, лучше бы не доспал, чем через переспал.
0: Ничто так не украшает девушку, как подаренный куст сирени любимым парнем. Видела с лоджии ночью, как парень обдирал сирень под окнами для любимой. Это так романтично, это так погано. Ну, кстати, говорят, что сирень надо вроде как обрывать, тогда она будет лучше расти в последующие годы, но все равно выглядит это не очень хорошо, потому что другим тоже хочется любоваться сиренью, хочется, чтобы она все-таки не ободренная стояла, если честно.
1: Угу.
0: Так, дальше. Ничто так не украшает, как два симметричных фингала под глазами. Почти татуаж. Это Мариночка. Ничто так не украшает человека, как скидка на пломбы или импланты. При желании даже кредит можно оплачивать, улыбаясь. Ничто так не украшает девушку, как своевременный приход домой. Или уход из дома, наверное. Ничто так не украшает девушку. Почему-то все про девушку. А почему вы все девушек украшаете? Мужчины как будто не хотят украситься. Ничто так не украшает мужчину, как целые носки, знаете. А еще как носки одного цвета. Потому что не все ходят, собственно, у нас в одинаковых носках. Некоторые вот не могут найти.
1: Мы так красивые. Нам не нужны доказательства нашей красоты.
0: Ну, в любом случае, друзья, сегодня мы отдаем подарок тому, кто был круче других. И вот Дмитрию поручено сегодня встретить ту самую вариатив.
1: Да, мы решили отдать наш подарок сегодняшней Елене, потому что Елена прислала еще и фото доказательства своих слов. Она написала: «Ничто так не украшает, как цветочек, зажатый в третьей складке пузика». Это так мило смотрится. Действительно, поспорить с этим категорически сложно.
0: Вот романтика какая-то есть в этом, правда?
1: Вот эстетика какая-то, вот даже вот визуальная.
0: Вообще туда и денежки можно прятать. Вот так вот пришел на пляж, да, боишься, что у тебя что-то украдут. Взял, сразу себе там зажал какие-нибудь на чайка, да, и вот из пузика достаешь. А почему нет, если да? Давайте поаплодируем.
1: Елена, поздравляем вас, поздравляем. Спасибо за сегодняшний вечер, вы его сделали.
0: Ну что, друзья, а мы, конечно, желаем вам хорошего настроения. У нас в Москве сегодня жарище, вот, и поэтому, конечно, мне кажется, этот вечер и даже ночь лучше встретить где-нибудь на улице, в парке, погулять, мороженку может даже слопать, а чего нет? Ну, в общем, вне зависимости от того, похудели вы к лету или нет, получайте удовольствие от ужина и вечера. Всем пока!
2: Радиоканал DFM Ростов. Для слушателей старше 12 лет. Погода.
3: В Ростове-на-Дону этим вечером будет пасмурно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
4: Хотите, чтобы ребенок сам бежал в школу, был свободен по вечерам от домашних заданий, был успешнее сверстников? Частная школа ТОП IT School от Академии ТОП. Классы до 16 человек. Учимся с 9 до 17. Делаем упор на IT-технологии и английский язык. Набор с 1 по 9 класс.
5: 310-04-05. 310-04-05.
6: Высотаримстрой продает теплоизоляцию. Теплоизоляцию продает Высотаримстрой. Покупайте теплоизоляцию в Высотаримстрой.
2: Телефон рекламной службы Радио ДФМ в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет пасмурно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем пасмурно, небольшой дождь. Температура воздуха составит около 27 градусов тепла. Ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Гамма Моторс».
3: Только 23 мая во всех автоцентрах «Сокол Моторс» глобальная распродажа. Новые «Лада», «Черри», «Хавайл», «Джили», «Эксид», «Амода» и автомобили с пробегом. Выгода до 1 миллиона рублей на машину. Один день – миллион выгоды. Не пропустите. Звоните 8-860-333-2288. «Сокол Моторс». Отношения бесценны.
4: Данные выгоды складываются из программы «Проведены прямой выгоды». Подробности уточните у отдела продаж.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет. Реклама.
5: Нужна балконная рама? Звони 8 800 603 5 2.
6: Окошкина.
7: Big Love Dance. 16 июля в Эмбарго. Тебя ждут Артик и Асти.

Club Dance. Твой идеальный вечер с любимыми артистами. 16+. Телефон рекламной службы Radio DFM в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Чанган Юнис, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юнис. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юнис в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
1: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
3: Штурман «Финиш» рядом. Бак на нуле. Где заправиться с выгодой?
4: На АЗС «Татнефть». Заправим от 30 до 100 литров бензина или дизеля. Получим плюс 3 бонуса за каждый литр. А возьмем акционный напиток. Получим уже плюс 6 бонусов за литр.
3: АЗС «Татнефть». Курс на выгоду и новые рекорды.
4: С 8 мая по 15 июня 2026 года заправляйтесь на АЗС «Татнефть» и получайте дополнительные бонусы.
1: Организация акции ООО «Татнефть» и АЗС «Запад». Информация на сайте азс.татнефть.ру.
5: Бренд одежды и товаров для дома Монте-Карло теперь на LaModa. Создан на стыке музыки, спорта и моды для комфортной жизни с чувством внутренней свободы. Вечная классика, воплощенная в премиальном качестве и отражение вашего безупречного вкуса. Откройте для себя Монте-Карло на LaModa и на сайте montecarlo.shop. АО «Русская медиагруппа», Москва, Краснопресненская, набережная, дом 8, ОГРН 102-773-988-54-58.
6: В кино с 21 мая хоррор «Обсессия» от создателей «Пять ночей с Фредди» и «Сплит».
7: Это любовь, которую могла наколдовать только волшебная палочка.
6: Это не любовь, это обсессия.
8: Мужик, ты ее заколдовал?
6: В кино с 21 мая. 18+.
9: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
10: Каждый день на телеканале «Солнце».
9: Категория 6+.
11: Welcome back and right now.
12: А теперь тусовка.
11: On DFM.
12: DFM.
13: Потому что радио DFM.

0: Радиоканал ДФМ Ростов. Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Ростовской области. Регистрационный номер L-TU-6101-321. Информационная продукция радиоканала предназначена для лиц старше 12 лет. Погода.
1: В Ростове-на-Дону этим вечером будет пасмурно и до 17 градусов тепла. По данным Яндекс.Погоды, завтра днем пасмурно, небольшой дождь, температура воздуха составит около 27 градусов тепла, ветер северо-восточный 4 метра в секунду. Оставайся с DFM Ростов-на-Дону.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик 1 UC Don».
3: Вы замечали, как по-особенному выглядят дома из кирпича? В квартале на Шолохово «Сияние» старт продаж. Это дом с благородными кирпичными фасадами на первой парковой линии. Детский сад, школа и спорткомплекс в 5 минутах. Продажи открыты. Югстройинвест. Нас рекомендуют друзьям. Ростов-на-Дону. Застройщик ОЭЗ-1 UC Дон. Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. 214 ФЗ.
0: Радио DFM. Для лиц старше 12 лет.

0: Реклама. Ты предприниматель Ростова? Тогда заяви о себе с помощью рекламы в лифтах от Русмедиа 700 тысячам ростовчан. С индивидуальной скидкой до 30% на лифты вашего города. Звони 8 863 221 26 39. Информацию и условия акции уточняйте на сайте rusdefismedia.pro.
1: Телефон рекламной службы «Радио ДФМ» в Ростове-на-Дону. 333-21-66.

0: Реклама. Чанган Юниес, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, полный зимний пакет. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниес. Меньше чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня во всех дилерских центрах Юни. Чанган. Инжиниринг эмоций.
1: Подробные условия уточните у официальных дилеров Юни. Указана минимальная цена на Чанган Юниес в комплектации люкс 2026 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля марки Чанган Трейдинг.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
0: Right now. А теперь тусовка.
4: On DFM.
0: DFM. Потому что радио DFM.

Вы слушаете радиоканал ТФМ. Регистрационный номер средства массовой информации. Л номер ФС 77-82-381. От 3 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для лиц старше 12 лет.